В эфире радио BBN. Слово от Господа для наших сердец. Вы когда-нибудь притворялись кем-то, кем на самом деле не были? Может быть, вы притворяетесь верным учеником Христовым, а на самом деле вы духовный шарлатан? Такой вопрос действует как холодный душ, но я точно знаю на личном опыте, что такой обман вполне возможен. Может быть, мы и сегодня просто притворяемся? Этот вопрос нужно обдумать серьезно и с молитвой. Он должен побудить нас произвести необходимые изменения в своем поведении. Да поможет всем нам в этом Господь. Оставайтесь с нами.

0: У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат. www.bbnchat.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
0: Библия, Слово Божье, Священное Писание, Книга книг, Письмо Бога людям – все это разное название самой ценной книги в жизни каждого христианина – пожилого, молодого, зрелого и совсем еще юного. Детский час BBN представляет программу «Библейская азбука». Оставайтесь с нами, друзья, чтобы услышать важные истины, о которых повествует Слово Божье.
3: Первый грех –

Адам и его жена жили в прекрасном саду, который назывался Раем. В раю росло много деревьев с вкусными плодами, множество животных ходило вокруг, и 4 больших реки текли по этому саду. Адам и его жена были очень счастливы в раю. Бог разрешил им есть плоды со всех деревьев, кроме одного дерева, которое росло в самом центре сада. Если вы съедите хоть один плод с этого дерева, вы тотчас же умрете, сказал Бог Адаму. И поэтому Адам и его жена никогда не подходили к

0: однажды, когда жена Адама гуляла одна, она услышала вдруг чей-то голос. Сначала она решила, что это зовет ее Адам. Но голос не был похож на голос Адама. Может быть, это Бог ее зовет? Нет, это не голос Бога. Она внимательно посмотрела вокруг себя и увидела вдруг совсем рядом с собой змея. Она раньше уже встречала в раю это хитрое животное, но никогда еще не говорила с ним. «Говорил вам Бог, что не со всех деревьев можно есть плоды?» – спросил змей. «Какой странный вопрос!» – ответила жена Адама. «Мы можем есть плоды со всех деревьев, кроме одного. Бог запретил нам есть плоды с дерева, которое растет в центре сада. Иначе мы умрем». «О, вовсе нет!» – рассмеялся змей. «Вы не умрете, если вы съедите плоды с этого дерева. Наоборот, вы станете сами, как Бог. Вы будете знать так же много, как и Он». Совсем растерялась жена Адама, услышав эти слова. «Как? Неужели они с Адамом не умрут, если они съедят плоды с запрещенного дерева, а наоборот, будут как Бог все знать и уметь? О, это было бы так прекрасно!» Жена Адама быстро пошла к этому дереву, увидела, как красивы его плоды, и, не утерпев, сорвала один плод и съела его. Плод был такой вкусный, что она сорвала еще один и уговорила Адама попробовать, какой чудесный вкус у плодов запретного дерева. Адам знал, что ему нельзя есть плоды с этого дерева, но ему так хотелось их попробовать, что он взял плод из рук жены и съел его. И что же? Стали они умнее? Стали они счастливее? Нет. Съев запретный плод, Адам и его жена увидели, что они наги, и испугались. Быстро нарвали они больших листьев с дерева, чтобы прикрыть свое тело. И вдруг они слышат голос Бога, который зовет их. Сразу же прячутся они между деревьев, но Бог все равно уже увидел их. «Где ты?» – спросил Бог Адама. И Адам ответил: «Услышав голос твой, я испугался и спрятался, потому что я голый». «Кто же сказал тебе, что ты голый? Не ел ли ты плоды с дерева, с которого я запретил тебе есть?» Адам очень испугался и сказал: «Жена, которую ты мне дал, дала мне плод, и я съел его». Тогда Бог спросил жену Адама: «Что ты сделала?» Та ответила, что это змей уговорил ее съесть запретный плод. Бог очень рассердился на змея и наказал его: «Впредь змей будет ползать все время по земле и питаться пылью». А для Адама и его жены Бог сделал одежды из звериных шкур и выгнал их из рая. Бог не хотел, чтобы они съели плоды из дерева жизни и стали бессмертными. Навсегда запретил Бог возвращаться в рай Адаму и его жене. Теперь Адам работает в поле. Он должен много работать, чтобы прокормить себя и свою жену. Жену свою он назвал Евой, и она стала матерью всех людей на земле. Все изменилось на земле после того, как Адам и его жена совершили первый грех. Звери перестали жить дружно друг с другом. Львы стали убивать овец, волки — ягнят. Даже Адам и Ева стали бояться зверей. Но Бог не перестал любить людей. Он обещал им, что через много-много лет Он пошлет к ним на землю Своего Сына, Иисуса Христа, который возьмет на Себя все человеческие грехи. Он станет спасителем людей. И все, кто будет любить Иисуса, после своей смерти смогут попасть на небо, чтобы всегда быть вместе с Господом.
1: В Евангелии от Луки 11:28 Иисус сказал: «Блаженны слышащие Слово Божье и соблюдающие Его». Подумайте, ребята, что вы сегодня узнали о Боге и о послушании Ему, и постарайтесь всю следующую неделю применять эти истины в своей жизни. Программа «Библейская азбука» подготовлена на радио BBN по материалам аудиосерии, предоставленной издательством «Свет на Востоке». Более подробную информацию об этой миссии вы сможете найти на нашем веб-сайте. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, чтобы услышать другие библейские истории.

0: продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: Иисус – победитель. Приходилось ли тебе когда-нибудь видеть соревнования по боксу? Ты, наверное, знаешь имена известных боксеров – Виталия и Владимира Кличко. Бьют один другого, я имею в виду не Виталия Владимира, а вообще. Нос разбитый, глаз подбитый, бац, один на полу лежит. Судья до 10 считает – победитель, чемпион! Чемпион радуется, а на него смотреть страшно, так у него все лицо расквашено. Такую победу я не имею в виду, когда говорю, что Иисус – победитель. Иисус сотворил весь мир. Как написано в Библии, все им и для него создано. Он пришел на землю 2000 лет назад, чтобы разрушить все дела дьявола. А дьявол, ох, как много зла уже в мир принес. Войны, насилие, пьянство, болезни, страдания. Как всему этому положить конец? Иисус решил взять всех, кто ему верит, к себе, в свой небесный дом. Помнишь, как он молился? «Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они были со мной, да видят славу мою». Евангелие от Иоанна, 17 глава, 24 стих. Знаешь, почему Иисус мог изгонять бесов, исцелять больных, воскрешать мертвых? Потому что Он Сын Божий и сильнее сатаны. А знаешь, почему Иисус и сегодня может исцелять и воскрешать? Потому что Он Сын Божий и победил сатану, который принес в наш мир все зло. Иисус взял на себя вину и грех всех людей, а сатана свою власть над теми людьми, которые обратились к Иисусу, потерял. Так Иисус стал победителем. И эту победу над грехом и злом Иисус дает каждому, кто этого желает и об этом его просит. Хочешь быть в числе победителей? Становись на сторону Христа и попроси у Него прощения за все грехи и все зло, что ты сотворил в своей жизни. А Иисус любит прощать, и Его победа станет твоей победой.
0: Вы прослушали передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Эта передача подготовлена миссией «Свет на Востоке». Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом.

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Вы слушаете детскую передачу «Живой родник».
2: Ребята, в нашей сегодняшней передаче прозвучит третья часть рассказа Фени Гросби «Слепая поэтесса». Мы думаем, что вам не терпится узнать о дальнейшей судьбе слепой девочки Фени, правда же? А потому мы не будем терять драгоценного времени, отпущенного нам в эфире, и продолжим наш рассказ. Для тех, кто пропустил наши предыдущие передачи, мы вкратце изложим содержание двух первых глав рассказа. Событие происходит в американском штате Нью-Йорк в начале 20 века. Девочка Фени в возрасте 6 недель очень простудилась и в результате длительной болезни ослепла. Ее мама очень огорчена этим, и особенно тем, что Фени не может учиться в школе, как другие дети. Собрав определенную сумму денег, она везет свою дочь к известному доктору на операцию. Но после длительного осмотра глаз доктор дал заключение, что операция бесполезна. Фени никогда не сможет видеть. Но это известие не очень огорчило 7-летнюю Фени. Она растет очень умной и сообразительной девочкой и по наставлению своей верующей бабушки понимает, что Бог имеет для нее свой особый план. Она пробует писать стихи, и у нее это получается. Итак, глава третья. Прошло 2 года. Фени исполнилось 14 лет. Однажды в осенний полдень Фени услышала шуршание сухих листьев под быстро приближавшимися шагами.
3: «Фени, послушай!»
2: Это был взволнованный голос ее матери. Шелест в руке Мерси и серьезность ее тона испугали девочку.
4: «Кто-то заболел или умер?»
2: – подумала она. Но испуг ее тотчас прошел, как только мама объяснила.
3: «Фени, я получила письмо. Есть такая школа в Нью-Йорке, которая называется Институт для слепых. Ты хотела бы поехать туда?»
2: Фени крепко сжала руки. Ее пронзила радость, словно стрела. Школа. Возможность учиться и быть, как другие.
4: «О, благодарю тебя, Господи! Ты ответил на мою молитву!»
2: Девочка взволнованно воскликнула.
4: «Да, мама, да, я хочу поехать. Это самый счастливый день моей жизни!»
2: Они написали просьбу в школу и ее приняли. Последующие 4 месяца прошли в сборах к отъезду. Когда мать и дочь говорили об отъезде, в голосе матери часто слышалась грусть и озабоченность.
3: «Как ты там будешь без меня? Ты никогда не уезжала из дому больше, чем на 2 недели!»
2: Не раз с беспокойством спрашивала мать. Фини как могла, старалась успокоить и подбодрить ее.
4: «Я люблю тебя, мамочка, и буду очень скучать за тобой. Но я хочу быть такой, как мои друзья. Я хочу учиться и получить образование. Потом мы опять будем вместе. Я так счастлива, что Бог ответил на наши молитвы».
2: В день отъезда мама разбудила Фини в последнюю минуту. Фини быстро оделась, дрожа от холода и волнения. Карета уже ждала ее. За завтраком у нее кусок не лез в горло. Слезы застилали глаза, когда она садилась в карету. Она боялась заговорить, чтобы не расплакаться. Карета подпрыгивала по неровной дороге, а вместе с каретой подпрыгивали на своих местах Фени и сопровождавшая ее женщина. При каждом толчке слеза скатывалась с лица Фени. После часа езды и молчаливых слез попутчица Фени сказала:
5: «Если ты не хочешь ехать в Нью-Йорк, мы выйдем на следующей станции и поедем обратно».
2: У Фени задрожали губы. Первым ее побуждением было сказать:
4: «Да, пожалуйста, отвезите меня домой».
2: Эта мысль испугала ее.
4: «Не ходить в школу? Нет, я поеду в Нью-Йорк, в школу», —
2: решительно ответила Фени. Первый вечер в школе. Фени сидела в маленькой комнатке, в которой предстояло провести несколько лет. Все было ново и непривычно. Мебель была расположена не так, как в их доме.
4: «Мне надо научиться ходить здесь, чтобы не зацепляться за кровать и стулья», —
2: думала она, сидя на своем чемодане. Глаза снова наполнились слезами, но тут заговорил разум.
4: «Я в школе, мне надо учиться, я встречу новых друзей. Бог ответил на мою молитву».
2: Фини старалась думать только об этом. Она не сознавала, что ее вздохи походили на рыдание. Вдруг она почувствовала, как чьи-то ласковые руки обнимают ее.
5: Фини, мне кажется, что ты никогда раньше не покидала свою маму.
2: Голос был добрый и мягкий.
4: Нет, мадам.
2: Робко подтвердила Фени.
4: Извините меня, пожалуйста, но я должна выплакаться.
2: И она снова заплакала. Фени скоро привыкла к школьной жизни. Ее новые друзья объяснили ей распорядок дня и провели ее по школе. Фени рассмешила их предупреждение.
4: Запомни, если ты опоздаешь на утреннюю молитву, тебе не дадут завтрак. Я встаю рано, это мне не грозит.
2: Фени с нетерпением ждала начала занятий. Несколько недель спустя она послала письмо домой.
4: Дорогая мамочка, спасибо тебе, что ты разрешила мне поехать в школу. Школа такая, какой я ее и представляла. Когда я приехала, все показалось мне чужим. Мне очень недоставало тебя, милая мамочка. Да и сейчас я тоже скучаю. Но я уже познакомилась и подружилась с некоторыми детьми. Занятия не такие трудные. Я запоминаю все уроки. Но когда надо читать по Брайлю, это трудно для меня. Легче запомнить, чем читать по Брайлю. Мои пальцы огрубели от игры на гитаре и от вязания. Они недостаточно чувствительны, чтобы ощущать выпуклости на страницах в наших книгах. Эти выпуклости составляют слова. Мне нравятся все предметы, особенно астрономия. Я помню, как бабушка описывала звезды, как крошечные, яркие, мерцающие огоньки на черном небе. И говорила, что Бог сотворил их, чтобы мы радовались. Только один предмет я не люблю – математику. Числа утомляют меня. Каждое утро разные учителя читают стихотворения и рассказы известных авторов. Некоторые мои друзья пытаются писать, и я тоже. Говорят, что у меня талант. Я стараюсь, чтобы мои стихи походили на те, какие я слышала в классе.
2: Однажды Фини проскользнула в комнату своей подруги и тихонько закрыла дверь.
4: Джин, я слышала, как садовник сказал, что весь урожай арбузов будут продавать. Значит, нам больше не будут давать арбузы на обед. Я кое-что придумала.
2: Через минуту обе девочки вышли из школы и направились в сад.
6: Эй, девочки, что вы здесь делаете?
2: Неприветливо спросил их старый садовник.
6: Мне надо работать. У меня нет времени для разговоров. Надо загрузить арбузами этот фургон.
2: Раз, раз. Арбузы один за другим летели в фургон.
4: Сэр, мы слышали, что вы хотите продать все арбузы, чтобы заработать деньги для школы.
6: Да-да, еще немного, и моя работа закончена. Только надо присмотреть, чтобы никто их не украл.
4: Позвольте нам помочь вам.
6: Помочь? Поднимать тяжелые арбузы – мужское дело.
4: Я не это имела в виду. Мы можем посторожить арбузы, а вы сможете отдохнуть.
6: Ну, хорошо. Мне надо отдохнуть немного. Караульте арбузы и не разрешайте никому подходить к фургону. И чтобы ни один не пропал. Слышите?
4: Да, сэр.
2: Девочки подождали, пока садовник удалился, тяжело ступая. Наступила тишина. Только слышался шорох белки где-то поблизости. Фини сказала, что время действовать. Она обошла вокруг фургона и приподняла крышку.
4: Джин, иди сюда. Садовник сказал нам никого не допускать к арбузам. Но он ведь не сказал, чтобы мы не брали, правда? Помоги мне вытащить этот большой. Мы спрячем его под сиреневым кустом, а потом заберем его оттуда. Ладно?
2: Справившись с этим делом благополучно, девочки вскоре сидели под деревом, прислушиваясь, не идет ли садовник. Джин захихикала.
4: Ха-ха-ха. Фени, ты напишешь стих о том, как мы украли арбуз? Ха-ха-ха. Не знаю. По крайней мере, не сейчас. Давай сначала насладимся арбузом.
2: Вопрос Джин испугал Фени. Внезапно она вспомнила, как учила стихи из Библии с бабушкой. Ей показалось, что она слышит строгий бабушкин голос, повторявший: «Ты не должна красть! Ты не должна красть!» Бог говорил к Фени через свое слово. Но она не хотела слушать.
4: «Как бы мне хотелось писать стихи, как ты!»
2: Вздохнула Джин.
4: «Когда-нибудь ты станешь знаменитой!» Ты даже написала слова к той маршевой песне, которую мы пели на прошлой неделе. А ведь тебе только 14 лет. Представляешь, мы пели твою песню в присутствии самого мэра.
2: Учителя заметили, что популярность Фени растет среди учеников, и это обеспокоило их.
7: Она играла на фортепиано, органе и арфе. Она сочиняла хорошие стихи. Повсюду, где она появлялась, она была желанной гостьей. Превозносили ее талант, восхищались ее поэзией. И Фини сама начала думать, что это так и есть. Однажды утром после завтрака доктор Джонс, директор, пригласил ее в свой кабинет. По дороге она подумала:
4: он, наверное, хочет попросить меня написать стихотворение по какому-то случаю или же похвалить меня за что-то.
7: Но вместо похвалы она услышала такие слова:
8: Фини, мне очень жаль, что ты поверила тому, что другие говорят о твоих стихах. Ты еще очень мало разбираешься в поэзии. Не надо тратить так много времени на сочинение стихов и ожидать похвалы от людей. Прежде всего, надо стараться угодить Богу, делая то, что Он желает.
7: Фини была потрясена и обижена. Горячие слезы потекли по щекам, но внутренний голос говорил ей: он сказал правду, Фини, и для твоего блага. Ее голос дрожал, когда она ответила:
4: доктор Джонс, вы говорите со мной так, как говорил бы мой отец, если бы был жив. Благодарю вас. Простите, что я гордилась тем, что сделала.
7: Скоро Фини начала помогать учителям, занимаясь отстающими учениками. Ученики исправлялись, и Фини обнаружила в себе способность учить.
4: Я стану учительницей,
7: решила она. Однако она настойчиво продолжала писать стихи. Доктор Джонс опять вызвал ее к себе. Он считал, что она пишет стихи в ущерб другой работе. Строгим голосом он объявил:
8: ты не должна писать никаких стихов в течение 3 месяцев.
7: 3 месяца? Фини не могла поверить своим ушам. Ей запретили писать. Слова слагались в голове в стройные рифмы, и она не могла сосредоточиться на учебе. Она хотела записывать эти слова, но ей запретили писать. Рифмы наполняли ее, когда она должна была отвечать урок в классе. Она не могла избавиться от них. Она не могла учиться. Она стала отстающей ученицей.
4: Я не могу вынести это,
7: протестовала она про себя.
4: Но я должна повиноваться. О, как же мне пережить эти 3 месяца?

Ребята, время нашей передачи истекло, и мы прощаемся с вами. Мы думаем, что прослушав уже 3 главы нашего рассказа, вы многому научились. Наше желание, чтобы вы могли научиться познавать волю Божью в вашей жизни. И не только знать Его волю, но стараться исполнять все то, что Бог хочет от вас. Если у вас есть желание поделиться с нами вашими впечатлениями или переживаниями, пишите нам. Мы всегда очень рады вашим письмам. Наш адрес – передача «Живой родник», почтовый ящик 846, город Брайт, штат Калифорния, почтовый индекс 95605, Соединенные Штаты Америки. С вами прощаются участники передачи Оксана Мельник, Диана Моргунова, Галя Масалова, Павел Зольников, Мария Моргунова, Михаил Локтев, а также ведущая передачи Ирина Чернецкая. Да благословит вас Бог!

В эфире библейское вещание BBN. В своей книге «Мир с Богом» автор Билли Грэм пишет: «Все психические расстройства, все болезни, все разрушения, все войны – все коренится в грехе. Грех – причина безумия разума и отрава сердца. Грех описывается в Библии как ужасная и губительная болезнь. Грех подобен сорвавшемуся урагану, безумствующему вулкану, разбойнику, крадущемуся в поисках своей жертвы, рыкающему льву, вышедшему на добычу. Грех обрушивается на землю, как удар молнии. Грех – это как смертельный рак, разъедающий человеческие души. Грех – это беснующийся поток, сметающий все на своем пути». Конец цитаты. Я думаю, автор выразил достаточно правильно библейскую точку зрения на грех. И этот грех в нашей жизни встречается на каждом шагу. Может, он с первого взгляда безобиден, но Господь говорит, что вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. И Христос говорит о себе: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Иоанна 10:10. Сейчас у вас выбор: оставить грех и прийти к Господу, или дальше пребывать во грехе, чего мы вам совершенно не желаем. Да будет Господь вашим спасителем сегодня. Оставайтесь с нами.

0: В эфире Бибиян. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив».
1: Стих «Благое вести» на эту неделю записан в книге «Псалтирь», Псалом 26:14. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания Бибиян. Псалом 26:14.

0: эфире библейского радио BBN передача «Библейские доктрины» с ведущим Шаховым Василием Васильевичем. Этот цикл передач посвящен символу веры. Библейские доктрины – это систематическое изучение и изложение истин Священного Писания. Такой подход к изучению Писания не теряет своей актуальности с течением времени. Мы постоянно должны систематически изучать Писание, и единственным источником и основанием для изучения библейских доктрин, конечно же, является Библия. Целью этой передачи является глубокое и всестороннее исследование основных библейских истин согласно Ветхого и Нового Завета. Конечно же, для дальнейшего применения в практической христианской жизни. Поэтому оставайтесь с нами, и эта передача поможет вам утвердиться в вашей вере и в познании Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели! Сегодня, по милости Божией, мы желаем продолжить разбор пятого члена символа веры и воскресшего в третий день по Писанию. В последних беседах мы обратили внимание на важность воскресения Иисуса Христа, а также на естество воскресения. Теперь мы желаем побеседовать о авторе воскресения и достоверности воскресения. Автор воскресения. В отличие от других, которые воскресли из мертвых, Иисус Христос воскрес Своей собственной силой. Он говорил о Себе, как о воскресении и жизни. «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет». Иоанна 11:25. Он также провозгласил, что Он имеет власть отдать Свою жизнь и опять принять ее. Иоанна 10:18. Он также предсказал, что Он воздвигнет храм Своего тела. «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». На это сказали иудеи: «Сей храм строился 46 лет, а ты в три дня воздвигнешь его?» И он говорил о храме тела своего. Иоанна 2 глава 19 по 21 стих. Но воскресение Христа не был труд только одного Христа. Часто он приписывается в общем силе Бога. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Деяния апостолов, 2 глава 24 и 32 стих, 3 глава 26 стих, 5 глава 30 стих, 1 послание Коринфянам, 6 глава 14 стих и Ефесянам 1:20. В особенности оно приписывается силе Отца. «Итак мы погреблись с Ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Римлянам 6:4. Апостол Павел, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим Его из мертвым. Галатам 1:1 и 1 Петра 1:3. И если воскресение Иисуса Христа может быть названо трудом Бога, следовательно, и Дух Святой тоже участвовал в нем. Мы это видим на основании Римлянам 8 главы 11 стиха. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Достоверность воскресения Иисуса Христа. В самом начале мы желаем указать, что воскресение Иисуса – чудо. Для того, чтобы привести доказательства достоверности воскресения Христа, мы нуждаемся в фактах, необходимых доказывать чудо. Так как все чудеса включают отклонение от обыденного действия естественного закона, поэтому чудеса не доказываются ссылками на действие таких законов. Чудеса имеют действительные доказательства своих приключений, но это не доказательства, требуемые естествознателями. Давайте посмотрим на доказательства воскресения Иисуса Христа. Доказательства свидетельства. В только что сказанном подразумевается, что необыкновенное появление Божьей силы нельзя доказать на основании обыкновенного естественного проявления. Заключение доказательства должны основываться на другом основании. Доказательство свидетельства является одним из них. Необходимы три факта, чтобы свидетельство заслужило доверие. Первый. Свидетели должны быть компетентными, то есть очевидцами. Второй. Их должно быть достаточное число. И третий. Они должны иметь хорошую репутацию, чтобы их свидетельство было принято вполне. Апостолы были пригодны во всех отношениях. Они неоднократно указывали на факт, что они были очевидцами. Говоря об учениках, шедших в Эммаус, евангелист Лука пишет: «И ставши в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали о происшедшем на пути и как он был узнан ими в преломлении хлеба. Когда они говорили о сём, сам Иисус стал посреди их и сказал им: „Мир вам“». Луки 24 глава с 33 по 36 стих. Деяния апостолов в 1 главе в 3 стихе, 21 и 22 читаем: «Который явил себя живым по страдании своем со многими верными доказательствами, в продолжении 40 дней являясь им и говоря о Царствии Божьем. Итак, надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения его. И так они не основывали свое учение на сведениях других». Опять Писание подтверждает, что было больше, чем 500 свидетелей, которые видели воскресение Христа. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, что он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьей в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили». 1 Коринфянам 15 глава с 3 по 6 стих. Юристы говорят, что в наших судах достаточного одно свидетеля для установления убийства, двух для государственной измены, трех для подтверждения завещания, семи для подтверждения устного завещания. Самое великое число свидетелей по закону – 7. Что касается репутации и характера свидетелей, достаточно сказать, что ни Писание и никакие почтенные противники никогда не нападали на них на основании этики. Мы должны признать, что апостолы твердо верили, что Христос воскрес из мертвых. Нужно также помнить, что апостолы не имели никакого корыстного мотива для провозглашения этого изумительного факта, и что они провозглашали воскресение Христа, рискуя своей жизнью. Неудивительно, мы ощущаем силу этого свидетельства. Относительно свидетельства апостолов мы можем сказать, что так называемые расхождения в записях о явлении Христа после воскресения рассеивается, когда мы найдем порядок этих событий. События в воскресное утро и в течение 40 дней, нам кажется, происходили в таком порядке. Рано утром, в воскресенье, три женщины пришли к гробу и видели видение ангелов. Матфея 28 глава, первых 8 стихов, Марка 16 глава, первых 7 стихов и Луки 24 глава, первых 8 стихов. Они разделились у гроба. Мария Магдалина пошла сообщить Петру и Иоанну, Иоанна 20 глава, первых 2 стиха, а две другие женщины пошли сказать другим ученикам, которые, вероятно, были в Вифании, Луки 24 глава, с 9 по 11 стих. Затем Петр и Иоанн побежали к гробу пред Марией и вернулись, не видя Господа, Иоанна 20 глава, с 3 по 10 стих. Следуя за этим, мы имеем 12 явлений Христа, вероятно, в этом порядке. Марии, которая пришла к гробу после того, как Петр и Иоанн ушли. Воскресший рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Марка 16 глава 9 стих, Иоанна 20 глава с 11 по 18 стих. Другим женщинам на пути, когда же шли они возвестить ученикам его, и сей Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь!» И они, приступивши, ухватили за ноги его и поклонились ему. Матфея 28 глава 9 стих. Двум ученикам на пути в Эммаус. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение. И те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Марка 16 глава с 12 по 13 стих. Луки 24 глава с 13 по 35 стих. Симону Петру, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. Луки 24 глава 34 стих и 1 Коринфянам 15 глава 5 стих. Десяти апостолам. В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам!» Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними. Тогда приходит Иисус. Иоанна 20 глава 19 и 24 стихи. 11 ученикам. После 8 дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты. Стал посреди их и сказал: «Мир вам!» Иоанна 20 глава 26 стих. Апостолам при море Тивериадском. После того опять явился Иисус ученикам своим при море Тивериадском. Иоанна 21 глава, 1 стих и дальше. Апостолам в Галилее на дороге. 11 же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус, и, увидевши его, поклонились ему. Матфея 28 глава, 16 по 17 стих. Более 500 братьям. Потом явился более нежели 500 братьев в одно место, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. 1 Коринфянам 15:6. Иакову. Потом явился Иаков, 2 Коринфянам 15:7. Ученикам на горе Вознесения. И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв свои руки, благословил их, и когда благословлял их, стал отдаляться от них и вознесся на небо. Луки 24 глава 50 и 51 стихи. Марка 16 глава 19 стих. Деяния апостолов 1:9. И апостолу Павлу: «А после всех явился и мне, как некоему извергу». 1 Коринфянам 15:8. В наших прежних беседах мы уже обратили внимание, во-первых, на важность воскресения Иисуса Христа, во-вторых, на естество воскресения, в-третьих, на автора воскресения и, в-четвертых, на достоверность воскресения. Говоря о достоверности воскресения, мы рассмотрели доказательство свидетель. Теперь мы желаем побеседовать о доказательстве причины и следствия. Доказательство причины и следствия. Нам всем хорошо известен факт, что каждая причина имеет следствие. Имеется много следствий в христианской истории, которые указывают на телесное воскресение Христа как свою причину. Посмотрим на некоторые из них. Во-первых, пустой гроб. Писание говорит нам, что гроб был пустым. Действительно, если бы это не было истинно так, кто-то бы показал, что ученики были обманщиками, что гроб был не пуст. Изобретенная ложь первосвященников и старейшин того дня, что ученики пришли и украли тело, когда солдаты спали, принято некоторыми современниками за истину. Но доказательство воскресения Христа утверждается фактом, что Господни погребальные пелены были найдены ненарушенными. Только плат, который был на голове его, был положен отдельно на другом месте. Об этом читаем в Евангелии Иоанна, 20 главе с 3 по 8 стих. «Тотчас вышел Петр и другой ученик и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый, и, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб. и видит одни пелены лежащие, и плат, который был на главе его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший к гробу, и увидел, и уверовал. Определенно, так бы не было, если бы ученики украли тело. Во-вторых, День Господень. Празднование первого дня недели или Дня Господня причиняет для некоторых некоторые трудности и недопонимания. Так как предмет представляет великую важность не только в доказательстве воскресения Иисуса Христа, но также с точки зрения вероучения, посмотрим на него в свете Священного Писания. Начиная свой труд творения, Бог избрал осветить или отделить одну седьмую часть времени. Он повелел Израилю соблюдать седьмой день недели, как день покоя. Исход 20 глава с 8 по 11 стих. Подобно седьмой или субботний год, ко время, когда земля должна отдыхать. Исход 23 глава 10 и 11 стих и Левитам 25 глава 2 по 7 стих. И 50-й год, как время юбилея, признание семи субботних лет. Левитам 25 глава с 8 по 24 стих. В различных деталях обои субботний год и год юбилея были прообразно пророческими. Мы лучше сможем понять божественную причину празднования седьмого дня и перевода его на первый день недели, если мы посмотрим на субботу в отношении разных периодов времени. Первый. Суббота от Адама до Моисея. В Библии записано, что Бог почил в конце шестого творческого дня. Бытие 2 глава 2 и 3 стих, Исход 20 глава 10 и 11 стих и Евреям 4 глава 4 стих. Но нет указания в Слове Божьем, что человеку было назначено соблюдение или что он соблюдал субботу до того времени, пока не вышел из Египта. Книга Иова открывает религиозную жизнь патриархов. И хотя в ней представлены различные обязанности по отношению к Богу, в ней не говорится о обязанности к субботе. Но с другой стороны, в Библии определенно указано, что суббота была дана Моисеем, и что с того времени начали соблюдать ее люди. Исход 16 глава 29 стих, Неемия 9 глава 13 и 14 стих, Иезекииля 20 глава с 11 по 13 стих. Второе. Суббота от Моисея до Христа. В этом периоде суббота была законом в силе. Она была внедрена в законе. Исход 20 глава с 8 по 11 стих. И Божие средство для его несоблюдения было предусмотрено в законе жертвоприношений. В связи с этим важно отметить, что от язычников никогда не требовалось соблюдение субботы, но она была особенным знаком между Иеговой и Израилем. Исход 31 глава с 12 по 17 стих. Среди грехов Израиля особенно подчеркивалось нарушение субботы и субботного года. В сердце этого периода, однако, Осия предсказал, что одним из наказаний, которые Господь наведет на Израиля, будет прекращение субботы. Осии 2 глава 11 стих. Это пророчество должно исполниться в свое время, ибо уста Господни произнесли его. Так как век Моисея продолжался до смерти Христа, его земная жизнь и служение было под законом, изъясняя закон и применяя закон. Найдя закон субботы, помраченным традициями и учениями человека, он указал, что суббота была дана для блага человека, и что человек не должен стать жертвой субботы. Марка 2 глава 27 стих. Христос был верен всей системе Моисея, которая включала субботу, потому что система была в силе во время его земной жизни. Третье. Век церкви. После воскресения Христа нет записи в Новом Завете, что верующие соблюдали субботу. Несомненно, многие иудействующие христиане соблюдали субботу, но об этом нигде не отмечено в Слове Божьем. Подобным образом, после воскресения Христа нет повеления, данного евреям, язычникам или христианам соблюдать субботу. А также нарушение субботы ни разу не упоминается среди многочисленных списков возможных грехов. Наоборот, имеется предупреждение относительно соблюдения субботы для детей Божьих, которые под Божьей благодатью. Послание к Галатам, 4 глава, 9-10 стих, осуждает соблюдение дней, месяцев и времен года. Эти праздники обыкновенно соблюдались с намерением заслужить благосклонность Бога. Послание к евреям, 4 глава, первых 13 стихов, рассматривает субботу как прообраз покоя, успокоения одел своих, в который верующий входит, когда он спасен. Послание к Колоссянам, 2 глава, 16 и 17 стих, ясно настаивает, что дитя Божие не должно быть осужденное относительно субботы и подразумевает, что такое независимое отношение к субботе благоразумно ввиду всего, чем Христос стас для того, кто теперь стал новым творением. Колоссянам 2 глава с 9 по 19 стих. В этом открывке Писания ясно представлены обыкновенные субботы, а не специальные или отдельные субботы, которые были части церемониального закона. Послание к Римлянам, 14 глава, 5 стих, провозглашает, что верующий, удостоверенный в своем уме, может судить о всяком дне равно. Это не подразумевает пренебрежение верного поклонения, но скорее предлагает, что для этого верующего все дни полностью посвящены для Бога. Четвертое. Суббота и грядущий век. В полном согласии с Новым Заветом вероучение, что новый день Господен относится только к периоду церкви. Пророчество предсказывает, что суббота будет восстановлена, заменяя день Господен, немедленно после завершения и призвания церкви из мира. Даже в кратком периоде тяжкого времени суббота имеется в виду, Матфея 24 глава 20 стих. Пророчество особенно указывает, что суббота будет характерной чертой грядущего века царства, Исаия 66 глава 23 стих и Иезекииля 46 глава 1 стих. Первый день недели празднуется церковью от воскресения Христа до настоящего времени. Этот факт подтверждает новозаветными записями и письменами отцов церкви, а также историей церкви. Празднование Дня Господня доказывает воскресение Иисуса Христа. В-третьих, церковь и ее существование. Христианская церковь – следствие, которое тоже имеет какую-то причину. Великое впечатление произвела жизнь Иисуса Христа на учеников во время его пребывания с ними. Но их надежды были рассеяны, когда он был распят. Ничто не могло ободрить этих разочарованных учеников для размышления и поклонения учителю, которого они считали мертвым. И, конечно, ничто не могло заставить их провозглашать имя его иудеям среди преследования, разве только полная уверенность, что он воскрес из мертвых. Их собрания были началом христианской церкви. Поэтому существование церкви можно только объяснить на основании физического воскресения нашего Господа. В-четвертых, Новый Завет является следствием воскресения. Как могла эта книга когда-либо быть написанной, если не было воскресения? Эванс сказал, если бы Иисус оставался погребенным в гробу, повествование о его жизни и смерти оставалось бы погребенным вместе с ним. Новый Завет. Книга воскресения. Аминь.
0: На этом передача «Библейские доктрины» подошла к концу. Изучая доктрины Библии, необходимо помнить, что они не изменяются под влиянием культурных и национальных особенностей, уровня образования и прочих важных обстоятельств. Они неизменные. Но также важно помнить, что изучение библейских доктрин – это лишь маяки для нашей успешной христианской жизни. Самое главное, чтобы мы поступали так, как учит нас Слово Божье. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. В следующий раз мы ждем вас снова, когда передача «Библейские доктрины» будет в нашем эфире. Оставайтесь с Богом!

Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org

Вы слушаете библейское вещание BBN. Однажды пророк Исаия сказал: «Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою». Исаия 5:21. Нам, верующим во Христа, нужна высшая мудрость, мудрость, которая приходит от Бога. Она чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Так мы читаем в послании Иакова в 3 главе. Обратитесь к Господу за такой мудростью. Если сомнение у вас, какая мудрость лучше, Божья или земная, бесовская, думаю, что нет. Поэтому обратитесь только к Творцу, и Он даст ту мудрость, которая находится в Священном Писании. Мудрость та, что свыше, отвергает все, что мир из рук не выпускает, наглости смиренно уступает, зная, что по Божьи поступает.

будто мы. Следы Марии и следы Пилата, следы Иуды и следы Петра, следы мои соседа, друга, брата, следы любви.

мы каждый день бываем на Голгофе. Отчет себе не отдавая в том, порой казним Христа за чашкой кофе. Порой прощаемся

нашем эфире подошло время обратиться к книге «Потоки в степи». Книга «Потоки в степи» была написана на английском языке в 1925 году. Она содержала в себе рассуждения, цитаты и слова ободрения, которые помогали Летти Кауман в период ее миссионерской работы в Японии и Китае. Сегодняшнее место из Писания записано в книге пророка Исаии в 49 главе в 11 стихе. Там есть такие слова: «И все горы мои сделаю путем». Жизненные препятствия, созданные Богом, способствуют выполнению Его целей. Все мы встречаем трудности на нашем жизненном пути. Есть люди и вещи, которые мешают нашей духовной жизни. Высокие требования к нам, неприятная работа, жало в плоти, наш каждодневный крест – это то, от чего мы желаем избавиться. Нам кажется, что если бы это все было удалено, то наша жизнь стала бы чище, лучше и святее. И часто мы молим Господа об этом. О несмысленные и медлительные сердцем. Именно трудности, постигающие нас на нашем пути, позволяют нам стать добродетельней и благочестивей, а также получить то благоволение, о котором мы просим Бога в наших молитвах. В течение многих лет вы молите Господа, чтобы Он ниспослал вам терпение и стойкость. Но жизненные препятствия как раз и созданы для того, чтобы испытать прочность вашей веры. Вы старались убежать от испытаний, считая их непреодолимыми преградами к желаемой цели и предполагая, что только полное освобождение от них даст вам возможность достичь заветной цели. О нет, нет, вы сможете добиться только кратковременного отдыха от мучивших вас соблазнов, но это не терпение. Стать терпеливым и смиренным вы сможете только преодолев все испытания, хотя они и будут казаться вам невыносимыми. Возвратитесь, отдайте себя Иисусу, признайте себя участником Христовым терпения. С Богом встречайте новые испытания и искушения. Даже самые тяжелые из них послужат только для лучшего, ведь они определены Богом. Это Его горы, а Бог поставил их на вашем пути. Господь Бог всегда будет верным своему обещанию. Бог знает путь ее, и Он ведет место ее, ибо Он прозирает до концов земли и видит под всем небом. Книга Иова, 28 глава, 23-24 стихи. Когда мы подойдем к подножию этих гор, то мы увидим, как идти дальше. Испытания ниспосланы нам Господом не для того, чтобы проверить, насколько мы ценны, но чтобы увеличить нашу ценность. Буря не только испытывает дуб, но и делает его прочнее.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач». Предлагаю вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9 стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

Напомню, что в прошлый раз мы начали беседу о гордыне, о грехе, который трудно избежать даже человеку верующему и богобоязненному. Гордыня, желание быть первым, не являются порождением нашего века. Вспомним, как ученики Христовы, братья Иаков и Иоанн, подошли к Господу и сказали, нисколь не краснея: «Дай нам сесть у Тебя, одному по правую сторону, а другому по левую». Иисус предрек Иакову и Иоанну разделить с ним многие испытания. Однако в отношении небесной иерархии Господь сказал: «Дасть сесть у Меня по правую сторону и по левую не от Меня зависит, но кому уготовано». В прошлый раз мы прочитали следующее благое наставление из Священного Писания: «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно мудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». Увы, в нашей повседневной жизни мы зачастую забываем это святое заповедание. Слишком часто мы любой ценой стремимся быть первыми. Гордыня застилает глаза наши. Что же соделывает гордыню столь опасной? Прежде всего, она вытесняет Бога из жизни нашей. По словам христианского писателя и профессора Нила Плантинги, Господь желает исполнить нас Духом Святым, но гордыня исполняет нас эгоизмом. Места для Бога уже в душе не остается. Гордыня дает нам обманное чувство самодостаточности и самодовольства. Из-за нее мы начинаем считать, что вполне можем обойтись и без Бога. Или же думаем, что наша праведность столь велика, что Господь должен исполнять все, о чем мы Его не попросим. Но в Слове Божьем мы находим такие отрезвляющие слова: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать».

Второй аспект, соделывающий гордыню столь опасной, заключается в том, что гордость препятствует христианской любви и служению друг другу. Как сказано в Слове Божьем, «любовью служите друг другу». Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Несмотря на то, что Христос предупреждает нас о греховности явного или завуалированного хвастовства нашим высоким положением, некоторые из нас по-прежнему испытывают чувство определенного превосходства над другими. Зачастую мы не желаем общаться с людьми, которые в нашем понимании ниже нас, даже если это необходимо для служения другим. Как же нам перейти от гордости к смирению? Некоторые избирают путь напряженной работы над своим отношением к другим, на смирении самого себя. Но подобный метод таит в себе опасность гордости за свои достижения в самовоспитании и кротости. Смирение — это добродетель, которая поддается с трудом искусственной культивации. В тот момент, когда мы начинаем считать себя кроткими, мы впадаем в грех гордыни. Нам необходимо понять, что смирение — это не одно лишь чувство, которое можно обрести в результате самогипноза. Мы обретаем истинную кротость, когда познаем Иисуса Христа и сосредотачиваем все наше внимание на Нем. При встрече со Христом мы вдруг понимаем, сколь нуждаемся в Нем, и это смиряет нас. У креста Христова мы осознаем, чего заслуживает наш грех, и это подрывает самую основу нашей гордыни. Это разбивает нашу надменность и чувство морального превосходства. Но при всем при этом Голгофский крест не вводит нас в полное отчаяние. Крест является Божьим осуждением человеческого греха, но в то же самое время он показывает Божью любовь к падшему человеку. Да, Господь Бог ненавидит грех, но Он любит грешника. И любовь эта столь велика, что Бог отдал даже Своего Единородного Сына умереть за грехи наши. Иисус столь возлюбил нас, что умер за нас. Если мы узреем любовь эту, у нас уже не будет времени на размышления о наших собственных положительных чертах и добродетелях. Бог Отец возлюбил нас, Господь Иисус Христос уничижил Себя до уровня слуги и отдал Свою жизнь за нас. В этом наше великое смущение и наше великое утешение».

Что же тогда о чувстве превосходства по отношению к другим? В свете креста Христова нам открывается истина, что всякое сравнение себя с другими поверхностно и даже бессмысленно. Конечно, в чем-то мы можем быть лучше окружающих, как и окружающие могут быть в чем-то лучше нас. Ну и что? Мы равны в том, что мы все согрешили, все лишены славы Божьей. Мы равны в той цене, которую Господь Иисус Христос уплатил за искупление от грехов наших. Если мы равны в этих бесконечно важных вопросах, что нам до сравнений в вопросах менее важных? Смерть Христова примиряет нас с Богом и друг с другом. Голгофский крест ставит нас на один и тот же уровень и заставляет нас служить другим, как Христос служил нам. Никакой человек не находится ниже нас, никакая работа не стоит ниже нашего коту. Никакая работа не стоит ниже нашего достоинства. Как Иисус, мы делаем то, что должно быть сделано, и помогаем всякому нуждающемуся в нашей поддержке. Истинное смирение не является лишь вопросом укрощения нашего самодовольства. Это наше смирение пред Господом Иисусом Христом, принятие Его помощи и ответного самоотверженного служения ближнему нашему. Такое служение не означает, что мы должны иметь более низкое положение или чувствовать себя никчемными. Вовсе нет. Такое служение означает помогать всякому нуждающемуся в нашей помощи и делать все, что должно быть сделано, даже если работа кажется нам ниже нашего достоинства. Нам следует раз и навсегда избавиться от вопроса: «А что мне будет с этого?» Если даже Иаков и Иоанн, ближайшие ученики Иисуса, впали во грех гордыни и возжелали стать первыми, то нам не следует удивляться, что и мы заряжены тем же самым греховным отношением к окружающим. Прислушаемся же к тому, о чем учит нас Христос, провозглашающий: «Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою во искупление многих». Воистину ли верим мы словам Христовым? Понимаем ли мы, что из-за нашего греха Господь должен был умереть на кресте, чтобы вернуть нас к Богу? Обратились ли мы ко Христу со словами покаяния, с молитвою о спасении? Будем молиться за тех, кто еще не соделал этого. Уверуем в великого и смиренного Спасителя, в Его смерть и воскресение, в искупление грехов наших. А уверовав, будем неустанны в нашем следовании за Христом, в нашем служении ближнему нашему. И пусть сам Бог Отец решит, кто есть первый.

0: А сейчас давайте помолимся. Господь Иисус, приступаем к престолу Твоей благодати и благодарим Тебя, что Ты оставил на время Свою славу небесную и отдал жизнь Свою, чтобы спасти нас. Исполни нас спасительной верою и Духом Своим Святым, дабы мы могли любить друг друга и служить друг другу в самоотвержении и радости. Во имя нашего воскресшего Господа и Спасителя мы просим и молим. Аминь.
1: Дорогие друзья, наша очередная радиобеседа из цикла «Возвращение к Богу» подошла к концу. Мы всегда рады вашим отзывам, вопросам и предложениям. Не забывайте, что тем, кто обращается к нам впервые, мы по возможности высылаем различную духовную литературу. Адресуйте ваши письма Михаилу Неволину, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372, Россия. Наш сайт в интернете www.kbogu.ru. Наш имейл молитва@kbogu.ru. Повторю наш адрес: Михаил Неволин, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372. Интернет-сайт www.kbogu.ru. Имейл молитва@kbogu.ru. Всего вам доброго. Храни Господь Бог вас и ваших близких.

Вы находитесь на волне, на которой вещает библейское вещание BBN. О грехе Слово Божье говорит очень много и говорит в негативном смысле. То есть самое основное в нашей жизни – это оставить грех и прийти к Господу. Что же такое грех? Это есть нарушение совершеннейшей воли Божьей, расстройство, извращение и разрушение Богом установленного порядка. Грешник – это тот, кто вносит дезорганизацию и нарушает этот божественный порядок. Грех – это жуткая зараза, от которой не свободен ни один из смертных. Грех живет в нашей душе и в нашем теле. Он циркулирует в нашей плоти вместе с кровью. Но какая чудная весть! Господь Иисус Христос сегодня исцеляет нас от всякого греха. Придите к Нему и отдайте Ему свое сердце на скорое лечение для вечной жизни со Христом Иисусом. Послушайте Слово Божье сегодня, и вы никогда об этом не пожалеете. Оставайтесь с нами.

Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org

0: «Завтра наступает сегодня». Это не призыв и не новое философское изречение. Это не игра слов и чья-то премудрость. «Завтра наступает сегодня» – это программа для всех и для каждого, кто действительно понимает, что завтра наступает сегодня.
1: Сегодняшнюю встречу в эфире я хотел бы начать вот этими словами из Библии. «Да славят Господа за милость Его и за чудесные дела Его для сынов человеческих».
0: И как я понимаю, это неспроста. У тебя есть для нас потрясающая история?
1: Ты угадала. Я начну именно с истории об одном богатом норвежце, который вернулся из длительного путешествия на родину. И по приезду он вышел осмотреть свои поля. Там он встретил знакомого крестьянина, которого звали Ганс. И застал он Ганса за благодарственной молитвой перед обедом. «Ганс, что ты делаешь?» – спросил он. «Прошу прощения, сэр, я только благодарю Господа за еду, которую Он послал мне». Посмотрев на скромный обед Ганса, состоящий из куска сыра и хлеба, богач заметил: «Да тут и благодарить не за что». Они еще поговорили, а затем Ганс сказал хозяину: «Вы знаете, сэр, прошлой ночью мне приснился сон, что самый богатый человек в нашей деревне должен умереть сегодня вечером».
0: Представляю, что почувствовал богач, и предполагаю, что остаток дня он провел в беспокойном ожидании.
1: Ты права. Ему действительно было нелегко пережить эти часы. Он пригласил доктора, отказался от еды, запер все двери и окна и сидел не шелохнувшись, пока в 11 часов вечера в дверь не постучали.
0: У богача, поди, сердце чуть не выпрыгнуло, но все же он открыл дверь.
1: Да, и там был его слуга, который сказал: «Извините, что беспокою вас, сэр, но думаю, что вы должны знать об этом. Только что умер Ганс». Сердце остановилось.
0: Я давно уже поняла, что настоящие богачи вовсе не те, кто скрываются за металлическими дверьми и страхуются от кражи. Иисус тоже советовал собирать нетленное богатство на небесах. Я даже знаю, как можно стать самым богатым, и не только в своей деревне.
1: Интересно послушать.
0: Можно сегодня же в кругу своей семьи устроить вечер благодарения. После ужина встать вокруг стола, и пусть каждый скажет, кого и за что он благодарит.
1: При этом можно прочитать третью главу книги «Плача Иеремия», которая напоминает вам о доверии Господа. Или же можете прочитать Псалом 108, с которого я начал, где говорится следующее: «Да славят Господа за милость Его и за чудесные дела Его для сынов человеческих».
0: Мы искренне желаем вам разбогатеть по-настоящему. И до встречи в программе «Завтра наступает сегодня». Желаем успехов! Пишите нам. Наш адрес 420-111, Казань, АЯ, 555. Наш электронный адрес most@mail.ru. До новых встреч в программе «Завтра наступает сегодня».

Вы слушаете библейское вещание BBN. Благодарим вас за то, что вы на этой волне. Евреям 2:14-15. «Дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Библия говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Иоанна 3:16-17. Какое чудесное слово! Иисус Христос есть источник жизни. Он победил смерть и осуждение и заменил их жизнью. Примите Иисуса Христа в свое сердце сейчас, и Он избавит вас от страха смерти. Наш адрес russian@bbnradio.org. Пишите нам со всеми вашими вопросами, и мы постараемся на основе Священного Писания ответить вам. А сейчас оставайтесь с нами.

0: слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Стих «Благой вести» на эту неделю записан в книге «Псалтирь», Псалом 26, 14. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Псалом 26, 14.

0: эфире передача «Божий план спасения». Ведет эту передачу пастор Павел Джеймс. Он был одним из активных участников объединения славянских церквей в Австралии. Открытие человеку Божьего плана спасения, пожалуй, является центральной мыслью в Писании. И этот план спасения открывается Богом с первых страниц Его Слова. Зная Божий план спасения, человек сможет охватить всю Библию и уловить главную мысль. Божий план спасения подразумевает, что Бог работал с человеком по-разному в различные периоды истории, но Он Сам и Его принципы оставались при этом неизменными. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас.
1: В этой беседе мы приступим к изучению Божьих атрибутов или духовных свойств Бога. Первым атрибутом Бога является Его всемогущность. Бог Сам открылся Аврааму со словами: «Я Бог всемогущий, ходи предо Мною и будь непорочен». Бытия, 17 глава. Также через пророка Иеремию Бог говорит о Себе: «Вот Я, Господь, Бог всякой плоти, есть ли что невозможное для Меня?» Иеремия, 32 глава. Бог сотворил все видимое и невидимое не посредством эволюции, но посредством Слова. Читаем: «Бог сказал и сделалось, Бог повелел и явилось». Псалом 32. Бог держит все силой и могущество Своего. Он есть Вседержитель. Им мы движемся, живем и существуем. Деяния апостолов, 17 глава, 28 стих. Дорогие, сознание всемогущности Бога наполняет сердца верующих спокойствием и миром даже в критические моменты жизни. Давид, например, скитаясь в горах и находясь в постоянной опасности, перед сном молился Богу такой молитвой: «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности». Псалом 4, 9 стих. Я знаю многих верующих, которые пользуются этой молитвой как пилюлей от бессонницы. А многие матери, провожая своих сыновей на фронт, благословляли их и давали им листочки бумаги, аккуратно сложенные, где был написан со слезами 90-й псалом, как символ веры во всемогущего Бога. Я прочитаю вам некоторые стихи из этого псалма. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорить Господу: прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение – истина его. Не убоишься ужаса в ночи, стрелы летящие днем, язвы, ходящие в мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя тысяча и десять тысяч, одесною к тебя, но к тебе не приблизится. Ибо ангелам своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих». Дорогие, этот псалм особенно дорог и мне, потому что, когда я навсегда покидал родительский дом, моя мать также благословляла меня и цитировала на память некоторые стихи из этого 90-го псалма. Его пророческие слова исполнились буквально в моей жизни. Следующий атрибут Бога есть вездесущность. Бог присутствует везде одновременно. Он наполняет собою мир. От Бога невозможно куда-нибудь уйти или скрыться. Эту истину хорошо выразил Давид в 138-м псалме. «Куда пойду я от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там? Сойду ли в преисподнюю, и Ты там?» Псалом 138. «Ангелы небесные, злые духи, даже и сам дьявол могут передвигаться со скоростью мысли. но не могут, подобно Богу, присутствовать везде в одно и то же время. Если, скажем, дьявол присутствует в этом месте, то его нет в другом месте. Бог же присутствует везде одновременно. Это его атрибут. Эта истина важна для понимания многих затруднительных мест Священного Писания. Например, Христос сказал: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди их». Матфея 18 глава. После Своего Вознесения Христос находится на небе. Как же Он может находиться посреди этих двух или трех? Ответ очень простой. Иисус, будучи Богом, Он вездесущ и присутствует одновременно и на небе, и на земле. Другой пример. Миллионы людей одновременно молятся Богу во всех частях света. Разве может Бог слышать всех одновременно? Да, может, потому что Он есть вездесущий Бог. Следующий атрибут Бога – это Его всезнание. Бог знает все – настоящее, будущее. Ничего нет тайного для Бога. Об этом хорошо знал псалмопевец Давид. Вот что он пишет в том же 138-м псалме. «Ты знаешь, когда я сажусь, когда встаю, ты разумеешь помышления мои издали, иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня, и все пути мои известны тебе. Еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно, сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою. Дивно для меня ведение твое, высоко не могу постигнуть его». «Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Таким образом, Бог знает и жизнь каждого из нас, знает также день нашей смерти. Бог знает, что случится в мире в грядущих веках, и открывает это в Слове Своем. Пророчества Библии исполняются в наше время на наших глазах. В связи с Божьим атрибутом всезнания следует обратить ваше внимание на взаимоотношения между Божьим всезнанием и свободной волей человека. Это важно для правильного понимания некоторых Божьих принципов. Бог создал человека со свободной волей и дал человеку право выбора. Будучи справедливым Богом, Он никогда не насилует эту свободную волю человека. Иными словами, не заставляет человека силою делать то, что угодно ему, но всегда предлагает и дает право выбора. В то же самое время Бог знает все наперед. Так, например, Христос в день вербного воскресения, когда Он въезжал на осле в Иерусалим как долгожданный Мессия, Он знал, что народ израильский отвергнет Его и изберет Вараву. Он знал, что Иерусалим будет разрушен, и евреи будут рассеяны по всему миру. Что же Он делал? Он плакал, глядя на Иерусалим. Лука 19 глава 41 стих. Так точно и со спасением. Христос знает, кто из людей уверует и спасется, и кто отвергнет спасение и погибнет. Но Он не заставляет грешников силою каяться в своих грехах и верить, хотя это есть Его желание и воля. Что же Он делает? Он нежно и кротко предлагает грешникам свое спасение, которое Он, Христос, приобрел для всех нас ценою своей смерти на Голгофском кресте. Он знает ужасную участь тех, которые отвергнут Его жертвенную любовь. И что же Он делает? Плачет о многих из вас, дорогие мои радиослушатели. Следует нам остановиться еще на одном важном вопросе, связанном с Божьим всезнанием. Это Божье предузнание и Божье предопределение. В послании к римлянам читают такие слова: «Ибо кого Он предузнал, тех и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Римлянам 8 глава. На основании этого места Писания возникло ложное учение о том, что если Бог предузнал и предопределил меня ко спасению, то мне не надо ничего делать и ни о чем беспокоиться, Бог все равно спасет меня. Так некоторые верят, ждут что-то сверхъестественное и умирают без спасения. Дорогие, в вопросе спасения есть две стороны – Божья сторона и человеческая сторона. Бог любит всех и предлагает всем спасение. Кто верит и принимает, те спасаются. В то же самое время Бог знает, кто уверует и кто спасется. Бог есть всевидящий. Во второй книге Паралипоменон говорится, что очи Господа обозревают всю землю. Второе Паралипоменон, 16 глава, 9 стих. Апостол Павел говорит: «Нет твари сокровенной от Него, но все обнажено пред очами Его». Где бы человек ни был, Бог видит его и знает даже помышления его. В обыденной же жизни люди стараются делать злые дела, чтобы никто не видел и не знал, но забывают, что Бог все видит и все знает, и в Его книге дел все регистрируется. В день суда эти книги будут открыты, и каждый грешник будет судим согласно всего написанного в этих книгах. Читайте Откровение, 20 глава, с 11 по 15 стихи. Поэтому следует каждому из нас помнить это и стараться жить чисто и свято, и ходить в страхе Господнем. Дорогие, постарайтесь ознакомиться с книгами Библии посредством оглавления. Начинайте заучивать на память названия книг и их порядок. Это облегчит вам дальнейшее изучение Библии. Каждый раз, когда вы приступаете к чтению Слова Божьего или к слушанию плана спасения, старайтесь коротко помолиться. На этом остановимся, и я продолжу эту тему в следующей беседе. С Богом! До следующей встречи! Да хранит вас Бог!
0: Вы прослушали передачу «Божий план спасения». Вел передачу пастор Павел Джеймс. С вопросами и пожеланиями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Божий план спасения» будет в эфире в следующий раз. Божьих вам благословений в изучении Слова Божьего!

Вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас? Заходите к нам в чат. Наши служители ждут вас. www.bbnchat.org

В эфире библейское вещание BBN. Мрак спустился опять над твоей головой, ветер тучи нанес весть откуда, и никак солнце луч не мелькнет над тобой, сердце мечется в поисках друга, ты идешь, спотыкаясь на узком пути, одинокий, покинут друзьями. Пошатнулся опять, где же силу найти и за что ухватиться руками? Где, скажи, все друзья, ты их много имел, в дни весны молодой и цветущий, но пришла вдруг беда, и остался ни с чем, лишь печалью томишься гнетущей. Огляни же, страдалец, с избитой душой, и взгляни на простертые руки. Их Господь простирает, любя, над тобой, в тех руках прекратятся все муки. Только Бог, о, поверь, лучший друг на пути, только в нем, о, пойми, жизни сила. Твои стези не раз освещал он в ночи, и в беде его милость хранила.

Дорогие друзья, радиослушатели, неужели вы не думаете, что Господь ожидает и вас, чтобы вы также прославляли Его? Если вы до сих пор еще не знакомы с Господом лично, если Он не является вашим Спасителем, то обратитесь к Нему сейчас в молитве покаяния, и Он даст вам свою пронзенную руку и примет вас в число своих детей. Со всеми вопросами обращайтесь по следующему адресу: russian@bbnradio.org. Мы ждем вашего письма.

Вы слушаете BBN. Напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9 стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

Начинается час воскресного богослужения на библейском радио «Бибиан». Если вы по каким-либо причинам не можете присутствовать на богослужении в своей местной церкви, то мы приглашаем вас прославить Господа в пении и проповеди Его Слова вместе с нами. Даже если у вас есть возможность посетить воскресные богослужения в своей церкви, но время позволяет вам оставаться с нами, мы думаем, что этот час на нашем богослужении будет благословением для вас. В сегодняшнем богослужении вы услышите общее хоровое пение, а также проповеди проповедников Довголева Ивана Ефимовича, Ейско Даниила Александровича и Курца Владимира Ивановича. Благословений вам в воскресном богослужении на библейском радио «Бибиан».

Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий всем вам! Прочитаем сегодня Слово Божие, записанное в Евангелии Иоанна в 10 главе, из стихи от 27 по 30. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Я и отец одно. Нашей темой сегодня будет особенности и привилегии овец Иисуса. Интересно подумать, почему люди, принадлежавшие Иисусу или верующие в Иисуса, названы овцами. Писание называет одних людей овцами, а других козлами. И сказано, что придет время, когда они будут отделены одни от других, и вечная участь одних и других будет разная. Одни, сказано, пойдут в жизнь вечную, а другие в муку вечную. Но сегодня мы будем рассуждать об овцах Иисуса. Кто-то сказал, что овца – это самое несообразительное и беспомощное животное. Говорят, что они никогда не могут сами найти дорогу домой. Я не совсем согласен, что овца – самое несообразительное животное. Если последователи Христа так названы, то это самые сообразительные люди, потому что избрали своим пастырем Иисуса и этим самым вечную жизнь. Если овца в самом деле не может сама попасть домой, то опять-таки это очень разумно, когда она желает иметь хорошего пастыря, который в состоянии привести или пригнать ее домой, и в данном случае привести ее в дом Небесного Отца. Давид, израильский царь, в детстве тоже был пастухом овец и был очень хорошим пастухом. Он защищал их от зверей-хищников, как читаем в Библии, и, по-видимому, заботился о всех их нуждах. Позже он сам избрал для себя пастырем Господа Иисуса – и говорит в 22-м псалме: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». И дальше говорит в этом же псалме, как этот пастырь заботится и удовлетворяет все его нужды. Он нашел, что принадлежать этому пастырю является большой привилегией и большим приобретением. Как бы хотелось, чтобы и вы все, дорогие слушатели, имели бы этого небесного пастыря своим личным пастырем. Посмотрим теперь на особенности овец Иисуса. Первое, Христос говорит: «Овцы мои слушаются голоса моего». Слово «слушаются» означает не только то, что они слышат этот голос, но оно означает и то, что они повинуются этому голосу, потому что дальше сказано, что они идут за ним, куда он ведет их. Они слушаются его голоса, чтобы иметь за кем идти, и чтобы прийти в желанное место, то есть в небо. Они слушаются его также и потому, что Писание говорит, что послушание лучше жертв, а непослушание – то же самое, что идолопоклонство и волшебство, как сказал когда-то Самуил царю израильскому Саулу, который не послушался голоса Божия и сделал по-своему. В нашем мире очень много слышно разных голосов, и все они зовут к себе и желают, чтобы человек шел за ними. Но вопрос, куда эти голоса ведут людей. Поэтому надо различать голоса и идти за тем, кто приведет в вечность с Богом, потому что все мы находимся на пути в вечность. Одним из таких голосов является голос политики. И многие, можно сказать, бегут за ним. И так увлекаются политикой, что забывают заветы Божии и погибают вместе с миром. Писание учит нас, чтобы мы молились за наших правителей, и это является прямой обязанностью детей Божьих молиться о властях, потому что все власти от Бога. Работать в политическом мире – тоже не грех. Но при сегодняшней политике и при сегодняшнем положении верующему человеку очень легко
там потерять свое достоинство. А поэтому стоит хорошенько подумать, раньше чем следовать за этим голосом. Потом есть очень громкий голос, это голос науки. А наука – это очень полезное занятие. И сколько добра она сделала для человека. Мы все пользуемся сегодня его достижениями, и за это верующие постоянно благодарят Бога. Но Писание говорит, что знание надмевает. И часто человек, получив определенные познания, начинает гордиться этим и пренебрегает не только людьми, своими друзьями, но также Богом, не понимая всего так, как надо понимать. И тогда его гордость обязательно приведет его к погибели, потому что он свои знания ставит выше Бога, другими словами, сделал с них идола. Так что и это тоже опасный голос, и надо быть осторожным, чтобы он не заглушил голос доброго пастыря, ведущего своих овец по пути истины, то есть по пути в небо. Наука всего не знает, а то, что смогли открыть и доказать, не противоречит Библии. А поэтому только ученые-неуки говорят, что, мол, наука доказала, что Бога нет, и что Библия не права. Есть еще голос философии, то есть любви к знанию и к слову. И это неплохая отрасль познаний, но часто люди, надмеваясь своим плотским умом, запутываются в своих мышлениях и доходят до безумства. Есть такие сегодня религиозные философы, которые даже утверждают, что Иисус Христос и дьявол – большие друзья. И на этом они строят учение, учащее, что в конечном итоге все будут спасены, и даже сам дьявол, этот предвечный противник Божий, будет спасен. Этим они отвергают людей от Слова Божия, отвлекают от Слова Божия и отвергают Библию. Слово Божие только единственное, которое ведет людей в вечную радость и счастье, а все остальное ведет в погибель. Ведь вся истина Божия находится только в Библии, а не в философствованиях ума человека. Есть еще один голос, это голос моды, который является, я бы сказал, бичом для многих бедных людей. Есть люди, имеющие больше денег, чем им нужно, и они могут позволять себе покупать все часто и менять свои костюмы, не используя даже их так, как надо. Потом ради коммерции эти моды постоянно меняются, чтобы высасывать деньги из людей. Бедный человек, смотря на красивые одежды богатого, и сам тянется быть похожим на них. И тогда у него не остается средств на самое необходимое. К сожалению, даже верующие часто увлекаются модами, а это ведет их к гордости. Они хотят потом показаться перед другими и даже похвастаться. Посмотри, мол, какой я способный, какой я красивый. Апостол Павел в первом послании Тимофею, в 6 главе, сказал об этом так. «Имея одежду и пропитание, мы должны быть довольны. Притом мы должны знать, что наши средства даются нам Богом. И не для развлечений, непотребств и хвастовства, а для удовлетворения необходимых наших нужд. А потом они даны нам для помощи другим, нуждающимся, и также, в особенности, для проповеди Евангелия, для которого нужно очень много средств. Овцы Христа слушаются и покоряются голосу своего пастыря, а не чему-то или кому-то другому. Голос религии тоже очень привлекателен, и сатана сегодня натворил столько религий, что человек совсем не должен иметь дело с Божьими откровениями, с Библией, а только должен слушать этих глашатаев и имеет общение или обещание быть в вечности с Богом. Но так ли это? Если религия не основана на истине, которой является Христос и Его Слово, то это фальшивая религия, и человек погибнет навеки, следуя за таким учением.
«Я есим путь, истина и жизнь», — сказал Христос. «И никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Поэтому только идущие за Ним придут в небо». Это только Его голос звучит через Его Слово, через Библию. А все другие голоса — это фальшь. Поэтому стоит обратить на это внимание, дорогие друзья, и да сохранит нас Господь от всех голосов, которые противны учению Господа Иисуса Христа. Пойдем сегодня за Ним, и Он приведет нас в счастливую вечность. Да будет Ему вечная слава за все. Аминь.

Прочитаем 39-й псалом с 1 стиха. «Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой. Извлек меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа. Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к гордым и уклоняющимся ко лжи. Много соделал Ты, Господи Боже мой. О чудесах и помышлениях Твоих о нас кто уподобится Тебе? Хотел бы я проповедовать и говорить, но не превышают число. Жертвы и приношения Ты не восхотел, Ты открыл мне уши. Все сожжения и жертвы за грех Ты не потребовал. Тогда я сказал, вот иду, в свитке книжном написано о мне. Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». Исполнитель закона. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Матфея 5:17-18. Так определил Господь Иисус свое отношение к закону. О законе Божьем, данном Израилю через Моисея, апостол Павел написал, что закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. Сам по себе закон свят и духовен, а человек плотян, продан греху, и обязанность исполнять закон, по словам апостола Петра, была игом, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы. Деяния апостолов 15:10. Но все предписания закона и все пророчества о праведнике исполнились во Христе. А что исполнено Христом, того никто другой исполнить не в состоянии, да и нет нужды в повторном исполнении. Можно написать большую книгу об исполнении во Христе пророчеств, прообразов и символов, упомянутых в Священном Писании. Возьмем для примера хотя бы Агнца. Предписание. Агнец должен быть у вас без порока, мужеского пола однолетний. Пусть съедят мясо его всю самую ночь, испеченное на огне. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде. Не оставляйте от него до утра, но оставшиеся от него до утра сожгите на огне. Не выносите мясо вон из дома, и костей не сокрушайте. Исход 12 глава 5:10. Это был священный устав о Пасхе, который была своего рода жертвой, и слово «Пасха» относилось к пасхальному Агнцу. Пророчество. «Как овца веден был он на заклание, и как Агнец, предстригущий ее безгласен, так он не отверзал уст своих». Исаии 53:7. Посмотрим теперь, как закон и пророчество в Агнце исполнились в Иисусе Христе. Первое. Агнец без порока. У каждого человека имеется какой-то недостаток, который враги стараются найти и показать народу. Христос это знал и публично спрашивал своих противников. «Кто из вас обличит меня в грехе?» Враги обвиняли его, что он принимает грешников и ест с ними. Но и все врачи принимают больных и стараются помочь им. Христа обвиняли, что Он изгоняет бесов силой Вельзебула, князя бесовского. Но и среди евреев были благочестивые люди, которые изгоняли бесов, и те могли возразить обвинителям Христовым, что сатана сатану не изгоняет. Перед Пилатом и Иродом первосвященники и старейшины клеветали на Иисуса, что Он развращает народ и запрещает давать подать кесарю, называя Себя Христом-царем. Но Пилат, рассмотрев все обвинения, объявил всенародно: «Вот, я при вас исследовал и не нашел человека себя виновным ни в чем том,
в чем вы обвиняете его? Только Иисус Христос был агнец без порока. Второе. Агнец безгласный. Ирод и Пилат были крайне удивлены тем, что человек, которого обвиняли в политических преступлениях, за какие ожидала позорная смерть, не возражал и не оправдывался. Несправедливые обвинения многих глубоко возмущают, а тут полное спокойствие. Почему? Как агнец, предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. Третье. Агнец, испеченный на огне. Иисус Христос был распят в месяце Авиве, то есть в начале жатвы в Палестине, около 9 часов утра. И время года, и время дня было жаркое. На кресте он сгорал и от переживаемых страданий, и от публичного поношения, и от оставленности друзьями и даже Богом, и от лучей знойного солнца. Он стал агнцем, испеченным на вольном огне. Агнец с неповрежденными костями. Распятые на кресте мучились по несколько суток. Чтобы ускорить их смерть, евреи попросили Пилата приказать воинам, чтобы они тяжелым молотом перебили голени распятых. Разбойникам это было сделано. Но когда подошли к Иисусу, то увидели, что он уже скончался от разрыва сердца или тяжелых страданий. Все же один из воинов пронзил ему бок копьем. На кресте Иисус остался тем агнцем, которого кость не сокрушилась. Пятое. Исчезнувший с земли. Все, что оставалось от пасхального агнца, евреи обязаны были до утра сжечь на огне. Другие религии хвалятся гробами и останками своих основателей. Христиане же не имеют ничего от земного тела Господа Иисуса, которое на третий день из тленного превратилось в нетленное, хотя и сохранило следы ран от гвоздей и копья. Воскресшее нетленное тело могло делаться видимым и невидимым, проходить через стены и преграды, в одно мгновение перелетать громадные расстояния и быть с теми, которые собираются во имя Его или страдают за Него. Апостол Павел написал, что Пасха наша – Христос. Пасхальный агнец был только прообразом истинного агнца Божия, который взял на себя грех мира. Не нарушить закон или пророков, а исполнить приходил Господь Иисус, и в нем исполнилось все, написанное о нем в законе Моисеевом и в пророках и в псалмах.

0: Дорогие радиослушатели, мир вам! Я приветствую вас любовью Иисуса Христа до смерти возлюбившего нас. Слава и поклонение Ему за это! Сегодня я приглашаю вас выслушать наше радиовещание под заглавием «Через пустыню в землю обетованную». Жизнь верующего в Бога человека во многом подобна жизни народа израильского, вышедшего из египетского плена и шествующему по пустыне в страну, обещанную им самим Богом. Наша жизнь в прошлом, я говорю о верующих, проходила в рабстве греха. Но слава Богу, Он освободил нас не по нашим заслугам, а по Своей великой милости и повел нас в обещанный нам край, где живут вечно радость, мир и любовь. Но путь в эту страну вечного блаженства ведет через пустынные и опасные местности. Конечно, не в буквальном, а в образном смысле. Но как же пройти успешно через эти жизненные пустыни и войти с радостью в землю, обещанную нам Богом? Есть ли надежды на успех? Есть ли выход из пустыни? Есть ли светлое будущее? Ответы на эти вопросы – несомненное «да». Если вы считаете, что и ваша жизнь подобна странствованию по пустыне, если вы желаете успешно одолеть это путешествие, то я приглашаю вас после гимна обратить внимание на 19 главу книги «Исход» и поучиться из сказанного там. Сегодня я хотел бы обратить ваше внимание, во-первых, на шествие народа по пустыне. Представьте себе их ситуацию. Бог вывел их из рабства в Египте, повел их в страну, обещанную им. У них было столько надежд и представлений, но вдруг, через несколько часов, они уже опять в беде. Они стоят у Красного моря, а за ними гонятся египтяне, готовые расправиться с ними. Но дальше мы видим, Бог чудесным образом спас их от египтян. Три дня спустя народ находится в пустыне и не имеет питьевой воды. Они жалуются, ропщут, стонут и возмущаются. Но опять Бог чудом подает им воду по их нужде. Итак, они шли и переживали Божье присутствие в их странствовании. Они шли из одной пустыни в другую. Из пустыни Сур, мы читаем, они пришли в пустыню Син. Так и в нашей жизни. Часто мы, кажется, только выбрались из одной пустыни, то есть из одного переживания, и уже на горизонте появляется второе переживание. Вторая, безводная, как будто бесконечно тянущаяся горячая пустыня. Иногда люди думают, что верующие не должны иметь таких трудных переживаний, если их Бог действительно любит. Но заметьте, Бог нигде не обещал, что Он будет обводить нас вокруг трудностей. Наоборот, Он обещал провести и быть рядом. Вот в чем успех, вот в чем победа – в Его присутствии. Кроме того, надо сказать, что пустыни нашей жизни открывают нам необходимость Божьей близости и постоянной помощи. Все мы часто способны забывать, что мы всегда нуждаемся в Божьей помощи. До тех пор, пока мы сами в силах справляться, мы склонны обходить Бога и не взывать к Нему о помощи. Но когда приходит беда, когда наша мудрость становится бесполезной и скудной, когда наши силы и старания нисколько не могут произвести перемену, тогда мы ищем того, кто всесилен и всемогущ, тогда мы ищем Бога, чтобы Он помог нам. Поэтому не будем жаловаться на пустыни нашей жизни, а наоборот, используем их как возможности Бога прославиться через них в нашей жизни. Там, где безвыходное положение, там нужда во всесильном Боге. Будем искать общение с Богом в наших пустынях, как делал это Моисей, чтобы Бог мог помочь нам. Бог недалек от тех, кто взывает к Нему о помощи. Именно это я хотел бы заметить в следующем разделе. Господь Бог был с ними в пустыне. В третьем стихе этой 19 главы книги «Исход» мы читаем: «Моисей взошел к Богу на гору, и воззвал к нему Господь с горы, говоря: «Так скажи дому Иаковлеву, и возвести сынам Израилевым», и так далее. Только взошел Моисей на гору для общения с Богом, и вот уже Бог взывает к Моисею и говорит с ним. Кажется, когда читаешь этот отрывок, что Бог уже ожидал прихода Моисея. Моисей взошел, и Бог обратился к нему с наставлением, с инструкцией, как совершить успешно путь через пустыню и прибыть в страну, где течет молоко и мед. Дорогой брат, дорогая сестра, я вижу в этом случае урок для меня и для вас. Когда мы уделяем время для общения с Богом, когда мы, подобно Моисею, восходим на гору для общения с Богом, когда мы ищем Бога в молитве, тогда Бог, который нисколько не изменился, уже ожидает нас. Дорогие мои, разве есть большее утешение для нас, продвигающихся по пустыням нашей жизни, чем знать, что Бог, Творец неба и земли, наш любящий Отец Небесный, Всеведущий и Всесильный, всегда доступен для нас. Он ожидает нас, когда мы молимся к Нему. Дорогой слушатель, может быть, вы еще никогда не говорили с Богом, вы никогда не молились. Вы можете сделать это сейчас, прямо там, где вы находитесь. Моисей должен был восходить на гору для того, чтобы пообщаться с Богом. Но сегодня Бог доступен вам в вашем доме, на том месте, где вы сейчас слышите эти слова. Бог сделался доступным, заплатив за грехи человечества жизнью своего Сына Иисуса Христа. Успех молитвы человека не зависит от складности заученных молитв, не зависит от фраз или формулировок. Успех заключен в искренности вашей молитвы. Если вы серьезно призовете Бога, сознавая свою греховность и нужду в прощении, Он обязательно услышит вас и поможет вам. Возможно, не так, как вы себе представляете Его помощь, но Он поможет. Поможет по-своему. В нашем тексте далее говорится, что Бог давал инструкцию Моисею для всего народа, указывая им, как они смогут успешно пройти через пустыню. Бог имеет требования к своему народу. На эти требования мы обратим наше внимание в нашей следующей передаче. А до тех пор будем помнить, что хотя наш путь ведет через знойные пустыни, со многими и многообразными трудностями, но мы не проходим их одни. Если мы стали верующими в Бога, то Бог всегда с нами, готовый помочь нам и готовый охранять нас. Христос сказал: «Я не оставлю вас и не покину». Он достоин, чтобы Его прославляли. Сделаем это. Аминь.
1: Подходит к концу час воскресного богослужения на библейском радио «Бибиан». Надеюсь, что это время было благословением для вас. Если Господь работает с вашим сердцем и указывает вам на Иисуса Христа как своего личного Спасителя от грядущего Божьего наказания, то прислушайтесь к этому зову Бога. Ведь Бог послал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. В Евангелии от Иоанна в 6 главе в 37 стихе Иисус Христос сказал: «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». Писание уверяет, что все, что нужно для спасения, это вера в сердце, в то, что Христос пришел и умер за тебя, и воскрес для твоего оправдания. Если ты веришь этому, дорогой друг, то призови Иисуса Христа спасти тебя. В послании к римлянам в 10 главе в 13 стихе написано: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Мы молимся, чтобы этот самый важный шаг в вашей жизни был сделан вами сейчас. О своем решении вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Божьих вам благословений!

В эфире библейское вещание BBN. Благодарим вас за то, что вы вместе с нами. Евангелие от Луки 16:13. «Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другом не радеть. Не можете служить Богу и маммоне». Некоторые христиане стараются объяснить свои греховные поступки как-то. Когда делают богоугодные дела, это новый человек, а когда грешат и делают плохо, это ветхий Адам. Но когда погибнет ветхий человек, что тогда будет с новым? У Господа такого деления нет. Он говорит: «Не можете служить двум господам». А апостол Павел пишет: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную». Давайте прислушаемся к этому предупреждению и будем жить только для Бога. Оставайтесь с нами.

В эфире библейское вещание BBN, Ефесянам 4:32. «Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Мы не заслуживаем прощения. Согласно Божьему правосудию, мы должны быть наказаны, так как мы не только изменили Богу, но и являемся врагами Его. Он же ради нашего спасения принес в жертву Своего Единородного Сына и благодаря Его искупительной жертве предлагает нам помилование. Если Он нас так полюбил, если Сам Господь, Царь Небес и Земли, Творец всего видимого и невидимого, простил нам наши грехи, как же мы порою не бываем друг ко другу добры и сострадательны. Да научит нас Господь сегодня, как поступать по отношению не только к своим друзьям, но и к врагам. В этом лучшим советником будет Библия. Обращайтесь к ней почаще, и она ответит на все ваши вопросы. Оставайтесь с нами.

Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org. Стих «Благой вести» на эту неделю записан в книге «Псалтирь», Псалом 26:14. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Псалом 26:14.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Сегодня мы продолжаем книгу пророка Исаии.
0: Глава 5. «Воспою возлюбленному моему песню возлюбленного моего о винограднике его». У возлюбленного моего был виноградник на вершине утучненной горы, и он обнес его оградой и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди него, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозди, а он принес дикие ягоды. И ныне жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим». «Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозди, он принес дикие ягоды? Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим. Отниму у него ограду, и будет он опустошаем. Разрушу стены его, и будет попираем». И оставлю его в запустении, не будут ни обрезывать, ни вскапывать его, и зарастет он тернами и волчцами, и повелю облакам не проливать на него дождя. Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды — любимое насаждение его. И ждал он правосудия, но вот кровопролитие. Ждал правды — и вот вопль. «Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле. В уши мои сказал Господь Саваоф, многочисленные дома эти будут пусты, большие и красивые, без жителей. 10 участков в винограднике дадут 1 бат, и хомер посеянного зерна едва принесет ефу. Горе тем, которые с раннего утра ищут секеры и до позднего вечера разгорячают себя вином. И цитра, и гусли, и тимпан, и свирель, и вино на пиршествах их, а на дела Господа они не взирают, и о деяниях рук его не помышляют». Зато народ мой пойдет в плен непредвиденно, и вельможи его будут голодать, и богачи его будут томиться жаждой. Зато преисподняя расширилась и без меры раскрыла пасть свою, и сойдет туда слава их, и богатство их, и шум их, и все, что веселит их. И преклонится человек, и смирится муж, и глаза гордых поникнут». А Господь Саваоф превознесется в суде, и Бог Святой явит святость свою в правде. И будут пастись овцы по своей воле, и чужие будут питаться оставленными жирными пажитями богатых. Горе тем, которые влекут на себя беззаконие вервями суетности и грех, как бы ремнями колесничными, которые говорят, пусть он поспешит и ускорит дело свое, чтобы мы видели, и пусть приблизится и придет в исполнение совет святого Израилева, чтобы мы узнали. Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом, тьму почитают светом, и свет тьмой, горькое почитают сладким, и сладкое горьким. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собой. Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток, которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного. Зато, как огонь съедает солому и пламя истребляет сено, так истлеет корень их, и цвет их разнесется, как прах. потому что они отвергли закон Господа Саваофа и презрели слово святого Израилева. Зато возгорится гнев Господа на народ его, и прострет он руку свою на него и поразит его, так что содрогнутся горы, и трупы их будут как помет на улицах. И при всем этом гнев его не отвратится, и рука его еще будет простерта. И поднимет знамя народом дальним, и даст знак живущему на краю земли, и вот он легко и скоро придет. Не будет у него ни усталого, ни изнемогающего, ни один не задремлет и не заснет, и не снимется пояс с чресл его, и не разорвется ремень у обуви его. Стрелы его заострены, и все луки его натянуты. Копыта коней его подобны кремню, и колеса его, как вихрь. Рев его, как рев львицы, он рыкает, подобно скимнам. И заревет, и схватит добычу, и унесет, и никто не отнимет. И заревет на него в тот день, как бы рев разъяренного моря. И взглянет он на землю, и вот тьма, горе. И свет померк в облаках. Глава 6. В год смерти царя Узии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями, и сказал я: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих и сказал: «Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». И услышал я голос Господа, говорящего: «Кого мне послать, и кто пойдет для нас?» И я сказал: «Вот я, пошли меня». И сказал он: «Пойди и скажи этому народу: слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышит, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». И сказал я: «Надолго ли, Господи?» Он сказал: «Доколе не опустеют города, и не останутся без жителей, и дома без людей, и доколе земля эта совсем не опустеет. И удалит Господь людей, и великое запустение будет на этой земле. И если еще останется десятая часть на ней и возвратится, и она опять будет разорена, но как от Теренвинфа и как от дуба, когда они срублены, остается корень их, так святое семя будет корнем ее». Глава 7. И было в дни Ахаза, сына Иоафама, сына Озии, царя Иудейского, Рецин, царь сирийский, и Факей, сын Ремалии, царь израильский, пошли против Иерусалима, чтобы завоевать его, но не могли завоевать. И было возвещено дому Давида и сказано: «Сирийцы расположились в земле Ефрама». И поколебалось сердце его, и сердце народа его, как колеблются от ветра деревья в лесу. И сказал Господь Исаии: «Выйди, ты и сын твой Шиар-Ясуф, навстречу Ахазу к концу водопровода верхнего пруда, на дорогу к полю Белильному, и скажи ему: наблюдай и будь спокоен, не страшись, и да не унывает сердце твое от двух концов этих дымящихся головней, от разгоревшегося гнева Рецина и сирийцев и сына Ремалии. Сирия, Ефрем и сын Ремалии умышляют против тебя зло, говоря: «Пойдем на Иудею и возмутим ее, и овладеем ею, и поставим в ней царем сына Тавиила». Но Господь Бог так говорит: «Это не состоится и не сбудется, ибо глава Сирии – Дамаск, и глава Дамаска – Рецин, а через 65 лет Ефрем перестанет быть народом, и глава Ефрема – Самария, и глава Самарии – сын Ремалии. Если вы не верите, то потому что вы не удостоверены». И продолжал Господь говорить к Ахазу и сказал: «Проси себе знамение у Господа Бога твоего, проси или в глубине, или на высоте». И сказал Ахаз: «Не буду просить и не буду искушать Господа». Тогда сказал Исаия: «Слушайте же, дом Давидов, разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? Итак, сам Господь даст вам знамение. Се, дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Ибо прежде, нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля-то, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее. Но наведет Господь на тебя и на народ твой, и на дом отца твоего дни, какие не приходили со времени отпадения Ефрема от Иуды, наведет царя ассирийского. И будет в тот день, даст знак Господь мухе, которая при устье реки Египетской, и пчеле, которая в земле ассирийской, и прилетят и усядутся все они по долинам опустелым и по расселинам скал, и по всем колючим кустарникам, и по всем деревьям. В тот день обреет Господь бритвой, нанятой по ту сторону реки, царем ассирийским голову и волосы на ногах, и даже отнимет бороду. И будет в тот день, кто будет содержать корову и двух овец по изобилию молока, которое они дадут, будет есть масло. Маслом и медом будут питаться все оставшиеся в этой земле. И будет в тот день на всяком месте, где росла 1000 виноградных лоз на 1000 сребреников, будет терновник и колючий кустарник. Со стрелами и луками будут ходить туда, ибо вся земля будет терновником и колючим кустарником. И ни на одну из гор, которые расчищали с мотыгой, не пойдешь, боясь терновника и колючего кустарника. Туда будут выгонять волов, и мелкий скот будет топтать их. Глава 8. И сказал мне Господь: «Возьми себе большой свиток и начертай на нем человеческим письмом: Магер Шелал Хашбас». Я взял себе верных свидетелей: Урию, священника, и Захарию, сына Варахии. И приступил я к пророчице, и она зачала и родила сына. И сказал мне Господь: «Нареки ему имя Магер Шелал Хашбас, ибо прежде, нежели дитя сумеет выговорить «отец мой», «мать моя», богатство Дамаска и добычи самарийские понесут перед царем ассирийским». И продолжал Господь говорить ко мне и сказал еще: «За то, что этот народ пренебрегает водами Силуама, текущими тихо, и восхищается Рецином и сыном Ремалии, наведет на него Господь воды реки бурные и большие, царя ассирийского со всей славой его, и поднимется она во всех протоках своих, и выступит из всех берегов своих, и пойдет по Иудее, наводнит ее и высоко поднимется, дойдет до шеи, и размах крыльев ее будет во всю ширину земли твоей, Эммануил. Враждуйте, народы, но трепещите и внимайте все отдаленные земли. Вооружайтесь, но трепещите. Вооружайтесь, но трепещите. Замышляйте замыслы, но они рушатся. Говорите слово, но оно не состоится, ибо с нами Бог. Ибо так говорил мне Господь, держа на мне крепкую руку и внушая мне не ходить путем этого народа, и сказал: «Не называйте заговором всего того, что народ этот называет заговором, и не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь. Господа Саваофа, его чтите свято, и он страх ваш, и он трепет ваш». И будет он освящением и камнем преткновения и скалой соблазна для обоих домов Израиля, петлей и сетью для жителей Иерусалима. И многие из них преткнутся, и упадут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены. Завяжи свидетельство и запечатай откровение при учениках моих. Итак, я надеюсь на Господа, сокрывшего лицо свое от дома Иаковлева, и уповаю на него. Вот я и дети, которых дал мне Господь, как указание и предзнаменование в Израиле от Господа Саваофа, живущего на горе Сион. И когда скажут вам: обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам и чревовещателям, тогда отвечайте: не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых? Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. И будут они бродить по земле, жестоко угнетенные и голодные, и во время голода будут злиться, хулить царя своего и Бога своего. И взглянут вверх, и посмотрят на землю, и вот горе и мрак, густая тьма, и будут повержены во тьму. Но не всегда будет мрак там, где теперь он сгустел.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Спасибо вам, дорогие друзья-радиослушатели, за то, что вы вместе с нами. Люди встречаются и расстаются. Так уж устроена жизнь на земле. Пусть наши мысли и чувства сойдутся, чтобы достигнуть и быть в той стране, где уж не будет совсем расставаний, где нет разлучных и горестных дней, где вместо слез, безутешных рыданий, вместо уныния, вражды и скорбей будет любовь лучезарная вечно и бесконечная радость в сердцах. Годы и дни так бегут быстротечно, мы же пред Господом только лишь прах. Так приготовимся, чтобы всем вместе быть со Христом там, где вечный наш Бог, и, прославляя Иисуса в невесте, в сердце иметь беспредельный восторг.

0: В эфире Бибиан. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbianchat.org.
1: В эфире передача «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Ведущий Антон Назаревич.
2: Писание свидетельствует нам о том, что Амос был пророком без специального образования и религиозного наследия. Он занимался сельским хозяйством, был пастухом и присматривал за фруктовым садом. Занимаясь своими делами, он даже и не задумывался о том, чтобы стать пророком. Но Господь призвал его на служение и послал проповедовать Израилю. В 7 главе с 10 по 13 стихи мы читаем о том, что священник Амасия сильно препятствовал Амосу. Он послал сообщение царю Иеровоаму, обвиняя Амоса в подстрекательстве израильтян против царя. Обращаясь к Амосу, священник говорит: «Провидец, пойди и удались в землю Иудину. Там ешь хлеб и там пророчествуй, а в Ефиле больше не пророчествуй, ибо он святыня царя и дом царский». Своими словами Амасия дал ясно понять Амосу, кто хозяин в Израиле. Размышляя об этих стихах, у меня сразу же возникает вопрос: а кто же является хозяином моей жизни? Попробуйте задать этот вопрос также и себе. Так кто же есть хозяином вашей жизни? Вы лично? Другой человек? Или все-таки Бог? Вы готовы ответить на этот вопрос? Без всякого сомнения, хозяином жизни Амоса был Бог. Поэтому, невзирая ни на какие обстоятельства, он всегда был послушен Господу и готов был исполнить то, что хотел от него Господь. Он не смущался и не боялся провозглашать Божью истину даже там, где ему грозила смертельная опасность. Он без страха говорил о грехе и призывал к покаянию. К сожалению, израильский народ не прислушался к нему и не покаялся в своих грехах. Поэтому последовали печальные события для Израиля в целом. Будем помнить об этом примере и будем также мудры, как пророк Амос, позволяя Господу быть хозяином нашей жизни.
1: Вы прослушали передачу «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

Спасибо вам, дорогие друзья радиослушатели, за то, что вы вместе с нами на волне, на которой вещает библейское вещание BBN. Я, конечно, не знаю, или увидимся мы с вами здесь на земле когда-то, или, может быть, наша первая встреча произойдет в небесах с Господом. Но вот прекрасный стих, который говорит именно об этой теме. Тут не нужно много лишних слов, и к букетам нужно ли влечение. Мы родные через Иисуса кровь и имеем вечное спасение. Мы хоть друг от друга далеко, но душой всегда мы с вами вместе. Хоть порой бывает нелегко, с вами мы в Иисусовой невесте. Мы в невесте, это значит то, что мы с вами встретимся уж вскоре. Нас не разлучит теперь никто. Пусть блистает радость в нашем взоре. Итак, давайте будем с Господом и друг с другом стремиться в ту отчизну, где Он нас ожидает. А если сегодня вы еще не приняли Господа и еще не знаете, что Он является и вашим Спасителем, то сделайте этот шаг к Нему, обратитесь к Нему в молитве покаяния, и тогда у нас будет твердая и вечная надежда на встречу в небесах.

0: Курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Библейское вещание BBN и международная миссия «Христос миру» представляют.
1: Добро пожаловать на передачу «История сердца». Сегодня вы услышите историю о невероятных страданиях, выпавших на долю человека по имени Иов и его жены. Ветхозаветная книга Иов является одной из самых старых книг Библии. Благодаря этой книге у нас с вами есть возможность понять, что Всевышний Бог ценит людей настолько, что знает каждого из них по имени. Сегодняшнюю историю нам расскажет сам Иов. Он поделится с нами откровениями, которые едва ли может вместить ограниченный разум простого смертного человека. Действие истории происходит в колыбели цивилизации, среди потомков первых народов, населявших землю. В начале повествования мы на мгновение перенесемся на небеса и услышим разговор Бога, его ангелов и сатаны. Итак, давайте послушаем историю Иова о горе и страданиях, с которыми ему пришлось столкнуться на жизненном пути.

0: Сатана, ты давно здесь не появлялся. Откуда ты пришел? Скажи мне, что привело тебя сюда?
1: Я ходил по земле и обошел ее, но так и не встретил ни одного человека, достойного тебя.
0: Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла.
1: Разве даром богобоязненен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя?
0: Ты не знаешь раба моего Иова и судишь его несправедливо. Ты слишком скоро осуждаешь невиновного. Вот, вот все, что у него в руке твоей. Только на него не простирай руки твоей.
1: Ты пожалеешь о том, что позволил мне сделать это. Мы еще поговорим о рабе твоем, Иове.

0: Каждый мой день начинался с поклонения и жертвоприношения Господу. Я благодарил и славил Его не только за свою жизнь, но и за жизнь семерых сыновей и дочерей и их благословенные семьи.
1: Однажды, завершив церемонию поклонения, он получил страшные известия, от которых его сердце наполнилось отчаянием, а жена разразилась безудержными рыданиями. Один за другим к ним приходили слуги и сообщали страшные новости.
0: У меня даже не было времени перевести дыхание и понять, что все это на самом деле происходит со мной и моей семьей.
1: Первый вестник рассказал им о том, что савияне, племя жестоких грабителей и воров, напали на их земли, украли быков, ослиц, убили всех отроков, которые их пасли. В живых остался только один человек, который и принес им страшное известие. Затем пришел еще один слуга, сообщил о том, что огонь Божий упал с неба и опалил овец и отроков, и пожрал их, и спасся только один человек, чтобы принести эту ужасную весть. После этого им рассказали, что халдеи расположились тремя отрядами и бросились на их верблюдов и взяли их, а отроков поразили острием меча, и спасся только один, чтобы сообщить об этом несчастье.
0: Последним ударом стала весть о том, что дом нашего старшего сына был уничтожен во время урагана, в результате чего погиб не только старший сын, но и все его братья и сестры, которые в тот день были у него в гостях.

0: меня, стенает душа моя. Я не могу держаться на ногах, Боже, силы оставили меня.
1: Нам нужно завести его в дом.
2: Скорее, помогите хозяйке.
0: Сообщите об этом нашим соседям. Боюсь, что их жизнь тоже находится в опасности. Мы должны предупредить их о том, что на нас напали савияне и халдеи. Отнесите мою жену в дом и уложите ее в постель. Оставайтесь с ней, не спускайте с нее глаз. Оставьте меня. Я должен побыть один, чтобы осознать все, что с нами произошло. О, Отец Небесный, душа моя сокрушена. Прошу, услышь меня. Что мне делать, Господи? Как мне жить дальше? Помоги мне, Боже, на время траура. Я остриг голову свою, сердце мое сокрушено, душа моя полна боли и страданий. Бог, умоляю, помоги мне. Нак, я вышел из чрева матери моей, нак и возвращусь. Господь, Ты дал, Ты и взял. Я понимаю это, Боже, но от этого мои страдания не становятся меньше. Прошу Тебя, дай мне слова утешения для моей жены. Умоляю Тебя, Господи. Я славлю Тебя, Твое имя, Господь, и благодарю Тебя за благословения, которыми Ты наполнил мою жизнь. Прошу Тебя, дай мне силы устоять и продолжать заботиться о моей семье. Помоги мне утешить мою жену, Боже. Прошу вас, послушайте меня. Нак, я вышел из чрева матери моей, нак и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. Пожалуйста, пойдите в другую комнату. Мне нужно поговорить с Майей наедине. Майя, послушай меня. Мы должны быть благодарны Богу за благословение, которое Он давал нам. Мы должны помнить все хорошее, что было в нашей жизни. Не позволяй горечи наполнить твое сердце, ибо она поглотит тебя.
3: Ты только посмотри на себя. Ты остриг голову, надел вретище, разорвал свою одежду. Как ты можешь говорить мне о том, что я не должна горевать?
0: Да, я тоже оплакиваю наших детей. Мне тоже больно от того, что мы потеряли наше счастье. Всего за несколько часов мы потеряли все, что имели. Ты тоже имеешь право плакать, но не позволяй горю наполнить твое сердце ненавистью и злобой. Если горечь поглотит тебя, то ты до конца жизни будешь жить в отчаянии и страданиях.
3: Возможно, в твоих словах есть доля мудрости, но я прошу тебя, позволь мне поплакать, ведь я потеряла своих детей. Мне нужно время, чтобы справиться с этим горем. Возможно, я буду страдать и жалеть себя, потому что у меня нет сил бороться с отчаянием. Пожалуйста, муж мой, оставь меня, чтобы я смогла оплакивать моих детей до тех пор, пока мне не станет легче.
0: Хорошо, хорошо, я оставлю тебя и позволю тебе плакать, потому что и сам не могу сдержать рыдания. Я чувствую свою боль и разделяю твои страдания. Сегодня наши жизни были разрушены. Но я уверен, что с Божьей помощью мы выживем и сможем справиться с этим страшным горем. Боль пронзает мою душу, но со временем мы сможем утешить друг друга. Теперь я должен уйти. Мне нужно сходить в дом нашего сына и отдать приказы слугам. Я должен думать о том, что нам следует дальше делать.
3: Уходи же. Оставь меня в покое. Моя боль слишком глубока в сердце. Так пусто, что не хочется жить. Я хочу умереть вместе с моими детьми, потому что теперь только смерть может утешить мою душу. Умереть гораздо проще, чем жить. Я не могу существовать. Не могу просыпаться утром и осознавать, что моих детей больше нет. Каждый раз, закрывая глаза, я буду умолять Бога о том, чтобы Он забрал меня и позволил вновь оказаться рядом.

0: возрадуемся и возвеселимся и воздадим Богу славу и честь.
1: Праведен и свят наш Господь, праведен суд Твой, о Боже,
2: велики и прекрасны дела Твои.

0: Сатана!
1: Почему ты так скоро вернулся ко мне? Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. И доселе тверд в своей непорочности. А ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно. Что ты скажешь теперь, когда Иов доказал свою праведность?
2: Кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него. Ради своей собственной жизни человек согласится отдать даже собственных детей. Но простри руку твою и коснись кости его и плоти его, благословит ли он тебя?
1: Хорошо. Вот он, в руке твоей. Только душу его сбереги, ибо его жизнь принадлежит мне, и только я могу решать, жить ему или умереть. А теперь иди и поступай с ним, как знаешь.

0: Похоронив детей и решив все связанные с их смертью проблемы, Ио взял себя в руки и проверил все то, что у него осталось.
1: В тот день я решил, что хорошая погода и доброе здоровье помогут мне все начать с нуля.
0: Но, увы, как говорят, беда не приходит одна. Его планы рухнули в одночасье. Не успев отправиться от горя, он тяжело заболел. Тело его с головы до ног покрылось огромными болезненными язвами. Язвы были повсюду. На голове, на глазах, на ушах, даже во рту. Плач и стоны его жены заставили его уйти из дома.
1: Моя жизнь была разрушена. Все, что мне оставалось делать, это сесть в пепел и молить Бога о смерти. Каждый день казался мне вечностью. Язвы были настолько глубоки, что мне приходилось соскабливать их черепицей. Я засыпал влажные раны пеплом, но даже это не помогало мне избавиться от множества личинок, которые питались моей плотью. Моя кожа почернела, и плоть стала буквально падать на землю кусками. Мои кости стали гнить, причиняя мне нестерпимую боль. Я не мог понять, что держит меня на этой земле, почему я все еще был жив. Я понимал, что только смерть могла остановить мои страдания.

0: Я знал, что согласно нашим традициям, мои друзья не произнесут ни слова, пока не заговорю я.
1: Поэтому он решил немного подождать. Боль и усталость были так велики, что ему совсем не хотелось ни с кем разговаривать. Прошло 7 дней, но друзья не собирались уходить. Они на самом деле хотели помочь. Каждый из них пытался доказать Иову, что он согрешил против Бога или людей, и поэтому Бог решил его наказать. Они хотели, чтобы он признал свои ошибки и попросил Бога о прощении.
0: Наш спор накалился настолько, что я начал отчаянно себя защищать. Наконец, я настолько осмелел, что решил обратиться к Богу и потребовать от него ответа. К моему великому удивлению, Елиуй, самый младший из моих друзей, оказался не только теологом, но и интеллектуалом.

0: Вы считаете, что наказание является ответом на его стенание? Неужели у вас нет сердца? Разве вы не видите страдания этого человека? Вы должны плакать вместе с ним. Ваши знания заставляют вас осуждать его. Ваши знания вынуждают вас думать, что в его жизни есть тайный грех, и он должен покаяться в содеянном.
1: Не возносись, а то обожжешься.
2: Наши знания подтверждают сама жизнь.
0: Прошу вас, будьте терпеливы со мной. И я скажу вам, чему учит Бог и как он благословляет своих детей.

0: ты утверждаешь, что чист, непорочен и праведен, что не совершал греха и не преступал закона. Ты утверждаешь, что терпишь незаслуженное наказание. В этом ты далек от праведности, ибо только Бог свят. Ты взываешь к Искупителю, к посреднику. Ты утверждаешь, что достаточно благочестив и мудр, чтобы предстать перед Богом. Ты считаешь себя достойным ответа и думаешь, что Бог должен снизойти до тебя и объяснить твои страдания. Иов, ты восстал против Бога. Иов, можешь ли ты учить нас тому, что нам следует говорить Всевышнему? Неужели ты думаешь, что мы можем сказать: «Я обращаюсь к тебе, Бог, и требую от тебя ответа»?
1: Что я сделал?

0: То сей, омрачающий провидение словами без смысла, припаяшь ныне чресла свои, как муж. Я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне. Где был ты, когда я полагал основания земли? Скажи, если знаешь, кто положил меру ей, если знаешь, или кто протягивал по ней верфь? На чем утверждены основания ее, или кто положил краеугольный камень ее при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости? Кто затворил море воротами, когда оно исторглось, вышло как бы из чрева, когда я облака сделал одежду его и мглу пеленами его и утвердил ему мое определение? И поставил запоры и ворота и сказал: доселе дойдешь и не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим? Давал ли ты когда в жизни своей приказание утру, и указывал ли заре место ее, чтобы она охватила края земли и стряхнула с нее нечестивых, чтобы земля изменилась, как глина под печатью, и стала, как разноцветная одежда, и чтобы отнялся у нечестивых свет, и дерзкая рука их сокрушилась? Не сходил ли ты во глубину моря и входил ли в исследование бездны? Отворялись ли для тебя врата смерти? И видел ли ты врата тени смертной? Обозрел ли ты широту земли? Объясни, если знаешь все это. Твоею ли мудростью летает ястреб и направляет крылья свои на полдень? По твоему ли слову возносится орел и устраивает на высоте гнездо свое? Он живет на скале и ночует на зубце утесов и на местах неприступных. Оттуда высматривает себе пищу. Глаза его смотрят далеко. Птенцы его пьют кровь. И где труп, там и он. Будет ли состязающийся со вседержителем еще учить? Обличающий Бога пусть отвечает ему:
1: вот я ничтожен, что буду я отвечать тебе? Руку мою полагаю на уста мои. Однажды я говорил, теперь отвечать не буду, даже дважды, но более не буду. Я не посмею даже взглянуть на тебя, ибо ты свят. Я презираю себя, преклоняюсь перед тобою и каюсь в пыли и пепле.
0: Елифас, Вилдат и Сафар, горит гнев мой на вас за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. Итак, возьмите себе 7 тельцов и 7 овнов, и пойдите к рабу моему Иову, и принесите за себя жертву. И раб мой Иов помолится за вас, ибо только лице его я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов.

0: После того, как я принес Богу жертву и помолился за моих друзей, моя кожа стала очищаться. Мои кости стали обрастать плотью, а от язв не осталось и следа. Мои родственники и друзья, которые отвернулись от меня, стали возвращаться. Каждый из них приходил ко мне с серебром и золотом. Все они ели хлеб в доме моем и сожалели об испытаниях, с которыми мне пришлось столкнуться.
1: Бог вновь благословил его. Животные принесли здоровое потомство, поля зазеленели. Амбары были полны пшеницы. Всемогущий Бог вновь открыл чрево его жены, и она родила 7 сыновей и 3 дочери. Говорят, что на всей земле не было девушек прекрасней. Его богатство было так велико, что он смог оставить наследство не только сыновьям, но и дочерям. Его жена была благословлена вдвойне. Он мог увидеть своих внуков, правнуков до 4-го рода. Он никогда не уставал рассказывать им историю его жизни, историю о том, как великий Бог, которому мы служим, благословил его и пощадил его жизнь.
0: Когда мне пришло время оставить эту землю и воссоединиться с моими праотцами на небесах, моя душа была полна мира и радости, ибо мой Бог принял меня в свой покой.

вы можете испытать свободу и удовлетворение в своей душе, если обратитесь к Иисусу Христу как к своему личному Спасителю. Если в настоящее время вы не удовлетворены состоянием своей души, помните, что Иисус может изменить вашу жизнь. Если вы хотите уверовать в Иисуса Христа как своего личного Спасителя, исповедуйте, что вы грешник. Поверьте тому, что Бог возлюбил вас так, что послал Сына Своего Единородного, чтобы умереть за ваши грехи. Отвернитесь от ваших грехов и доверьтесь Иисусу Христу. Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если у вас возникли вопросы, вы можете написать к нам по адресу russian@bbnmedia.org. Или вы также можете посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Как попасть на небо».

Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org.

Вы слушаете библейское вещание BBN, радио на русском языке для всей семьи. В книге Откровения, в 5 главе, в 9 стихе, мы читаем такие слова об Иисусе Христе. «Ты был заклан и кровью Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени». Греческое слово «аполитросис» означает «искупление», «избавление», «освобождение». Искупительная смерть Иисуса Христа является единственным основанием нашего возвращения к Богу. Нет границы прощению Божию, потому что нет предела силе искупления, нет предела значению и целебным свойствам крови Иисуса Христа, очищающей нас от всякого греха. Нет цены заступничеству за нас благословенного ходатая нашего, великого нашего первосвященника, могущего до конца сохранить приближающихся к Нему. Являетесь ли вы одним из таковых? Если да, слава Господу, сегодня отдайте Ему свое сердце, и Он простит вам все ваши грехи и даст вам жизнь вечную. Будьте с нами.

Привет, я Джонни Эриксон Тада, и мое размышление на сегодня. Это мысль, идея, которая помогает справиться с испытанием, которое вы проходите сегодня, потому что испытания есть у каждого из нас. И мы все склонны думать, что это всего лишь грубое вмешательство в нашу жизнь. Как будто бы если бы мы могли выкарабкаться из этой ямы разочарования или пробиться сквозь дилемму, или отбросить подальше зудящую боль. Если бы просто могли справиться с этим гнетущим чувством, событием, положением вещей в своей жизни, что бы это ни было, и вернуться на духовный путь, у нас все было бы окей, жизнь бы наладилась. Вот так, милый друг, многие из нас относятся к испытаниям. Это просто кочки на пути или надоедающие мозоли. И если их долгое время игнорировать, возможно, они исчезнут или станут не такими надоедливыми. Вот так я когда-то и воспринимала свою хроническую боль. Да, это суровое испытание, на которое я часто смотрю, как на грубое вмешательство. И да, я пытаюсь игнорировать, лечить лекарствами или пробиваться сквозь него, надеясь, что оно просто уйдет. И когда я так делаю, я полностью упускаю из вида Бога. Именно испытание, боль в бедре, а не Бог, захватывает все мое внимание. И каков результат? Я упускаю весь смысл того, что пытается сделать со мной Бог в этих испытаниях. Через это испытание Он пытается показать или сказать мне что-то, а я его не слушаю. И поэтому в следующий раз он может использовать мегафон помощнее, чтобы привлечь мое внимание. И знаете, боль становится еще сильнее. Ой, а я не хочу этой идти дорогой. Господи, помоги мне слушать Тебя в своих испытаниях. Потому что, друзья дорогие, когда я слушаю, я вижу, что моя хроническая боль как лимон, который Бог выжимает, показывая мой недовольный, ропщущий дух и склонность к жалобам. Бог выдавливает из лимона моей боли сок беспокойства и тревоги, сомнений и страха за свое будущее. И все это жалобы и ропот, все это не что иное, как грех. И если бы Бог не использовал боль, чтобы открыть мой грех, я, возможно, никогда и не знала бы, на что могу быть способна. Но мы далеко не проводники-добродетели, кем мы себя зачастую считаем. И чтобы разоблачить мой миф, Бог использует страдания, чтобы показать, из чего мы действительно состоим. Вот почему в 5 главе послания к римлянам сказано: «Мы радуемся в наших страданиях». Почему радуемся? Потому что страдания — это учебник о том, кто мы есть на самом деле, а не кем мы себя считаем. И более того, кем мы можем быть в Иисусе Христе? И, конечно же, я не хочу быть недовольным, ворчливым человеком. Я не хочу постоянно беспокоиться и бояться. И поэтому, когда Бог берет этот мегафон боли, я не только слушаю Его, но и избавляюсь от греха, который Он выводит на поверхность через эту боль. Это замечательная иллюстрация, которую вы можете часто от меня слышать. И вот что. Бог использует один вид зла, наши страдания, чтобы победить в нас другой вид зла, то есть наш грех. Мы знаем, что победа над грехом уже произошла на кресте, но она совершается и каждый день в жизни каждого христианина. И скажу еще раз, Бог использует один вид зла, ваши страдания, чтобы победить другой вид зла.

Для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас. Стих благой вести на эту неделю записан в книге «Псалтирь», Псалом 26:14. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Псалом 26:14.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему.

Дорогие друзья-радиослушатели, для нашего размышления прочтем два текста из Священного Писания. Первый из книги Левит, 6 глава, 12 и 13 стих. «А огонь на жертвеннике пусть горит, не угаснет, и пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро, и раскладывает на нем всесожжение, и сожигает на нем тук мирной жертвы. Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает». И второй текст из этой же книги Левит, 10 глава, 1 и 2 стихи. «Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого Он не велел им. И вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они пред лицом Господним». Скиния и все принадлежности ее были сделаны согласно плану, данному Моисею Богом на горе Синае. Огонь на жертвеннике зажег сам Господь. Священникам был дан указ смотреть за этим огнем, чтобы он никогда не погас, подкладывать дрова. От этого огня они должны были зажигать все остальное, как кадильницы, светильник и другое. Два сына Ааронова отнеслись к этому постановлению халатно. Они не положили в свои кадильницы огня, что на жертвеннике, а взяли огонь в другом месте, огонь чуждый, и этим навели на себя неизбежное наказание. Так что есть два огня — огонь Господень и огонь чуждый. В Новом Завете написано: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Первое послание к Коринфянам, 3 глава, 16 стих. С того времени, когда человек обратился к Богу, принял веру Иисуса Христа своим Спасителем, раскаявшись в своих грехах, он является Сыном Божьим, чадом Божьим, рожденным свыше. Так говорит апостол Иоанн в первой главе своего Евангелия. Такой человек — храм Божий. Его сердце — жертвенник, на котором горит огонь Господень. И об этом Божьем огне, зажженном в сердце, нужно заботиться, чтобы он горел, пламенел. Апостол Павел пишет: «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». Послание к Римлянам, 11 стих, 12 главы. Понятно, что человек способен в усердии ослабевать. Кто из нас не ослабевал в усердии? Понятно, что верующий способен не пламенеть духом. Кто из нас не переживал это печальное явление? Понятно, что верующий способен меньше служить Господу, как он может. Кто из нас не обличит себя в нарушении этой заповеди Господней? Окружающие нас обстоятельства сильно влияют на нашу христианскую жизнь. По этой-то причине верующие или ободряются в духовной жизни, пламенеют духом, или же ослабевают. Огонь Господень гаснет в их сердцах, а то и совсем угасает. Но человек не остается без огня. Когда в его сердце перестает гореть огонь Господень, тогда в нем загорается огонь чуждый. Что же это такое, чуждый огонь? Огонь чуждый — это наше своеволие, когда мы живем по-своему, а не по-божьему. Огонь чуждый весьма снисходителен к собственным духовным слабостям, к грехам, то есть мало обращает на них внимания и легко их прощает, но к грехам чужим этот огонь очень строг и приводит виновника к неминуемой ответственности, к наказанию без милости. Приведем примеры, поясняющие этот огонь. Давид сделал большой грех. Он хитро убил Урию, жену же его взял себе в жены. Господь послал к нему пророка Нафана, и тот пожаловался царю на одного человека, сказав: «В одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую и выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его ела она, и из его чаши пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот не пожелал взять из своих овец или волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: «Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это».
и за овечку он должен заплатить вчетверо, за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания. И сказал Нафан Давиду: «Ты тот человек». Историю эту читаем мы в 12 главе 2 книги Царств. У Давида горел огонь чуждый, но он его потушил. Давид не наказал смелого пророка. Он сошел с царского престола, снял царское облачение, оделся в одежду покаяния и горько плакал, каясь в содеянном грехе. В сердце Давида вновь загорелся огонь Господень. Только Бог, только Его огонь может сжигать наши грехи. Еще один пример. Книжники и фарисеи привели к Иисусу грешницу и сказали Ему: «Моисей в законе заповедал нам побивать таковых камнями. Ты что скажешь?» Он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». Будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим. Читаем мы в 8 главе Евангелия от Иоанна. У книжников и фарисеев горел огонь чуждый. Они не видели своих грехов, а если и видели, то были к ним очень снисходительны. Они видели грех женщины и требовали сурового наказания. Но когда воссиял огонь Господень, положение изменилось. Они умолкли и ушли, будучи обличаемы совестью. В другой раз Иисус Христос со своими учениками хотели отдохнуть в одном селении самарянском. И читаем мы: «Но там не приняли Его. Видя то, ученики Его, Иаков и Иоанн, сказали: „Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал“. Но Он, обратившись к ним, запретил им и сказал: „Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать“». Евангелие от Луки, 9 глава, с 51 по 55 стихи. Да, у апостолов загорелся огонь, но не Господень. Это был огонь чуждый, и Господь потушил его в сердцах своих учеников. В «Деяниях апостолов» в 8 главе мы читаем: «Савл терзал церковь, входя в домы и, влача мужчин и женщин, отдавал их в темницу». Дальше, в 22 главе, в 4 стихе, сам Павел говорит: «Я даже до смерти гнал последователей сего учения, связывая и предавая в темницу и мужчин, и женщин». Савл имел, как говорит он сам в послании к римлянам, ревность по Боге, но не по рассуждению. Он действовал в защиту закона Божьего, и он был убежден, что этим служит Богу. Но, несмотря на все это, в нем горел огонь чуждый. Бог встретил его на пути в Дамаск, и чуждый огонь, пылающий в сердце религиозного Савла, потух. Во время инквизиции, проводимой католической церковью, миллионы душ были зверски замучены во имя защиты так называемой Святой Церкви. На груди истязателей висел крест, в тюремных камерах, предназначенных для истязания, на столе горели освященные свечи, стояло распятие Иисуса Христа. Там также горел чуждый огонь. С большой грустью, но нужно сказать, что огонь чуждый частенько загорается и в наших сердцах. Тогда и мы перестаем видеть наши собственные грехи, зато становимся очень способны видеть грехи чужие и приводить к суровой ответственности подобных нам братьев и сестер в Господе. Но каков же огонь Господень? В Евангелии от Луки, в 12 главе, Христос говорит: «Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся». Это огонь искупительной жертвы Иисуса Христа на Голгофском кресте. Огонь примирения человека с Богом. Огонь прощения, уничтожения грехов в сердце человеческом. Но этот огонь тогда действует в человеке, когда он верит, что Иисус Христос есть Сын Божий, и когда приходит к Нему с молитвой покаяния. Это есть огонь всемирной проповеди Евангелия. Впервые возгорелся этот огонь в сердцах апостолов, потом в день Пятидесятницы около 3000 душ засияло этим огнем. Огонь Господень охватил уже всю землю.
Везде есть люди, исповедующие Иисуса Христа Сыном Божьим и Своим личным Спасителем. Проповедь об этом огне теперь передается и через радио и телевидение. Да, огонь Господень возгорелся. Христианин, в сердце которого пламенеет огонь Господень, имеет любовь к погибающим грешникам. Он беседует с ними о Спасителе, молится за них и приглашает их на евангельские богослужения. Апостол Петр отрекся от Иисуса Христа во дворе первосвященника. Осознав это, Петр вышел оттуда и горько заплакал. По своем воскресении из мертвых Иисус Христос явился своим ученикам, и когда они обедали, Он не упрекнул Петра. По-человечески следовало бы прогнать Петра, исключить его из числа апостолов. Но Иисус, устремив на Петра свой любвеобильный взор, спросил его нежно: «Симон Ионин, любишь ли ты меня? Кто из нас не согрешает? И каждый грех, соделанный нами, если он не исповедан Господу, он погашает в нас огонь Господень. Только исповеданный грех огонь Господень сжигает, какой бы он ни был. Но как трудно нам сознаваться, исповедовать свои грехи, как трудно нам сокрушаться сердцем». На основании книги пророка Исаии, 6 главы, составлен один христианский гимн. Он поется так: «Пусть огонь небесный уст коснется и сожжет во мне грехи мои. Пусть святая жизнь во мне начнется, я скажу: Господь, меня пошли». Братья и сестры, мы все будем переживать небесную радость, если в сердцах наших будет гореть огонь Господень. Придем к Господу в молитве и скажем Ему: «Господи, пусть огонь Твой непрестанно горит в моем сердце и не угасает».

наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.naputi.info. Повторяю, naputi.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

0: Мы благодарим вас, дорогие друзья радиослушатели, за то, что вы вместе с нами. Знаете ли вы об этом Господе, о котором поются такие прекрасные христианские песни? Если да, слава Ему. А если нет, то сегодня день, когда вы сможете подойти к Нему и попросить у Него прощения о всей вашей прожитой жизни. Возможно, вы считаете, что ничего плохого не сделали, но уже одно то, что вы не поклонялись своему Господу, который сотворил вас, который благословляет вас каждый день, является большим грехом, в котором все мы должны покаяться в какое-то определенное в жизни время. И, как говорят в народе, чем быстрее, тем лучше, потому что мы не знаем, сколько нашей жизни еще нам отпущено. Поэтому сегодня придите к Христу, чтобы Он стал вашим личным спасителем. По всем вопросам обращайтесь к нам. Наш адрес russian@bbnradio.org. Пишите нам.
1: В эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN».
0: Вопросы и ответы. Программа сети библейского радиовещания BBN. Ведущий Николай Александрович Водневский.
2: Как это понять написанное в послании Иоанна? Мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Выходит, что на земле человек не может знать, кто он будет в вечности. А вы говорите: мы спасены, мы спасены.
3: Дорогой друг, тот, кто стал чадом Богом, живя на земле, будет им и в вечности. Вечный Бог не спасает людей временно. Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами, то есть детьми Божьими. Так говорит Евангелие Иоанна, 1 глава, стих 12. Так говорит Писание. Но никто из чад Божьих не знает своего будущего состояния в вечности. Мы не способны на это, живя во плоти. Но Иоанну было открыто самое главное, о чем он говорит в последующем стихе, указанного вами стиха. «Будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Первое послание Иоанну, 3 глава, стих 2. Теперь мы, верующие, не можем себе представить вместимость наших душ в вечности. И это ведь должно быть понятно. Младенцу непостижимо душевное переживание взрослого. Мы не можем представить всю полноту радости, когда увидим Христа, как Он есть. Только через молитвенное общение с Господом можно в некотором смысле представить себе, как велика будет радость спасенного грешника в вечности. Этот текст, который вы привели в своем письме, не дает абсолютно никакого основания утверждать, что, живя на земле, дети Божьи не могут знать, будут ли они со Христом в вечности. Христос сказал так: «Где я, там и слуга мой будет». Писание утверждает еще такими словами: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную». Иоанна 3 глава 36 стих. Поразмыслите над этим стихом несколько часов, и вы поймете.
2: Из Библии известно, что Бог сотворил мужчину и женщину, Адама и Еву. Откуда же появились разные расы с разными физическими особенностями? Здесь есть какая-то неувязка.
3: Дорогой радиослушатель, ответ на этот вопрос мы найдем в другой Божьей книге, которая называется «Природой». На этот вопрос ясно отвечает генетика, наука о наследственности. Это явление называется мутацией, то есть неожиданная перемена физической характеристики организма. Это явление особенно заметно в животном мире при резкой перемене климатических условий. Например, встречаются бесхвостые коты, встречаются бесшерстные телята, бесшерстные мыши и козы, встречаются коротконогие овцы, безрогий скот и тому подобное. Но в процессе мутации неизменно действует Божий закон, к каждое животное или растение может менять окраску, рост, вес, но обязательно сохраняют свой род. Ибо так сказал Бог: «Да произрастит земля душу живую породу ее, скотов и гадов и зверей земных породу их». И стало так. Книга, первая книга Библии, Бытие, 1 глава, стих 24. И так есть сегодня. Теория эволюционистов о создании новых родов потерпела полный крах. От лошади не произведешь корову. Путем скрещивания, путем создания особых условий жизни можно вывести желтую, рябую или даже бесшерстную собаку. Но это все равно будет собака, а не кошка. Библия не есть учебник генетики. В Библии, однако, отмечен интересный случай. Его можно найти в книге «Бытие», 30 глава, стих 29 по 43. Повторяю, «Бытие», 30 глава, стих 29 по 43. Этот случай, когда Иаков отделил от стада своего тестя, Лавана, скот с пятнами и крапинками на коже. Стадо быстро размножилось. Бог благословил Иакова. Но почему это случилось? Ответ находим в книге «Бытие», 31 глава, стих 10. И этот ответ не противоречит учению генетики. Библия говорит: «От одной крови Бог произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли». Деяния апостолов, 17 глава, стих 26. В силу указанных выше условий появились поверхностные, можно сказать, расовые различия между людьми в цвете и форме глаз, в цвете волос, в росте и тому подобное. Но у всех людей, у евреев, арабов, негров, кавказцев, одна кровь. И все люди, без исключения, кровью Иисуса Христа могут получить спасение. Все грешники могут получить спасение. И об этом говорит Евангелие.
0: Вы прослушали программу «Вопросы и ответы». Ведущий Николай Александрович Водневский. Все ваши вопросы посылайте по адресу russian@bbnradio.org. До новых встреч!

В эфире радио BBN. Слово от Господа для наших сердец. Вы когда-нибудь притворялись кем-то, кем на самом деле не были? Может быть, вы притворяетесь верным учеником Христовым, а на самом деле вы духовный шарлатан? Такой вопрос действует как холодный душ, но я точно знаю на личном опыте, что такой обман вполне возможен. Может быть, мы сегодня просто притворяемся? Этот вопрос нужно обдумать серьезно и с молитвой. Он должен побудить нас произвести необходимые изменения в своем поведении. Да поможет всем нам в этом Господь. Оставайтесь с нами.

0: Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих благой вести.

новости на эту неделю от библейского радио Бибен, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих благовестия на эту неделю от библейского радио Бибен.

0: А сейчас в эфире BBN «Детский час». И мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Библия, Слово Божье, Священное Писание, Книга книг, Письмо Бога людям – все это разное название самой ценной книги в жизни каждого христианина – пожилого, молодого, зрелого и совсем еще юного. Детский час BBN представляет программу «Библейская азбука». Оставайтесь с нами, друзья, чтобы услышать важные истины, о которых повествует Слово Божье.
2: Первый грех –

0: Адам и его жена жили в прекрасном саду, который назывался Раем. В раю росло много деревьев с вкусными плодами, множество животных ходило вокруг, и 4 больших реки текли по этому саду. Адам и его жена были очень счастливы в раю. Бог разрешил им есть плоды со всех деревьев, кроме одного дерева, которое росло в самом центре сада. Если вы съедите хоть один плод с этого дерева, вы тотчас же умрете, сказал Бог Адаму. И поэтому Адам и его жена никогда не подходили к этому дереву. Но однажды, когда жена Адама гуляла одна, она услышала вдруг чей-то голос. Сначала она решила, что это зовет ее Адам. Но голос не был похож на голос Адама. Может быть, это Бог ее зовет? Нет, это не голос Бога. Она внимательно посмотрела вокруг себя и увидела вдруг совсем рядом с собой змея. Она раньше уже встречала в раю это хитрое животное, но никогда еще не говорила с ним. «Говорил вам Бог, что не со всех деревьев можно есть плоды?» — спросил змей. «Какой странный вопрос!» — ответила жена Адама. «Мы можем есть плоды со всех деревьев, кроме одного. Бог запретил нам есть плоды с дерева, которое растет в центре сада. Иначе мы умрем». «О, вовсе нет!» – рассмеялся змей. «Вы не умрете, если вы съедите плоды с этого дерева. Наоборот, вы станете сами, как Бог. Вы будете знать так же много, как и Он». Совсем растерялась жена Адама, услышав эти слова. «Как? Неужели они с Адамом не умрут, если они съедят плоды с запрещенного дерева, а наоборот, будут как Бог все знать и уметь? О, это было бы так прекрасно!» Жена Адама быстро пошла к этому дереву, увидела, как красивы его плоды, и, не утерпев, сорвала один плод и съела его. Плод был такой вкусный, что она сорвала еще один и уговорила Адама попробовать, какой чудесный вкус у плодов запретного дерева. Адам знал, что ему нельзя есть плоды с этого дерева, но ему так хотелось их попробовать, что он взял плод из рук жены и съел его. И что же? Стали они умнее? Стали они счастливее? Нет. Съев запретный плод, Адам и его жена увидели, что они наги, и испугались. Быстро нарвали они больших листьев с дерева, чтобы прикрыть свое тело. И вдруг они слышат голос Бога, который зовет их. Сразу же прячутся они между деревьев, но Бог все равно уже увидел их. «Где ты?» – спросил Бог Адама. И Адам ответил: «Услышав голос твой, я испугался и спрятался, потому что я голый». «Кто же сказал тебе, что ты голый? Не ел ли ты плоды с дерева, с которого я запретил тебе есть?» Адам очень испугался и сказал: «Жена, которую ты мне дал, дала мне плод, и я съел его». Тогда Бог спросил жену Адама: «Что ты сделала?» Та ответила, что это змей уговорил ее съесть запретный плод. Бог очень рассердился на змея и наказал его: «Впредь змей будет ползать все время по земле и питаться пылью». А для Адама и его жены Бог сделал одежды из звериных шкур и выгнал их из рая. Бог не хотел, чтобы они съели плоды из дерева жизни и стали бессмертными. навсегда запретил Бог возвращаться в рай Адаму и его жене. Теперь Адам работает в поле. Он должен много работать, чтобы прокормить себя и свою жену. Жену свою он назвал Евой, и она стала матерью всех людей на земле. Все изменилось на земле после того, как Адам и его жена совершили первый грех. Звери перестали жить дружно друг с другом. Львы стали убивать овец, волки — ягнят. Даже Адам и Ева стали бояться зверей. Но Бог не перестал любить людей. Он обещал им, что через много-много лет Он пошлет к ним на землю Своего Сына, Иисуса Христа, который возьмет на Себя все человеческие грехи. Он станет Спасителем людей. И все, кто будет любить Иисуса, после Своей смерти смогут попасть на небо, чтобы всегда быть вместе с Господом.
1: В Евангелии от Луки 11:28 Иисус сказал: «Блаженны слышащие Слово Божье и соблюдающие Его». Подумайте, ребята, что вы сегодня узнали о Боге и о послушании Ему, и постарайтесь всю следующую неделю применять эти истины в своей жизни. Программа «Библейская азбука» подготовлена на радио BBN по материалам аудиосерии, предоставленной издательством «Свет на Востоке». Более подробную информацию об этой миссии вы сможете найти на нашем веб-сайте. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, чтобы услышать другие библейские истории.

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: Иисус – победитель. Приходилось ли тебе когда-нибудь видеть соревнования по боксу? Ты, наверное, знаешь имена известных боксеров – Виталия и Владимира Кличко. Бьют один другого, я имею в виду не Виталия Владимира, а вообще. Нос разбитый, глаз подбитый, бац, один на полу лежит. Судья до 10 считает – победитель, чемпион! Чемпион радуется, а на него смотреть страшно, так у него все лицо расквашено. Такую победу я не имею в виду, когда говорю, что Иисус – победитель. Иисус сотворил весь мир. Как написано в Библии, все им и для него создано. Он пришел на землю 2000 лет назад, чтобы разрушить все дела дьявола. А дьявол, ох, как много зла уже в мир принес. Войны, насилие, пьянство, болезни, страдания. Как всему этому положить конец? Иисус решил взять всех, кто ему верит, к себе, в свой небесный дом. Помнишь, как он молился? «Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они были со мной, да видят славу мою». Евангелие от Иоанна, 17 глава, 24 стих. Знаешь, почему Иисус мог изгонять бесов, исцелять больных, воскрешать мертвых? Потому что Он Сын Божий и сильнее сатаны. А знаешь, почему Иисус и сегодня может исцелять и воскрешать? Потому что Он Сын Божий и победил сатану, который принес в наш мир все зло. Иисус взял на себя вину и грех всех людей, а сатана свою власть над теми людьми, которые обратились к Иисусу, потерял. Так Иисус стал победителем. И эту победу над грехом и злом Иисус дает каждому, кто этого желает и об этом его просит. Хочешь быть в числе победителей? Становись на сторону Христа и попроси у Него прощения за все грехи и все зло, что ты сотворил в своей жизни. А Иисус любит прощать, и Его победа станет твоей победой.
0: Вы прослушали передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Эта передача подготовлена миссией «Свет на Востоке». Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Вы слушаете детскую передачу «Живой родник».
2: Ребята, в нашей сегодняшней передаче прозвучит третья часть рассказа Фени Гросби «Слепая поэтесса». Мы думаем, что вам не терпится узнать о дальнейшей судьбе слепой девочки Фени, правда же? А потому мы не будем терять драгоценного времени, отпущенного нам в эфире, и продолжим наш рассказ. Для тех, кто пропустил наши предыдущие передачи, мы вкратце изложим содержание двух первых глав рассказа. События происходят в американском штате Нью-Йорк в начале 20 века. Девочка Фени в возрасте 6 недель очень простудилась и в результате длительной болезни ослепла. Ее мама очень огорчена этим, и особенно тем, что Фени не может учиться в школе, как другие дети. Собрав определенную сумму денег, она везет свою дочь к известному доктору на операцию. Но после длительного осмотра глаз, доктор дал заключение, что операция бесполезна. Фени никогда не сможет видеть. Но это известие не очень огорчило 7-летнюю Фени. Она растет очень умной и сообразительной девочкой и по наставлению своей верующей бабушки понимает, что Бог имеет для нее свой особый план. Она пробует писать стихи, и у нее это получается. Итак, глава третья. Прошло 2 года. Фени исполнилось 14 лет. Однажды в осенний полдень Фени услышала шуршание сухих листьев под быстро приближавшимися шагами.
3: «Фени, послушай!»
2: Это был взволнованный голос ее матери. Шелест в руке Мерси и серьезность ее тона испугали девочку.
4: «Кто-то заболел или умер?» —
2: подумала она. Но испуг ее тотчас прошел, как только мама объяснила.
3: «Фени, я получила письмо. Есть такая школа в Нью-Йорке, которая называется Институт для слепых. Ты хотела бы поехать туда?»
2: Фени крепко сжала руки. Ее пронзила радость, словно стрела. Школа. Возможность учиться и быть как другие.
4: «О, благодарю тебя, Господи! Ты ответил на мою молитву!»
2: Девочка взволнованно воскликнула.
4: «Да, мама, да! Я хочу поехать! Это самый счастливый день моей жизни!»
2: Они написали просьбу в школу и ее приняли. Последующие 4 месяца прошли в сборах к отъезду. Когда мать и дочь говорили об отъезде, в голосе матери часто слышалась грусть и озабоченность.
3: «Как ты там будешь без меня? Ты никогда не уезжала из дому больше, чем на 2 недели!»
2: Не раз с беспокойством спрашивала мать. Фини как могла, старалась успокоить и подбодрить ее.
4: «Я люблю тебя, мамочка, и буду очень скучать за тобой. Но я хочу быть такой, как мои друзья. Я хочу учиться и получить образование. Потом мы опять будем вместе. Я так счастлива, что Бог ответил на наши молитвы».
2: В день отъезда мама разбудила Фини в последнюю минуту. Фини быстро оделась, дрожа от холода и волнения. Карета уже ждала ее. За завтраком у нее кусок не лез в горло. Слезы застилали глаза, когда она садилась в карету. Она боялась заговорить, чтобы не расплакаться. Карета подпрыгивала по неровной дороге, а вместе с каретой подпрыгивали на своих местах Фени и сопровождавшая ее женщина. При каждом толчке слеза скатывалась с лица Фени. После часа езды и молчаливых слез попутчица Фени сказала:
5: «Если ты не хочешь ехать в Нью-Йорк, мы выйдем на следующей станции и поедем обратно».
2: У Фени задрожали губы. Первым ее побуждением было сказать:
4: «Да, пожалуйста, отвезите меня домой».
2: Эта мысль испугала ее.
4: «Не ходить в школу? Нет, я поеду в Нью-Йорк, в школу», —
2: решительно ответила Фени. Первый вечер в школе. Фени сидела в маленькой комнатке, в которой предстояло провести несколько лет. Все было ново и непривычно. Мебель была расположена не так, как в их доме.
4: «Мне надо научиться ходить здесь, чтобы не зацепляться за кровать и стулья», —
2: думала она, сидя на своем чемодане. Глаза снова наполнились слезами, но тут заговорил разум.
4: «Я в школе, мне надо учиться, я встречу новых друзей. Бог ответил на мою молитву».
2: Финни старалась думать только об этом. Она не сознавала, что ее вздохи походили на рыдание. Вдруг она почувствовала, как чьи-то ласковые руки обнимают ее.
5: «Финни, мне кажется, что ты никогда раньше не покидала свою маму».
2: Голос был добрый и мягкий.
4: «Нет, мадам»,
2: — робко подтвердила Финни.
4: «Извините меня, пожалуйста, но я должна выплакаться».
2: И она снова заплакала. Финни скоро привыкла к школьной жизни. Ее новые друзья объяснили ей распорядок дня и провели ее по школе. Финни рассмешила их предупреждение.
4: «Запомни, если ты опоздаешь на утреннюю молитву, тебе не дадут завтрак. Я встаю рано, это мне не грозит».
2: Финни с нетерпением ждала начала занятий. Несколько недель спустя она послала письмо домой.
4: «Дорогая мамочка, спасибо тебе, что ты разрешила мне поехать в школу. Школа такая, какой я ее и представляла. Когда я приехала, все показалось мне чужим. Мне очень недоставало тебя, милая мамочка. Да и сейчас я тоже скучаю. Но я уже познакомилась и подружилась с некоторыми детьми. Занятия не такие трудные. Я запоминаю все уроки. Но когда надо читать по Брайлю, это трудно для меня. Легче запомнить, чем читать по Брайлю. Мои пальцы огрубели от игры на гитаре и от вязания. Они недостаточно чувствительны, чтобы ощущать выпуклости на страницах в наших книгах. Эти выпуклости составляют слова. Мне нравятся все предметы, особенно астрономия. Я помню, как бабушка описывала звезды, как крошечные, яркие, мерцающие огоньки на черном небе. И говорила, что Бог сотворил их, чтобы мы радовались. Только один предмет я не люблю – математику. Числа утомляют меня. Каждое утро разные учителя читают стихотворения и рассказы известных авторов. Некоторые мои друзья пытаются писать, и я тоже. Говорят, что у меня талант. Я стараюсь, чтобы мои стихи походили на те, какие я слышала в классе».
2: Однажды Финни проскользнула в комнату своей подруги и тихонько закрыла дверь.
4: «Джин, я слышала, как садовник сказал, что весь урожай арбузов будут продавать. Значит, нам больше не будут давать арбузы на обед. Я кое-что придумала».
2: Через минуту обе девочки вышли из школы и направились в сад.
6: «Эй, девочки, что вы здесь делаете?»
2: Неприветливо спросил их старый садовник.
6: «Мне надо работать. У меня нет времени для разговоров. Надо загрузить арбузами этот фургон».
2: Раз, раз, арбузы один за другим летели в фургон.
4: «Сэр, мы слышали, что вы хотите продать все арбузы, чтобы заработать деньги для школы».
6: «Да-да, еще немного, и моя работа закончена. Только надо присмотреть, чтобы никто их не украл».
4: «Позвольте нам помочь вам».
6: «Помочь? Поднимать тяжелые арбузы – мужское дело».
4: «Я не это имела в виду. Мы можем посторожить арбузы, а вы сможете отдохнуть».
6: «Ну, хорошо. Мне надо отдохнуть немного. Караульте арбузы и не разрешайте никому подходить к фургону. И чтобы ни один не пропал. Слышите?»
4: «Да, сэр».
2: Девочки подождали, пока садовник удалился, тяжело ступая. Наступила тишина. Только слышался шорох белки где-то поблизости. Финни сказала, что время действовать. Она обошла вокруг фургона и приподняла крышку.
4: «Джин, иди сюда. Садовник сказал нам никого не допускать к арбузам. Но он ведь не сказал, чтобы мы не брали, правда? Помоги мне вытащить этот большой. Мы спрячем его под сиреневым кустом, а потом заберем его оттуда. Ладно?»
2: Справившись с этим делом благополучно, девочки вскоре сидели под деревом, прислушиваясь, не идет ли садовник. Джин захихикала.
4: «Ха-ха-ха! Финни, ты напишешь стих о том, как мы украли арбуз?» «Ха-ха-ха! Не знаю. По крайней мере, не сейчас. Давай сначала насладимся арбузом».
2: Вопрос Джин испугал Финни. Внезапно она вспомнила, как учила стихи из Библии с бабушкой. Ей показалось, что она слышит строгий бабушкин голос, повторявший: «Ты не должна красть! Ты не должна красть!» Бог говорил к Финни через свое слово, но она не хотела слушать.
4: «Как бы мне хотелось писать стихи, как ты!» —
2: вздохнула Джин.
4: «Когда-нибудь ты станешь знаменитой. Ты даже написала слова к той маршевой песне, которую мы пели на прошлой неделе. А ведь тебе только 14 лет! Представляешь, мы пели твою песню в присутствии самого мэра».
2: Учителя заметили, что популярность Финни растет среди учеников, и это обеспокоило их. Она играла на фортепиано, органе и арфе. Она сочиняла хорошие стихи. Повсюду, где она появлялась, она была желанной гостьей. Превозносили ее талант, восхищались ее поэзией. И Фини сама начала думать, что это так и есть. Однажды утром после завтрака доктор Джонс, директор, пригласил ее в свой кабинет. По дороге она подумала:
4: он, наверное, хочет попросить меня написать стихотворение по какому-то случаю или же похвалить меня за что-то.
2: Но вместо похвалы она услышала такие слова:
7: Фини, мне очень жаль, что ты поверила тому, что другие говорят о твоих стихах. Ты еще очень мало разбираешься в поэзии. Не надо тратить так много времени на сочинение стихов и ожидать похвалы от людей. Прежде всего, надо стараться угодить Богу, делая то, что Он желает.
2: Фини была потрясена и обижена. Горячие слезы потекли по щекам, но внутренний голос говорил ей: он сказал правду, Фини, и для твоего блага. Ее голос дрожал, когда она ответила:
4: доктор Джонс, вы говорите со мной так, как говорил бы мой отец, если бы был жив. Благодарю вас. Простите, что я гордилась тем, что сделала.
2: Скоро Фини начала помогать учителям, занимаясь отстающими учениками. Ученики исправлялись, и Фини обнаружила в себе способность учить.
4: «Я стану учительницей»,
2: — решила она. Однако она настойчиво продолжала писать стихи. Доктор Джонс опять вызвал ее к себе. Он считал, что она пишет стихи в ущерб другой работе. Строгим голосом он объявил:
7: «Ты не должна писать никаких стихов в течение 3 месяца».
2: 3 месяца? Фини не могла поверить своим ушам. Ей запретили писать. Слова слагались в голове в стройные рифмы, и она не могла сосредоточиться на учебе. Она хотела записывать эти слова, но ей запретили писать. Рифмы наполняли ее, когда она должна была отвечать урок в классе. Она не могла избавиться от них. Она не могла учиться. Она стала отстающей ученицей.
4: «Я не могу вынести это», —
2: протестовала она про себя.
4: «Но я должна повиноваться. О, как же мне пережить эти 3 месяца?»

Ребята, время нашей передачи истекло, и мы прощаемся с вами. Мы думаем, что прослушав уже 3 главы нашего рассказа, вы многому научились. Наше желание, чтобы вы могли научиться познавать волю Божью в вашей жизни. И не только знать Его волю, но стараться исполнять все то, что Бог хочет от вас. Если у вас есть желание поделиться с нами вашими впечатлениями или переживаниями, пишите нам. Мы всегда очень рады вашим письмам. Наш адрес – передача «Живой родник», почтовый ящик 846, город Брайт, штат Калифорния, почтовый индекс 95605, Соединенные Штаты Америки. С вами прощаются участники передачи Оксана Мельник, Диана Моргунова, Галя Масалова, Павел Зольников, Мария Моргунова, Михаил Локтев, а также ведущая передачи Ирина Чернецкая. Да благословит вас Бог!

В эфире библейское вещание BBN. В своей книге «Мир с Богом» автор Билли Грэм пишет: «Все психические расстройства, все болезни, все разрушения, все войны – все коренится в грехе. Грех – причина безумия разума и отрава сердца. Грех описывается в Библии как ужасная и губительная болезнь. Грех подобен сорвавшемуся урагану, безумствующему вулкану, разбойнику, крадущемуся в поисках своей жертвы, рыкающему льву, вышедшему на добычу. Грех обрушивается на землю, как удар молнии. Грех – это как смертельный рак, разъедающий человеческие души. Грех – это беснующийся поток, сметающий все на своем пути». Конец цитаты. Я думаю, автор выразил достаточно правильно библейскую точку зрения на грех. И этот грех в нашей жизни встречается на каждом шагу. Может, он с первого взгляда безобиден, но Господь говорит, что вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. И Христос говорит о себе: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Иоанна 10:10. Сейчас у вас выбор: оставить грех и прийти к Господу, или дальше пребывать во грехе, чего мы вам совершенно не желаем. Да будет Господь вашим Спасителем сегодня. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю записан в книге «Псалтирь», Псалом 26, 14. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Псалом 26, 14.

0: эфире библейского радио BBN передача «Библейские доктрины» с ведущим Шаховым Василием Васильевичем. Этот цикл передач посвящен символу веры. Библейские доктрины – это систематическое изучение и изложение истин Священного Писания. Такой подход к изучению Писания не теряет своей актуальности с течением времени. Мы постоянно должны систематически изучать Писание, и единственным источником и основанием для изучения библейских доктрин, конечно же, является Библия. Целью этой передачи является глубокое и всестороннее исследование основных библейских истин согласно Ветхого и Нового Завета. Конечно же, для дальнейшего применения в практической христианской жизни. Поэтому оставайтесь с нами, и эта передача поможет вам утвердиться в вашей вере и в познании Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели! Сегодня, по милости Божией, мы желаем продолжить разбор пятого члена символа веры и воскресшего в третий день по Писанию. В последних беседах мы обратили внимание на важность воскресения Иисуса Христа, а также на естество воскресения. Теперь мы желаем побеседовать о авторе воскресения и достоверности воскресения. Автор воскресения. В отличие от других, которые воскресли из мертвых, Иисус Христос воскрес Своей собственной силой. Он говорил о Себе, как о воскресении и жизни. «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет». Иоанна 11:25. Он также провозгласил, что Он имеет власть отдать Свою жизнь и опять принять ее. Иоанна 10:18. Он также предсказал, что Он воздвигнет храм Своего тела. «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». На это сказали иудеи: «Сей храм строился 46 лет, а ты в три дня воздвигнешь его?» И он говорил о храме тела своего. Иоанна 2 глава 19 по 21 стих. Но воскресение Христа не был труд только одного Христа. Часто он приписывается в общем силе Бога. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Деяния апостолов, 2 глава 24 и 32 стих, 3 глава 26 стих, 5 глава 30 стих, 1 послание Коринфянам, 6 глава 14 стих и Ефесянам 1:20. В особенности оно приписывается силе Отца. Итак, мы погреблись с Ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славу и Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Римлянам 6:4. Апостол Павел, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим Его из мертвым. Галатам 1:1 и 1 Петра 1:3. Если воскресение Иисуса Христа может быть названо трудом Бога, следовательно, и Дух Святой тоже участвовал в нем. Мы это видим на основании Римлянам 8 главы 11 стиха. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Достоверность воскресения Иисуса Христа. В самом начале мы желаем указать, что воскресение Иисуса – чудо. Для того, чтобы привести доказательства достоверности воскресения Христа, мы нуждаемся в фактах, необходимых доказывать чудо. Так как все чудеса включают отклонение от обыденного действия естественного закона, поэтому чудеса не доказываются ссылками на действие таких законов. Чудеса имеют действительные доказательства своих приключений, но это не доказательства, требуемые естествознателями. Давайте посмотрим на доказательства воскресения Иисуса Христа. Доказательства свидетельства. В только что сказанном подразумевается, что необыкновенное появление Божьей силы нельзя доказать на основании обыкновенного естественного проявления. заключение доказательства должны основываться на другом основании. Доказательство свидетельства является одним из них. Необходимы три факта, чтобы свидетельство заслужило доверие. Первый. Свидетели должны быть компетентными, то есть очевидцами. Второй. Их должно быть достаточное число. И третий. Они должны иметь хорошую репутацию, чтобы их свидетельство было принято вполне. Апостолы были пригодны во всех отношениях. Они неоднократно указывали на факт, что они были очевидцами. Говоря об учениках, шедших в Эммаус, евангелист Лука пишет: «И ставши в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали о происшедшем на пути и как он был узнан ими в преломлении хлеба. Когда они говорили о сём, сам Иисус стал посреди их и сказал им: „Мир вам“». Луки 24 глава с 33 по 36 стих. Деяния апостолов в 1 главе в 3 стихе, в 21 и в 22 читаем: «Который явил себя живым по страдании своем со многими верными доказательствами, в продолжении 40 дней являясь им и говоря о Царстве Божьем. И так надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения его. И так они не основывали свое учение на сведениях других». Опять Писание подтверждает, что было больше, чем 500 свидетелей, которые видели воскресение Христа. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьей в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили». 1 Коринфянам 15 глава с 3 по 6 стих. Юристы говорят, что в наших судах достаточного одно свидетеля для установление убийства, двух – для государственной измены, трех – для подтверждения завещания, семи – для подтверждения устного завещания. Самое великое число свидетелей по закону – 7. Что касается репутации и характера свидетелей, достаточно сказать, что ни Писание и никакие почтенные противники никогда не нападали на них на основании этики. Мы должны признать, что апостолы твердо верили, что Христос воскрес из мертвых. Нужно также помнить, что апостолы не имели никакого корыстного мотива для провозглашения этого изумительного факта, и что они провозглашали воскресение Христа, рискуя своей жизнью. Неудивительно, мы ощущаем силу этого свидетельства. Относительно свидетельства апостолов мы можем сказать, что так называемые расхождения в записях о явлении Христа после воскресения рассеивается, когда мы найдем порядок этих событий. События воскресное утро и в течение 40 дней нам кажется происходили в таком порядке. Рано утром, в воскресенье, три женщины пришли к гробу и видели видение ангелов. Матфея 28 глава, первых 8 стихов, Марка 16 глава, первых 7 стихов, и Луки 24 глава, первых 8 стихов. Они разделились у гроба. Мария Магдалина пошла сообщить Петру и Иоанну, Иоанна 20 глава, первых 2 стиха, а две другие женщины пошли сказать другим ученикам, которые, вероятно, были в Вифании, Луки 24 глава, с 9 по 11 стих. Затем Петр и Иоанн побежали к гробу пред Марией и вернулись, не видя Господа, Иоанна 20 глава с 3 по 10 стих. Следуя за этим, мы имеем 12 явлений Христа, вероятно, в этом порядке. Марии, которая пришла к гробу после того, как Петр и Иоанн ушли. Воскресший рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Марка 16 глава 9 стих, Иоанна 20 глава с 11 по 18 стих. Другим женщинам на пути, когда же шли они возвестить ученикам его, и сей Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь!» И они, приступивши, ухватили за ноги его и поклонились ему. Матфея 28 глава 9 стих. Двум ученикам на пути в Эммаус. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение. И те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Марка 16 глава с 12 по 13 стих. Луки 24 глава с 13 по 35 стих. Симону Петру, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. Луки 24 глава 34 стих. И 1 Коринфянам 15 глава 5 стих. Десяти апостолам. В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам!» Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними. Тогда приходит Иисус. Иоанна 20 глава 19 и 24 стихи. 11 ученикам. После 8 дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты. Стал посреди их и сказал: «Мир вам!» Иоанна 20 глава 26 стих. Апостолам при море Тивериадском. После того опять явился Иисус ученикам своим при море Тивериадском. Иоанна 21 глава, 1 стих и дальше. Апостолам в Галилее на дороге. 11 же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус, и, увидевши его, поклонились ему. Матфея 28 глава, 16 по 17 стих. Более 500 братьям. Потом явился более нежели 500 братьев в одно место, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. 1 Коринфянам 15:6. Иакову. Потом явился Иаков. 2 Коринфянам 15:7. Ученикам на горе Вознесения. И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв свои руки, благословил их, и когда благословлял их, стал отдаляться от них и вознесся на небо. Луки 24 глава 50 и 51 стихи. Марка 16 глава 19 стих. Деяния апостолов 1:9. И апостолу Павлу: «А после всех явился и мне, как некоему извергу». 1 Коринфянам 15:8. В наших прежних беседах мы уже обратили внимание, во-первых, на важность воскресения Иисуса Христа, во-вторых, на естество воскресения, в-третьих, на автора воскресения и, в-четвертых, на достоверность воскресения. Говоря о достоверности воскресения, мы рассмотрели доказательство свидетель. Теперь мы желаем побеседовать о доказательстве причины и следствия. Доказательство причины и следствия. Нам всем хорошо известен факт, что каждая причина имеет следствие. Имеется много следствий в христианской истории, которые указывают на телесное воскресение Христа как свою причину. Посмотрим на некоторые из них. Во-первых, пустой гроб. Писание говорит нам, что гроб был пустым. Действительно, если бы это не было истинно так, кто-то бы показал, что ученики были обманщиками, что гроб был не пуст. Изобретенная ложь первосвященников и старейшин того дня, что ученики пришли и украли тело, когда солдаты спали, принято некоторыми современниками за истину. Но доказательство воскресения Христа утверждается фактом, что Господни погребальные пелены были найдены ненарушенными. Только плат, который был на голове его, был положен отдельно на другом месте. Об этом читаем в Евангелии Иоанна, 20 главе с 3 по 8 стих. Тотчас вышел Петр и другой ученик и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый, и, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб, и видит одни пелены лежащие, и плат, который был на главе его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший к гробу, и увидел, и уверовал. Определенно, так бы не было, если бы ученики украли тело. Во-вторых, День Господень. Празднование первого дня недели или Дня Господня причиняет для некоторых некоторые трудности и недопонимания. Так как предмет представляет великую важность не только в доказательстве воскресения Иисуса Христа, но также с точки зрения вероучения, посмотрим на него в свете Священного Писания. Начиная свой труд творения, Бог избрал осветить или отделить одну седьмую часть времени. Он повелел Израилю соблюдать седьмой день недели, как день покоя, исход 20 глава с 8 по 11 стих, подобно седьмой или субботний год, как время, когда земля должна отдыхать, исход 23 глава 10 и 11 стих, и Левитам 25 глава 2 по 7 стих, и 50-й год, как время юбилея, признание семи субботних лет, Левитам 25 глава с 8 по 24 стих. В различных деталях обои субботний год и год юбилея были прообразно пророческими. Мы лучше сможем понять божественную причину празднования седьмого дня и перевода его на первый день недели, если мы посмотрим на субботу в отношении разных периодов времени. Первый. Суббота от Адама до Моисея. В Библии записано, что Бог почил в конце шестого творческого дня. Бытие 2 глава 2 и 3 стих, исход 20 глава 10 и 11 стих, и Евреям 4 глава 4 стих. Но нет указания в Слове Божьем, что человеку было назначено соблюдение или что он соблюдал субботу до того времени, пока не вышел из Египта. Книга Иова открывает религиозную жизнь патриархов, и хотя в ней представлены различные обязанности по отношению к Богу, в ней не говорится о обязанности к субботе. Но с другой стороны, в Библии определенно указано, что суббота была дана Моисеем, и что с того времени начали соблюдать ее люди. Исход 16 глава 29 стих, Неемия 9 глава 13 и 14 стих, Иезекииля 20 глава с 11 по 13 стих. Второе. Суббота от Моисея до Христа. В этом периоде суббота была законом в силе. Она была внедрена в законе. Исход 20 глава с 8 по 11 стих. И Божие средство для его несоблюдения было предусмотрено в законе жертвоприношений. В связи с этим важно отметить, что от язычников никогда не требовалось соблюдение субботы, но она была особенным знаком между Иеговой и Израилем. Исход 31 глава с 12 по 17 стих. Среди грехов Израиля особенно подчеркивалось нарушение субботы и субботного года. В сердце этого периода, однако, Осия предсказал, что одним из наказаний, которые Господь наведет на Израиля, будет прекращение субботы. Осии 2 глава 11 стих. Это пророчество должно исполниться в свое время, ибо уста Господни произнесли его. Так как век Моисея продолжался до смерти Христа, его земная жизнь и служение было под законом, изъясняя закон и применяя закон. Найдя закон субботы, помраченным традициями и учениями человека, он указал, что суббота была дана для блага человека и что человек не должен стать жертвой субботы. Марка 2 глава 27 стих. Христос был верен всей системе Моисея, которая включала субботу, потому что система была в силе во время его земной жизни. Третье. Век церкви. После воскресения Христа нет записи в Новом Завете, что верующие соблюдали субботу. Несомненно, многие иудействующие христиане соблюдали субботу, но об этом нигде не отмечено в Слове Божьем. Подобным образом, после воскресения Христа нет повеления данного евреям, язычникам или христианам соблюдать субботу. А также нарушение субботы ни разу не упоминается среди многочисленных списков возможных грехов. Наоборот, имеется предупреждение относительно соблюдения субботы для детей Божьих, которые под Божьей благодатью. Послание к Галатам, 4 глава, 9 и 10 стих, осуждает соблюдение дней, месяцев и времен года. Эти праздники обыкновенно соблюдались с намерением заслужить благосклонность Бога. Послание к евреям, 4 глава, первых 13 стихов, рассматривает субботу как прообраз покоя, успокоения одел своих, в который верующий входит, когда он спасен. Послание к Колоссянам, 2 глава, 16 и 17 стих, ясно настаивает, что дитя Божие не должно быть осужденное относительно субботы и подразумевает, что такое независимое отношение к субботе благоразумно ввиду всего, чем Христос стас для того, кто теперь стал новым творением. Колоссянам 2 глава с 9 по 19 стих. В этом открывке Писания ясно представлены обыкновенные субботы, а не специальные или отдельные субботы, которые были части церемониального закона. Послание к Римлянам, 14 глава, 5 стих, провозглашает, что верующий, удостоверенный в своем уме, может судить о всяком дне равно. Это не подразумевает пренебрежение верного поклонения, но скорее предлагает, что для этого верующего все дни полностью посвящены для Бога. Четвертое. Суббота и грядущий век. В полном согласии с Новым Заветом вероучение, что новый день Господен относится только к периоду Церкви. Пророчество предсказывает, что суббота будет восстановлена, заменяя день Господен, немедленно после завершения и призвания Церкви из мира. Даже в кратком периоде тяжкого времени суббота имеется в виду, Матфея 24 глава 20 стих. Пророчество особенно указывает, что суббота будет характерной чертой грядущего века царства, Исаия 66 глава 23 стих и Иезекииля 46 глава 1 стих. Первый день недели празднуется Церковью от воскресения Христа до настоящего времени. Этот факт подтверждает новозаветными записями и письменами отцов Церкви, а также историей Церкви. Празднование Дня Господня доказывает воскресение Иисуса Христа. В-третьих, Церковь и ее существование. Христианская Церковь – следствие, которое тоже имеет какую-то причину. Великое впечатление произвела жизнь Иисуса Христа на учеников во время его пребывания с ними. Но их надежды были рассеяны, когда он был распят. Ничто не могло ободрить этих разочарованных учеников для размышления и поклонения учителю, которого они считали мертвым. И, конечно, ничто не могло заставить их провозглашать имя его иудеям среди преследования, разве только полная уверенность, что он воскрес из мертвых. Их собрания были началом христианской церкви. Поэтому существование церкви можно только объяснить на основании физического воскресения нашего Господа. В-четвертых, Новый Завет является следствием воскресения. Как могла эта книга когда-либо быть написанной, если не было воскресения? Эван сказал, если бы Иисус оставался погребенным в гробу, повествование о его жизни и смерти оставалось бы погребенным вместе с ним. Новый Завет. Книга воскресения. Аминь.
0: На этом передача «Библейские доктрины» подошла к концу. Изучая доктрины Библии, необходимо помнить, что они не изменяются под влиянием культурных и национальных особенностей, уровня образования и прочих важных обстоятельств. Они неизменные. Но также важно помнить, что изучение библейских доктрин – это лишь маяки для нашей успешной христианской жизни. Самое главное, чтобы мы поступали так, как учит нас Слово Божье. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. В следующий раз мы ждем вас снова, когда передача «Библейские доктрины» будет в нашем эфире. Оставайтесь с Богом!

круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Однажды пророк Исаия сказал: «Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою». Исаия 5:21. Нам, верующим во Христа, нужна высшая мудрость, мудрость, которая приходит от Бога. Она чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Так мы читаем в послании Иакова в 3 главе. Обратитесь к Господу за такой мудростью. Есть ли сомнение у вас, какая мудрость лучше, Божья или земная, бесовская? Думаю, что нет. Поэтому обратитесь только к Творцу, и Он даст ту мудрость, которая находится в Священном Писании. Мудрость та, что свыше, отвергает все, что мир из рук не выпускает, наглости смиренно уступает, зная, что по-божьи поступает.

В эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести.

Напомню, что в прошлый раз мы начали беседу о гордыне, о грехе, который трудно избежать даже человеку верующему и богобоязненному. Гордыня, желание быть первым, не являются порождением нашего века. Вспомним, как ученики Христовы, братья Иаков и Иоанн, подошли к Господу и сказали, нисколько не краснея: «Дай нам сесть у Тебя, одному по правую сторону, а другому по левую». Иисус предрек Иакову и Иоанну разделить с ним многие испытания. Однако в отношении небесной иерархии Господь сказал: «Дасть сесть у Меня по правую сторону и по левую не от Меня зависит, но кому уготовано». В прошлый раз мы прочитали следующее благое наставление из Священного Писания: «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». Увы, в нашей повседневной жизни мы зачастую забываем это святое заповедание. Слишком часто мы любой ценой стремимся быть первыми. Гордыня застилает глаза наши. Что же соделывает гордыню столь опасной? Прежде всего, она вытесняет Бога из жизни нашей. По словам христианского писателя и профессора Нила Плантинги, Господь желает исполнить нас Духом Святым, но гордыня исполняет нас эгоизмом. Места для Бога уже в душе не остается. Гордыня дает нам обманное чувство самодостаточности и самодовольства. Из-за нее мы начинаем считать, что вполне можем обойтись и без Бога. Или же думаем, что наша праведность столь велика, что Господь должен исполнять все, о чем мы Его не попросим. Но в Слове Божьем мы находим такие отрезвляющие слова: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать».

Второй аспект, соделывающий гордыню столь опасной, заключается в том, что гордость препятствует христианской любви и служению друг другу. Как сказано в Слове Божьем, «любовью служите друг другу». Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Несмотря на то, что Христос предупреждает нас о греховности явного или завуалированного хвастовства нашим высоким положением, некоторые из нас по-прежнему испытывают чувство определенного превосходства над другими. Зачастую мы не желаем общаться с людьми, которые в нашем понимании ниже нас, даже если это необходимо для служения другим. Как же нам перейти от гордости к смирению? Некоторые избирают путь напряженной работы над своим отношением к другим, на смирении самого себя. Но подобный метод таит в себе опасность гордости за свои достижения в самовоспитании кротости. Смирение — это добродетель, которая поддается с трудом искусственной культивации. В тот момент, когда мы начинаем считать себя кроткими, мы впадаем в грех гордыни. Нам необходимо понять, что смирение — это не одно лишь чувство, которое можно обрести в результате самогипноза. Мы обретаем истинную кротость, когда познаем Иисуса Христа и сосредотачиваем все наше внимание на Нем. При встрече со Христом мы вдруг понимаем, сколь нуждаемся в Нем, и это смиряет нас. У креста Христова мы осознаем, чего заслуживает наш грех, и это подрывает самую основу нашей гордыни. Это разбивает нашу надменность и чувство морального превосходства. Но при всем при этом Голгофский крест не вводит нас в полное отчаяние. Крест является Божьим осуждением человеческого греха, но в то же самое время он показывает Божью любовь к падшему человеку. Да, Господь Бог ненавидит грех, но Он любит грешника. И любовь эта столь велика, что Бог отдал даже Своего Единородного Сына умереть за грехи наши. Иисус столь возлюбил нас, что умер за нас. Если мы узреем любовь эту, у нас уже не будет времени на размышления о наших собственных положительных чертах и добродетелях. Бог Отец возлюбил нас, Господь Иисус Христос уничижил Себя до уровня слуги и отдал Свою жизнь за нас. В этом наше великое смущение и наше великое утешение».

что же тогда о чувстве превосходства по отношению к другим? В свете креста Христова нам открывается истина, что всякое сравнение себя с другими поверхностно и даже бессмысленно. Конечно, в чем-то мы можем быть лучше окружающих, как и окружающие могут быть в чем-то лучше нас. Ну и что? Мы равны в том, что мы все согрешили, все лишены славы Божьей. Мы равны в той цене, которую Господь Иисус Христос уплатил за искупление от грехов наших. Если мы равны в этих бесконечно важных вопросах, что нам до сравнений в вопросах менее важных? Смерть Христова примиряет нас с Богом и друг с другом. Голгофский крест ставит нас на один и тот же уровень и заставляет нас служить другим, как Христос служил нам. Никакой человек не находится ниже нас, никакая работа не стоит ниже нашего коту. Никакая работа не стоит ниже нашего достоинства. Как Иисус, мы делаем то, что должно быть сделано, и помогаем всякому нуждающемуся в нашей поддержке. Истинное смирение не является лишь вопросом укрощения нашего самодовольства. Это наше смирение пред Господом Иисусом Христом, принятие Его помощи и ответного самоотверженного служения ближнему нашему. Такое служение не означает, что мы должны иметь более низкое положение или чувствовать себя никчемными. Вовсе нет. Такое служение означает помогать всякому, нуждающемуся в нашей помощи, и делать все, что должно быть сделано, даже если работа кажется нам ниже нашего достоинства. Нам следует раз и навсегда избавиться от вопроса: «А что мне будет с этого?» Если даже Иаков и Иоанн, ближайшие ученики Иисуса, впали во грех гордыни и возжелали стать первыми, то нам не следует удивляться, что и мы заряжены тем же самым греховным отношением к окружающим. Прислушаемся же к тому, о чем учит нас Христос, провозглашающий: «Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою во искупление многих». Воистину ли верим мы словам Христовым? Понимаем ли мы, что из-за нашего греха Господь должен был умереть на кресте, чтобы вернуть нас к Богу? Обратились ли мы ко Христу со словами покаяния, с молитвою о спасении? Будем молиться за тех, кто еще не соделал этого. Уверуем в великого и смиренного Спасителя, в Его смерть и воскресение, в искупление грехов наших. А уверовав, будем неустанны в нашем следовании за Христом, в нашем служении ближнему нашему. И пусть сам Бог Отец решит, кто есть первый.

0: сейчас давайте помолимся. Господь Иисус, приступаем к престолу Твоей благодати и благодарим Тебя, что Ты оставил на время Свою славу небесную и отдал жизнь Свою, чтобы спасти нас. Исполни нас спасительной верою и Духом Своим Святым, дабы мы могли любить друг друга и служить друг другу в самоотвержении и радости. Во имя нашего воскресшего Господа и Спасителя мы просим и молим. Аминь.
1: Дорогие друзья, наша очередная радиобеседа из цикла «Возвращение к Богу» подошла к концу. Мы всегда рады вашим отзывам, вопросам и предложениям. Не забывайте, что тем, кто обращается к нам впервые, мы по возможности высылаем различную духовную литературу. Адресуйте ваши письма Михаилу Неволину, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372, Россия. Наш сайт в интернете www.kbogu.ru. Наш имейл молитва@kbogu.ru. Повторю наш адрес: Михаил Неволин, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372. Интернет-сайт www.kbogu.ru. Имейл молитва@kbogu.ru. Всего вам доброго. Храни Господь Бог вас и ваших близких.

Вы находитесь на волне, на которой вещает библейское вещание BBN. О грехе Слово Божье говорит очень много и говорит в негативном смысле. То есть самое основное в нашей жизни – это оставить грех и прийти к Господу. Что же такое грех? Это есть нарушение совершеннейшей воли Божьей, расстройство, извращение и разрушение Богом установленного порядка. Грешник – это тот, кто вносит дезорганизацию и нарушает этот божественный порядок. Грех – это жуткая зараза, от которой не свободен ни один из смертных. Грех живет в нашей душе и в нашем теле. Он циркулирует в нашей плоти вместе с кровью. Но какая чудная весть! Господь Иисус Христос сегодня исцеляет нас от всякого греха. Придите к Нему и отдайте Ему свое сердце на скорое лечение для вечной жизни со Христом и Иисусом. Послушайте Слово Божье сегодня, и вы никогда об этом не пожалеете. Оставайтесь с нами.

Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господен? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом.

0: «Завтра наступает сегодня». Это не призыв и не новое философское изречение. Это не игра слов и чья-то премудрость. «Завтра наступает сегодня» — это программа для всех и для каждого, кто действительно понимает, что завтра наступает сегодня.
1: Сегодняшнюю встречу в эфире я хотел бы начать вот этими словами из Библии. «Да славят Господа за милость Его и за чудесные дела Его для сынов человеческих».
0: И как я понимаю, это неспроста. У тебя есть для нас потрясающая история?
1: Ты угадала. Я начну именно с истории об одном богатом норвежце, который вернулся из длительного путешествия на родину. И по приезду он вышел осмотреть свои поля. Там он встретил знакомого крестьянина, которого звали Ганс. И застал он Ганса за благодарственной молитвой перед обедом. «Ганс, что ты делаешь?» – спросил он. «Прошу прощения, сэр, я только благодарю Господа за еду, которую он послал мне». Посмотрев на скромный обед Ганса, состоящий из куска сыра и хлеба, богач заметил: «Да тут и благодарить не за что». Они еще поговорили, а затем Ганс сказал хозяину: «Вы знаете, сэр, прошлой ночью мне приснился сон, что самый богатый человек в нашей деревне должен умереть сегодня вечером».
0: Представляю, что почувствовал богач, и предполагаю, что остаток дня он провел в беспокойном ожидании.
1: Ты права. Ему действительно было нелегко пережить эти часы. Он пригласил доктора, отказался от еды, запер все двери и окна и сидел, не шелохнувшись, пока в 11 часов вечера в дверь не постучали.
0: У богача, поди, сердце чуть не выпрыгнуло, но все же он открыл дверь.
1: Да, и там был его слуга, который сказал: «Извините, что беспокою вас, сэр, но думаю, что вы должны знать об этом. Только что умер Ганс». Сердце остановилось.
0: Я давно уже поняла, что настоящие богачи вовсе не те, кто скрываются за металлическими дверьми и страхуются от кражи. Иисус тоже советовал собирать нетленное богатство на небесах. И я даже знаю, как можно стать самым богатым, и не только в своей деревне.
1: Интересно послушать.
0: Можно сегодня же в кругу своей семьи устроить вечер благодарения. После ужина встать вокруг стола, и пусть каждый скажет, кого и за что он благодарит.
1: При этом можно прочитать третью главу книги «Плача Иеремия», которая напоминает вам о доверии Господа. Или же можете прочитать Псалом 108, с которого я начал, где говорится следующее: «Да славят Господа за милость Его и за чудесные дела Его для сынов человеческих».
0: Мы искренне желаем вам разбогатеть по-настоящему. И до встречи в программе «Завтра наступает сегодня». Желаем успехов! Пишите нам. Наш адрес 420-111, Казань, АЯ 555. Наш электронный адрес most@mail.ru. До новых встреч в программе «Завтра наступает сегодня».

Вы слушаете библейское вещание BBN. Благодарим вас за то, что вы на этой волне. Евреям 2:14-15. «Дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Библия говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Иоанна 3:16-17. Какое чудесное слово! Иисус Христос есть источник жизни. Он победил смерть и осуждение и заменил их жизнью. Примите Иисуса Христа в свое сердце сейчас, и Он избавит вас от страха смерти. Наш адрес russian@bbnradio.org. Пишите нам со всеми вашими вопросами, и мы постараемся на основе Священного Писания ответить вам. А сейчас оставайтесь с нами.

0: эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org.
1: Стих «Благой вести» на эту неделю записан в книге «Псалтирь», Псалом 26, 14. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Псалом 26, 14.

0: план спасения. Ведет эту передачу пастор Павел Джеймс. Он был одним из активных участников объединения славянских церквей в Австралии. Открытие человеку Божьего плана спасения, пожалуй, является центральной мыслью в Писании. И этот план спасения открывается Богом с первых страниц Его Слова. Зная Божий план спасения, человек сможет охватить всю Библию и уловить главную мысль. Божий план спасения подразумевает, что Бог работал с человеком по-разному в различные периоды истории, но Он Сам и Его принципы оставались при этом неизменными. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас.
1: В этой беседе мы приступим к изучению Божьих атрибутов или духовных свойств Бога. Первым атрибутом Бога является Его всемогущность. Бог Сам открылся Аврааму со словами: «Я Бог всемогущий, ходи предо Мною и будь непорочен». Бытия, 17 глава. Также через пророка Иеремию Бог говорит о Себе: «Вот Я, Господь, Бог всякой плоти, есть ли что невозможное для Меня?» Иеремия, 32 глава. Бог сотворил все видимое и невидимое не посредством эволюции, но посредством Слова. Читаем: «Бог сказал и сделалось, Бог повелел и явилось». Псалом 32. Бог держит все силой и могущество Своего. Он есть Вседержитель. Им мы движемся, живем и существуем. Деяния апостолов, 17 глава, 28 стих. Дорогие, сознание всемогущности Бога наполняет сердца верующих спокойствием и миром даже в критические моменты жизни. Давид, например, скитаясь в горах и находясь в постоянной опасности, перед сном молился Богу такой молитвой: «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности». Псалом 4, 9 стих. Я знаю многих верующих, которые пользуются этой молитвой как пилюлей от бессонницы. А многие матери, провожая своих сыновей на фронт, благословляли их и давали им листочки бумаги, аккуратно сложенные, где был написан со слезами 90-й псалом, как символ веры во всемогущего Бога. Я прочитаю вам некоторые стихи из этого псалма. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорить Господу: прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение истина его. Не убоишься ужаса в ночи, стрелы летящие днем, язвы ходящие в мраке, заразы опустошающие в полдень. Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесною к тебя, но к тебе не приблизится, ибо ангелам своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих». Дорогие, этот псалм особенно дорог и мне, потому что, когда я навсегда покидал родительский дом, моя мать также благословляла меня и цитировала на память некоторые стихи из этого 90-го псалма. Его пророческие слова исполнились буквально в моей жизни. Следующий атрибут Бога есть вездесущность. Бог присутствует везде одновременно. Он наполняет собою мир. От Бога невозможно куда-нибудь уйти или скрыться. Эту истину хорошо выразил Давид в 138-м псалме. «Куда пойду я от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там, сойду ли в преисподнее, и Ты там?» Псалом 138. «Ангелы небесные, злые духи, даже и сам дьявол могут передвигаться со скоростью мысли. но не могут, подобно Богу, присутствовать везде в одно и то же время. Если, скажем, дьявол присутствует в этом месте, то его нет в другом месте. Бог же присутствует везде одновременно. Это его атрибут. Эта истина важна для понимания многих затруднительных мест Священного Писания. Например, Христос сказал: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди их». Матфея 18 глава. После Своего Вознесения Христос находится на небе. Как же Он может находиться посреди этих двух или трех? Ответ очень простой. Иисус, будучи Богом, Он вездесущ и присутствует одновременно и на небе, и на земле. Другой пример. Миллионы людей одновременно молятся Богу во всех частях света. Разве может Бог слышать всех одновременно? Да, может, потому что Он есть вездесущий Бог. Следующий атрибут Бога – это Его всезнание. Бог знает все, настоящее, будущее. Ничего нет тайного для Бога. Об этом хорошо знал псалмопевец Давид. Вот что он пишет в том же 138-м псалме. «Ты знаешь, когда я сажусь, когда встаю, ты разумеешь помышления мои издали, иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня, и все пути мои известны тебе. Еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою. Дивно для меня ведение твое, высоко не могу постигнуть его. Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Таким образом, Бог знает и жизнь каждого из нас, знает также день нашей смерти. Бог знает, что случится в мире в грядущих веках, и открывает это в Слове Своем. Пророчества Библии исполняются в наше время на наших глазах. В связи с Божьим атрибутом всезнания следует обратить ваше внимание на взаимоотношения между Божьим всезнанием и свободной волей человека. Это важно для правильного понимания некоторых Божьих принципов. Бог создал человека со свободной волей и дал человеку право выбора. Будучи справедливым Богом, Он никогда не насилует эту свободную волю человека. Иными словами, не заставляет человека силою делать то, что угодно ему, но всегда предлагает и дает право выбора. В то же самое время Бог знает все наперед. Так, например, Христос в день вербного воскресения, когда Он въезжал на осле в Иерусалим, как долгожданный Мессия, Он знал, что народ израильский отвергнет его и изберет Вараву. Он знал, что Иерусалим будет разрушен, и евреи будут рассеяны по всему миру. Что же он делал? Он плакал, глядя на Иерусалим. Лука 19 глава 41 стих. Так точно и со спасением. Христос знает, кто из людей уверует и спасется, и кто отвергнет спасение и погибнет. Но Он не заставляет грешников силою каяться в своих грехах и верить, хотя это есть Его желание и воля. Что же Он делает? Он нежно и кротко предлагает грешникам свое спасение, которое Он, Христос, приобрел для всех нас ценою своей смерти на Голгофском кресте. Он знает ужасную участь тех, которые отвергнут Его жертвенную любовь. И что же Он делает? Плачет о многих из вас, дорогие мои радиослушатели. Следует нам остановиться еще на одном важном вопросе, связанном с Божьим всезнанием. Это Божье предузнание и Божье предопределение. В послании к римлянам читают такие слова: «Ибо кого Он предузнал, тех и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Римлянам 8 глава. На основании этого места Писания возникло ложное учение о том, что если Бог предузнал и предопределил меня ко спасению, то мне не надо ничего делать и ни о чем беспокоиться, Бог все равно спасет меня. Так некоторые верят, ждут что-то сверхъестественное и умирают без спасения. Дорогие, в вопросе спасения есть две стороны – Божья сторона и человеческая сторона. Бог любит всех и предлагает всем спасение. Кто верит и принимает, те спасаются. В то же самое время Бог знает, кто уверует и кто спасется. Бог есть всевидящий. Во второй книге Паралипоменон говорится, что очи Господа обозревает всю землю. Второе Паралипоменон, 16 глава, 9 стих. Апостол Павел говорит: «Нет твари сокровенной от Него, но все обнажено пред очами Его». Где бы человек ни был, Бог видит его и знает даже помышления его. В обыденной же жизни люди стараются делать злые дела, чтобы никто не видел и не знал, но забывают, что Бог все видит и все знает, и в Его книге дел все регистрируется. В день суда эти книги будут открыты, и каждый грешник будет судим согласно всего написанного в этих книгах. Читайте Откровение, 20 глава, с 11 по 15 стихи. Поэтому следует каждому из нас помнить это и стараться жить чисто и свято и ходить в страхе Господнем. Дорогие, постарайтесь ознакомиться с книгами Библии посредством оглавления. Начинайте заучивать на память названия книг и их порядок. Это облегчит вам дальнейшее изучение Библии. Каждый раз, когда вы приступаете к чтению Слова Божьего или к слушанию плана спасения, старайтесь коротко помолиться. На этом остановимся, и я продолжу эту тему в следующей беседе. С Богом! До следующей встречи! Да хранит вас Бог!
0: Вы прослушали передачу «Божий план спасения». Вел передачу пастор Павел Джеймс. С вопросами и пожеланиями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Божий план спасения» будет в эфире в следующий раз. Божьих вам благословений в изучении Слова Божьего!

Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org

В эфире библейское вещание BBN. Мрак спустился опять над твоей головой, ветер тучи нанес весть откуда, и никак солнце луч не мелькнет над тобой, сердце мечется в поисках друга, ты идешь, спотыкаясь на узком пути, одинокий, покинуть друзьями. Пошатнулся опять, где же силу найти и за что ухватиться руками? Где, скажи, все друзья, ты их много имел, в дни весны молодой и цветущий, но пришла вдруг беда, и остался ни с чем, лишь печалью томишься гнетущей. Огляни же, страдалец, избитой душой, и взгляни на простертые руки. Их Господь простирает, любя, над тобой, в тех руках прекратятся все муки. Только Бог, о, поверь, лучший друг на пути, только в нем, о, пойми, жизни сила. Твои стези не раз освещал он в ночи, и в беде его милость хранила.

Дорогие друзья, радиослушатели, неужели вы не думаете, что Господь ожидает и вас, чтобы вы также прославляли Его? Если вы до сих пор еще не знакомы с Господом лично, если Он не является вашим Спасителем, то обратитесь к Нему сейчас в молитве покаяния, и Он даст вам свою пронзенную руку и примет вас в число своих детей. Со всеми вопросами обращайтесь по следующему адресу: russian@bbnradio.org. Мы ждем вашего письма.

В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам «Библейское вещание BBN». Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

Начинается час воскресного богослужения на библейском радио «Бибиан». Если вы по каким-либо причинам не можете присутствовать на богослужении в своей местной церкви, то мы приглашаем вас прославить Господа в пении и проповеди Его Слова вместе с нами. Даже если у вас есть возможность посетить воскресные богослужения в своей церкви, но время позволяет вам оставаться с нами, мы думаем, что этот час на нашем богослужении будет благословением для вас. В сегодняшнем богослужении вы услышите общее хоровое пение, а также проповеди проповедников Довголева Ивана Ефимовича, Ейско Даниила Александровича и Курца Владимира Ивановича. Благословений вам в воскресном богослужении на библейском радио «Бибиан».

Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий всем вам! Прочитаем сегодня Слово Божие, записанное в Евангелии Иоанна в 10 главе, из стихи от 27 по 30. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего. Я и Отец одно. Нашей темой сегодня будет особенности и привилегии овец Иисуса. Интересно подумать, почему люди, принадлежавшие Иисусу или верующие в Иисуса, названы овцами. Писание называет одних людей овцами, а других козлами. И сказано, что придет время, когда они будут отделены одни от других, и вечная участь одних и других будет разная. Одни, сказано, пойдут в жизнь вечную, а другие в муку вечную. Но сегодня мы будем рассуждать об овцах Иисуса. Кто-то сказал, что овца – это самое несообразительное и беспомощное животное. Говорят, что они никогда не могут сами найти дорогу домой. Я не совсем согласен, что овца – самое несообразительное животное. Если последователи Христа так названы, то это самые сообразительные люди, потому что избрали своим пастырем Иисуса и этим самым вечную жизнь. Если овца в самом деле не может сама попасть домой, то опять-таки это очень разумно, когда она желает иметь хорошего пастыря, который в состоянии привести или пригнать ее домой, и в данном случае привести ее в дом Небесного Отца. Давид, израильский царь, в детстве тоже был пастухом овец и был очень хорошим пастухом. Он защищал их от зверей-хищников, как читаем в Библии, и, по-видимому, заботился о всех их нуждах. Позже он сам избрал для себя пастырем Господа Иисуса – и говорит в 22-м псалме: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». И дальше говорит в этом же псалме, как этот пастырь заботится и удовлетворяет все его нужды. Он нашел, что принадлежать этому пастырю является большой привилегией и большим приобретением. Как бы хотелось, чтобы и вы все, дорогие слушатели, имели бы этого небесного пастыря своим личным пастырем. Посмотрим теперь на особенности овец Иисуса. Первое, Христос говорит: «Овцы мои слушаются голоса моего». Слово «слушаются» означает не только то, что они слышат этот голос, но оно означает и то, что они повинуются этому голосу, потому что дальше сказано, что они идут за ним, куда он ведет их. Они слушаются его голоса, чтобы иметь за кем идти, и чтобы прийти в желанное место, то есть в небо. Они слушаются его также и потому, что Писание говорит, что послушание лучше жертв, а непослушание – то же самое, что идолопоклонство и волшебство, как сказал когда-то Самуил царю израильскому Саулу, который не послушался голоса Божия и сделал по-своему. В нашем мире очень много слышно разных голосов, и все они зовут к себе и желают, чтобы человек шел за ними. Но вопрос, куда эти голоса ведут людей. Поэтому надо различать голоса и идти за тем, кто приведет в вечность с Богом, потому что все мы находимся на пути в вечность. Одним из таких голосов является голос политики. И многие, можно сказать, бегут за ним. И так увлекаются политикой, что забывают заветы Божии и погибают вместе с миром. Писание учит нас, чтобы мы молились за наших правителей, и это является прямой обязанностью детей Божьих молиться о властях, потому что все власти от Бога. Работать в политическом мире – тоже не грех. Но при сегодняшней политике и при сегодняшнем положении верующему человеку очень легко
там потерять свое достоинство. А поэтому стоит хорошенько подумать, раньше чем следовать за этим голосом. Потом есть очень громкий голос, это голос науки. А наука – это очень полезное занятие. И сколько добра она сделала для человека. Мы все пользуемся сегодня его достижениями. И за это верующие постоянно благодарят Бога. Но Писание говорит, что знание надмевает. И часто человек, получив определенные познания, начинает гордиться этим и пренебрегает не только людьми, своими друзьями, но также Богом, не понимая всего так, как надо понимать. И тогда его гордость обязательно приведет его к погибели, потому что он свои знания ставит выше Бога, другими словами, сделал с них идола. Так что и это тоже опасный голос, и надо быть осторожным, чтобы он не заглушил голос доброго пастыря, ведущего своих овец по пути истины, то есть по пути в небо. Наука всего не знает, а то, что смогли открыть и доказать, не противоречит Библии. А поэтому только ученые-неуки говорят, что, мол, наука доказала, что Бога нет, и что Библия не права. Есть еще голос философии, то есть любви к знанию и к слову. И это неплохая отрасль познаний, но часто люди, надмеваясь своим плотским умом, запутываются в своих мышлениях и доходят до безумства. Есть такие сегодня религиозные философы, которые даже утверждают, что Иисус Христос и дьявол – большие друзья. И на этом они строят учение, учащее, что в конечном итоге все будут спасены, и даже сам дьявол, этот предвечный противник Божий, будет спасен. Этим они отвергают людей от Слова Божия, отвлекают от Слова Божия и отвергают Библию. Слово Божие только единственное, которое ведет людей в вечную радость и счастье, а все остальное ведет в погибель. Ведь вся истина Божия находится только в Библии, а не в философствованиях ума человека. Есть еще один голос, это голос моды, который является, я бы сказал, бичом для многих бедных людей. Есть люди, имеющие больше денег, чем им нужно, и они могут позволять себе покупать все часто и менять свои костюмы, не используя даже их так, как надо. Потом ради коммерции эти моды постоянно меняются, чтобы высасывать деньги из людей. Бедный человек, смотря на красивые одежды богатого, и сам тянется быть похожим на них. И тогда у него не остается средств на самое необходимое. К сожалению, даже верующие часто увлекаются модами, а это ведет их к гордости. Они хотят потом показаться перед другими и даже похвастаться. Посмотри, мол, какой я способный, какой я красивый. Апостол Павел в первом послании Тимофею, в 6 главе, сказал об этом так. «Имея одежду и пропитание, мы должны быть довольны. Притом мы должны знать, что наши средства даются нам Богом. И не для развлечений, непотребств и хвастовства, а для удовлетворения необходимых наших нужд. А потом они даны нам для помощи другим, нуждающимся, и также, в особенности, для проповеди Евангелия, для которого нужно очень много средств. Овцы Христа слушаются и покоряются голосу своего пастыря, а не чему-то или кому-то другому. Голос религии тоже очень привлекателен, и сатана сегодня натворил столько религий, что человек совсем не должен иметь дело с Божьими откровениями, с Библией, а только должен слушать этих глашатаев и имеет общение или обещание быть в вечности с Богом. Но так ли это? Если религия не основана на истине, которой является Христос и Его Слово, то это фальшивая религия, и человек погибнет навеки, следуя за таким учением.
«Я есим путь, истина и жизнь», — сказал Христос. «И никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Поэтому только идущие за Ним придут в небо». Это только Его голос звучит через Его Слово, через Библию. А все другие голоса — это фальшь. Поэтому стоит обратить на это внимание, дорогие друзья, и да сохранит нас Господь от всех голосов, которые противны учению Господа Иисуса Христа. Пойдем сегодня за Ним, и Он приведет нас в счастливую вечность. Да будет Ему вечная слава за все. Аминь.

Прочитаем 39-й псалом с 1 стиха. «Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой. Извлек меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа. Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к гордым и уклоняющимся ко лжи. Много соделал ты, Господи Боже мой. О чудесах и помышлениях твоих о нас кто уподобится тебе? Хотел бы я проповедовать и говорить, но не превышают число. Жертвы и приношения ты не восхотел, ты открыл мне уши. Всесожжения и жертвы за грех ты не потребовал. Тогда я сказал: вот иду, в свитке книжном написано о мне. Я желаю исполнить волю твою, Боже мой, и закон твой у меня в сердце». Исполнитель закона. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Матфея 5:17-18. Так определил Господь Иисус свое отношение к закону. О законе Божьем, данном Израилю через Моисея, апостол Павел написал, что закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. Сам по себе закон свят и духовен, а человек плотян, продан греху, и обязанность исполнять закон, по словам апостола Петра, была игом, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы. Деяния апостолов 15:10. Но все предписания закона и все пророчества о праведнике исполнились во Христе. А что исполнено Христом, того никто другой исполнить не в состоянии, да и нет нужды в повторном исполнении. Можно написать большую книгу об исполнении во Христе пророчеств, прообразов и символов, упомянутых в Священном Писании. Возьмем для примера хотя бы Агнца. Предписание. Агнец должен быть у вас без порока, мужеского пола однолетний. Пусть съедят мясо его всю самую ночь, испеченное на огне. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде. Не оставляйте от него до утра, но оставшиеся от него до утра сожгите на огне. Не выносите мясо вон из дома, и костей не сокрушайте. Исход 12 глава 5:10. Это был священный устав о Пасхе, который была своего рода жертвой, и слово «Пасха» относилось к пасхальному Агнцу. Пророчество. «Как овца веден был он на заклание, и как Агнец, предстригущий ее безгласен, так он не отверзал уст своих». Исаии 53:7. Посмотрим теперь, как закон и пророчество в Агнце исполнились в Иисусе Христе. Первое. Агнец без порока. У каждого человека имеется какой-то недостаток, который враги стараются найти и показать народу. Христос это знал и публично спрашивал своих противников: «Кто из вас обличит меня в грехе?» Враги обвиняли его, что он принимает грешников и ест с ними. Но и все врачи принимают больных и стараются помочь им. Христа обвиняли, что он изгоняет бесов силой Вельзевула, князя бесовского. Но и среди евреев были благочестивые люди, которые изгоняли бесов, и те могли возразить обвинителям Христовым, что сатана сатану не изгоняет. Перед Пилатом и Иродом первосвященники и старейшины клеветали на Иисуса, что он развращает народ и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом царем. Но Пилат, рассмотрев все обвинения, объявил всенародно: «Вот, я при вас исследовал и не нашел человека себя виновным ни в чем том,
в чем вы обвиняете его? Только Иисус Христос был агнец без порока. Второе. Агнец безгласный. Ирод и Пилат были крайне удивлены тем, что человек, которого обвиняли в политических преступлениях, за какие ожидала позорная смерть, не возражал и не оправдывался. Несправедливые обвинения многих глубоко возмущают, а тут полное спокойствие. Почему? Как агнец, предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. Третье. Агнец, испеченный на огне. Иисус Христос был распят в месяце Авиве, то есть в начале жатвы в Палестине, около 9 часов утра. И время года, и время дня было жаркое. На кресте он сгорал и от переживаемых страданий, и от публичного поношения, и от оставленности друзьями и даже Богом, и от лучей знойного солнца. Он стал агнцем, испеченным на вольном огне. Агнец с неповрежденными костями. Распятые на кресте мучились по несколько суток. Чтобы ускорить их смерть, евреи попросили Пилата приказать воинам, чтобы они тяжелым молотом перебили голени распятых. Разбойникам это было сделано. Но когда подошли к Иисусу, то увидели, что он уже скончался от разрыва сердца или тяжелых страданий. Все же один из воинов пронзил ему бок копьем. На кресте Иисус остался тем агнцем, которого кость не сокрушилась. Пятое. Исчезнувший с земли. Все, что оставалось от пасхального агнца, евреи обязаны были до утра сжечь на огне. Другие религии хвалятся гробами и останками своих основателей. Христиане же не имеют ничего от земного тела Господа Иисуса, которое на третий день из тленного превратилось в нетленное, хотя и сохранило следы ран от гвоздей и копья. Воскресшее нетленное тело могло делаться видимым и невидимым, проходить через стены и преграды, в одно мгновение перелетать громадные расстояния и быть с теми, которые собираются во имя Его или страдают за Него. Апостол Павел написал, что Пасха наша – Христос. Пасхальный агнец был только прообразом истинного агнца Божия, который взял на себя грех мира. Не нарушить закон или пророков, а исполнить приходил Господь Иисус, и в нем исполнилось все, написанное о нем в законе Моисеевом и в пророках и в псалмах.

0: Дорогие радиослушатели, мир вам! Я приветствую вас любовью Иисуса Христа до смерти возлюбившего нас. Слава и поклонение Ему за это! Сегодня я приглашаю вас выслушать наше радиовещание под заглавием «Через пустыню в землю обетованную». Жизнь верующего в Бога человека во многом подобна жизни народа израильского, вышедшего из египетского плена и шествующему по пустыне в страну, обещанную им самим Богом. Наша жизнь в прошлом, я говорю о верующих, проходила в рабстве греха. Но слава Богу, Он освободил нас не по нашим заслугам, а по Своей великой милости и повел нас в обещанный нам край, где живут вечно радость, мир и любовь. Но путь в эту страну вечного блаженства ведет через пустынные и опасные местности. Конечно, не в буквальном, а в образном смысле. Но как же пройти успешно через эти жизненные пустыни и войти с радостью в землю, обещанную нам Богом? Есть ли надежды на успех? Есть ли выход из пустыни? Есть ли светлое будущее? Ответы на эти вопросы – несомненное «да». Если вы считаете, что и ваша жизнь подобна странствованию по пустыне, если вы желаете успешно одолеть это путешествие, то я приглашаю вас после гимна обратить внимание на 19 главу книги «Исход» и поучиться из сказанного там. Сегодня я хотел бы обратить ваше внимание, во-первых, на шествие народа по пустыне. Представьте себе их ситуацию. Бог вывел их из рабства в Египте, повел их в страну, обещанную им. У них было столько надежд и представлений, но вдруг, через несколько часов, они уже опять в беде. Они стоят у Красного моря, а за ними гонятся египтяне, готовые расправиться с ними. Но дальше мы видим, Бог чудесным образом спас их от египтян. 3 дня спустя народ находится в пустыне и не имеет питьевой воды. Они жалуются, ропщут, стонут и возмущаются. Но опять Бог чудом подает им воду по их нужде. Итак, они шли и переживали Божье присутствие в их странствовании. Они шли из одной пустыни в другую. Из пустыни Сур, мы читаем, они пришли в пустыню Син. Так и в нашей жизни. Часто мы, кажется, только выбрались из одной пустыни, то есть из одного переживания, и уже на горизонте появляется второе переживание. Вторая, безводная, как будто бесконечно тянущаяся горячая пустыня. Иногда люди думают, что верующие не должны иметь таких трудных переживаний, если их Бог действительно любит. Но заметьте, Бог нигде не обещал, что Он будет обводить нас вокруг трудностей. Наоборот, Он обещал провести и быть рядом. Вот в чем успех, вот в чем победа в Его присутствии. Кроме того, надо сказать, что пустыни нашей жизни открывают нам необходимость Божьей близости и постоянной помощи. Все мы часто способны забывать, что мы всегда нуждаемся в Божьей помощи. До тех пор, пока мы сами в силах справляться, мы склонны обходить Бога и не взывать к Нему о помощи. Но когда приходит беда, когда наша мудрость становится бесполезной и скудной, когда наши силы и старания нисколько не могут произвести перемену, тогда мы ищем того, кто всесилен и всемогущ, тогда мы ищем Бога, чтобы Он помог нам. Поэтому не будем жаловаться на пустыни нашей жизни, а наоборот, используем их как возможности Бога прославиться через них в нашей жизни. Там, где безвыходное положение, там нужда во всесильном Боге. Будем искать общение с Богом в наших пустынях, как делал это Моисей, чтобы Бог мог помочь нам. Бог недалек от тех, кто взывает к Нему о помощи. Именно это я хотел бы заметить в следующем разделе. Господь Бог был с ними в пустыне. В 3 стихе этой 19 главы книги «Исход» мы читаем: «Моисей взошел к Богу на гору и воззвал к нему Господь с горы, говоря: «Так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым» и так далее. Только взошел Моисей на гору для общения с Богом, и вот уже Бог взывает к Моисею и говорит с ним. Кажется, когда читаешь этот отрывок, что Бог уже ожидал прихода Моисея. Моисей взошел, и Бог обратился к нему с наставлением, с инструкцией, как совершить успешно путь через пустыню и прибыть в страну, где течет молоко и мед. Дорогой брат, дорогая сестра, я вижу в этом случае урок для меня и для вас. Когда мы уделяем время для общения с Богом, когда мы, подобно Моисею, восходим на гору для общения с Богом, когда мы ищем Бога в молитве, тогда Бог, который нисколько не изменился, уже ожидает нас. Дорогие мои, разве есть большее утешение для нас, продвигающихся по пустыням нашей жизни, чем знать, что Бог, Творец неба и земли, наш любящий Отец Небесный, Всеведущий и Всесильный, всегда доступен для нас? Он ожидает нас, когда мы молимся к Нему. Дорогой слушатель, может быть, вы еще никогда не говорили с Богом, вы никогда не молились. Вы можете сделать это сейчас, прямо там, где вы находитесь. Моисей должен был восходить на гору для того, чтобы пообщаться с Богом. Но сегодня Бог доступен вам в вашем доме, на том месте, где вы сейчас слышите эти слова. Бог сделался доступным, заплатив за грехи человечества жизнью своего Сына Иисуса Христа. Успех молитвы человека не зависит от складности заученных молитв, не зависит от фраз или формулировок. Успех заключен в искренности вашей молитвы. Если вы серьезно призовете Бога, сознавая свою греховность и нужду в прощении, Он обязательно услышит вас и поможет вам. Возможно, не так, как вы себе представляете Его помощь, но Он поможет. Поможет по-своему. В нашем тексте далее говорится, что Бог давал инструкцию Моисею для всего народа, указывая им, как они смогут успешно пройти через пустыню. Бог имеет требования к своему народу. На эти требования мы обратим наше внимание в нашей следующей передаче. А до тех пор будем помнить, что хотя наш путь ведет через знойные пустыни, со многими и многообразными трудностями, но мы не проходим их одни. Если мы стали верующими в Бога, то Бог всегда с нами, готовый помочь нам и готовый охранять нас. Христос сказал: «Я не оставлю вас и не покину». Он достоин, чтобы Его прославляли. Сделаем это. Аминь.
1: Подходит к концу час воскресного богослужения на библейском радио «Бибиан». Надеюсь, что это время было благословением для вас. Если Господь работает с вашим сердцем и указывает вам на Иисуса Христа как своего личного Спасителя от грядущего Божьего наказания, то прислушайтесь к этому зову Бога. Ведь Бог послал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. В Евангелии от Иоанна в 6 главе в 37 стихе Иисус Христос сказал: «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». Писание уверяет, что все, что нужно для спасения, это вера в сердце, в то, что Христос пришел и умер за тебя, и воскрес для твоего оправдания. Если ты веришь этому, дорогой друг, то призови Иисуса Христа спасти тебя. В послании к римлянам в 10 главе в 13 стихе написано: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Мы молимся, чтобы этот самый важный шаг в вашей жизни был сделан вами сейчас. О своем решении вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Божьих вам благословений!

В эфире библейское вещание BBN. Благодарим вас за то, что вы вместе с нами. Евангелие от Луки 16:13. Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другом не радеть. Не можете служить Богу и маммоне. Некоторые христиане стараются объяснить свои греховные поступки как-то. Когда делают богоугодные дела, это новый человек, а когда грешат и делают плохо, это ветхий Адам. Но когда погибнет ветхий человек, что тогда будет с новым? У Господа такого деления нет. Он говорит: «Не можете служить двум господам». А апостол Павел пишет: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». Давайте прислушаемся к этому предупреждению и будем жить только для Бога. Оставайтесь с нами.

В эфире библейское вещание BBN, Ефесянам 4:32. «Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Мы не заслуживаем прощения. Согласно Божьему правосудию, мы должны быть наказаны, так как мы не только изменили Богу, но и являемся врагами Его. Он же ради нашего спасения принес в жертву Своего Единородного Сына и благодаря Его искупительной жертве предлагает нам помилование. Если Он нас так полюбил, если Сам Господь, Царь Небес и Земли, Творец всего видимого и невидимого, простил нам наши грехи, как же мы порою не бываем друг ко другу добры и сострадательны? Да научит нас Господь сегодня, как поступать по отношению не только к своим друзьям, но и к врагам. В этом лучшим советником будет Библия. Обращайтесь к ней почаще, и она ответит на все ваши вопросы. Оставайтесь с нами.

Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим. Стих Благой Вести на эту неделю записан в книге «Псалтирь», Псалом 26, 14. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Псалом 26, 14.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Сегодня мы продолжаем книгу пророка Исаии.
0: Глава 5. «Воспою возлюбленному моему песню возлюбленного моего о винограднике его». У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы, и он обнес его оградой и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди него, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозди, а он принес дикие ягоды. И ныне, жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим». Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозди, он принес дикие ягоды? Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим. Отниму у него ограду, и будет он опустошаем. Разрушу стены его, и будет попираем. И оставлю его в запустении, не будут ни обрезывать, ни вскапывать его, и зарастет он тернами и волчцами, и повелю облакам не проливать на него дождя. Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды — любимое насаждение его. И ждал он правосудия, но вот кровопролитие. Ждал правды, и вот вопль. «Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле. В уши мои сказал Господь Саваоф, многочисленные дома эти будут пусты, большие и красивые, без жителей. 10 участков в винограднике дадут 1 бат, и хомер посеянного зерна едва принесет ефу. Горе тем, которые с раннего утра ищут секеры и до позднего вечера разгорячают себя вином. И цитра, и гусли, и тимпан, и свирель, и вино на пиршествах их, а на дела Господа они не взирают, и о деяниях рук его не помышляют». Зато народ мой пойдет в плен непредвиденно, и вельможи его будут голодать, и богачи его будут томиться жаждой. Зато преисподняя расширилась и без меры раскрыла пасть свою, и сойдет туда слава их, и богатство их, и шум их, и все, что веселит их. И преклонится человек, и смирится муж, и глаза гордых поникнут. А Господь Саваоф превознесет

0: явится в суде, и Бог святой явит святость свою в правде. И будут пастись овцы по своей воле, и чужие будут питаться оставленными жирными пажитями богатых. Горе тем, которые влекут на себя беззаконие вервями суетности и грех, как бы ремнями колесничными, которые говорят: «Пусть он поспешит и ускорит дело свое, чтобы мы видели, и пусть приблизится и придет в исполнение совет святого Израилева, чтобы мы узнали». Горе тем, которые зло называют добром и добро злом, тьму почитают светом и свет тьмой, горькое почитают сладким и сладкое горьким. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собой. Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток, которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного. За то, как огонь съедает солому и пламя истребляет сено, так и истлеет корень их, и цвет их разнесется, как прах. Потому что они отвергли закон Господа Саваофа и презрели слово святого Израилева. Зато возгорится гнев Господа на народ его, и прострет он руку свою на него и поразит его, так что содрогнутся горы, и трупы их будут, как помет на улицах. И при всем этом гнев его не отвратится, и рука его еще будет простерта. И поднимет знамя народом дальним, и даст знак живущему на краю земли, и вот он легко и скоро придет. Не будет у него ни усталого, ни изнемогающего, ни один не задремлет и не заснет, и не снимется пояс с чресл его, и не разорвется ремень у обуви его. Стрелы его заострены, и все луки его натянуты, копыта коней его подобны кремню, и колеса его, как вихрь. Рев его, как рев львицы, он рыкает, подобно скимнам, и заревет, и схватит добычу, и унесет, и никто не отнимет. И заревет на него в тот день, как бы рев разъяренного моря, и взглянет он на землю, и вот тьма, горе, и свет померк в облаках. Глава 6. В год смерти царя Узии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от глаза восклицающих, и дом наполнился курениями, и сказал я: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих и сказал: «Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». И услышал я голос Господа, говорящего: «Кого мне послать, и кто пойдет для нас?» И я сказал: «Вот я, пошли меня». И сказал он: «Пойди и скажи этому народу: слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышит, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». И сказал я: «Надолго ли, Господи?» Он сказал: «Доколе не опустеют города, и не останутся без жителей, и дома без людей, и доколе земля эта совсем не опустеет». и удалит Господь людей, и великое запустение будет на этой земле. Если еще останется десятая часть на ней и возвратится, и она опять будет разорена, но как от Теренвинфа и как от дуба, когда они срублены, остается корень их, так святое семя будет корнем ее». Глава 7. «И было в дни Ахаза, сына Иоафама, сына Озии, царя Иудейского, Рецин, царь сирийский, и Факей, сын Ремалии, царь израильский, пошли против Иерусалима, чтобы завоевать его, но не могли завоевать. И было возвещено дому Давида и сказано: сирийцы расположились в земле Ефрама. И поколебалось сердце его, и сердце народа его, как колеблются от ветра деревья в лесу. И сказал Господь Исаии: «Выйди, ты и сын твой Шиар-Ясуф, навстречу Ахазу к концу водопровода верхнего пруда, на дорогу к полю Белильному, и скажи ему: наблюдай и будь спокоен, не страшись, и да не унывает сердце твое от двух концов этих дымящихся головней, от разгоревшегося гнева Рецина и сирийцев и сына Ремалии. Сирия, Ефрем и сын Ремалии умышляют против тебя зло, говоря: пойдем на Иудею и возмутим ее, и овладеем ею, и поставим в ней царем сына Тавиила. Но Господь Бог так говорит: это не состоится и не сбудется, ибо глава Сирии — Дамаск, и глава Дамаска — Рецин, а через 65 лет Ефрем перестанет быть народом, и глава Ефрема — Самария, и глава Самарии — сын Ремалии. Если вы не верите, то потому что вы не удостоверены». И продолжал Господь говорить к Ахазу и сказал: «Проси себе знамение у Господа Бога твоего, проси или в глубине, или на высоте». И сказал Ахаз: «Не буду просить и не буду искушать Господа». Тогда сказал Исаия: «Слушайте же, дом Давидов, разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? Итак, сам Господь даст вам знамение. Се, дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Ибо прежде, нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля-то, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее. Но наведет Господь на тебя и на народ твой и на дом отца твоего дни, какие не приходили со времени отпадения Ефрема от Иуды, наведет царя ассирийского. И будет в тот день... даст знак Господь мухе, которая при устье реки Египетской, и пчеле, которая в земле ассирийской, и прилетят и усядутся все они по долинам опустелым, и по расселинам скал, и по всем колючим кустарникам, и по всем деревьям. В тот день обреет Господь бритвой, нанятой по ту сторону реки царем ассирийским, голову и волосы на ногах, и даже отнимет бороду. И будет в тот день... кто будет содержать корову и двух овец по изобилию молока, которое они дадут, будет есть масло. Маслом и медом будут питаться все оставшиеся в этой земле. И будет в тот день на всяком месте, где росла 1000 виноградных лоз на 1000 сребреников, будет терновник и колючий кустарник. Со стрелами и луками будут ходить туда, ибо вся земля будет терновником и колючим кустарником. И ни на одну из гор, которые расчищали с мотыгой, не пойдешь, боясь терновника и колючего кустарника. Туда будут выгонять волов, и мелкий скот будет топтать их. Глава 8. И сказал мне Господь: возьми себе большой свиток и начертай на нем человеческим письмом: Магер Шелал Хашбас. Я взял себе верных свидетелей, Урию, священника, и Захарию, сына Варахии, и приступил я к пророчице, и она зачала и родила сына. И сказал мне Господь: нареки ему имя Магер-Шелал-Хашбас, ибо прежде, нежели дитя сумеет выговорить «отец мой», «мать моя», богатство Дамаска и добычи самарийские понесут перед царем ассирийским. И продолжал Господь говорить ко мне и сказал еще: за то, что этот народ пренебрегает водами Силуама, текущими тихо, и восхищается Рецином и сыном Ремалии, наведет на него Господь воды реки бурные и большие, царя ассирийского со всей славой его, и поднимется она во всех протоках своих, и выступит из всех берегов своих, и пойдет по Иудее, наводнит ее и высоко поднимется, дойдет до шеи, и размах крыльев ее будет во всю ширину земли твоей, Эммануил. Враждуйте, народы, но трепещите и внимайте, все отдаленные земли. Вооружайтесь, но трепещите. Вооружайтесь, но трепещите. Замышляйте замыслы, но они рушатся. Говорите слово, но оно не состоится, ибо с нами Бог. Ибо так говорил мне Господь, держа на мне крепкую руку и внушая мне не ходить путем этого народа, и сказал: не называйте заговором всего того, что народ этот называет заговором, и не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь. Господа Саваофа, его чтите свято, и он страх ваш, и он трепет ваш. И будет он освящением и камнем преткновения и скалой соблазна для обоих домов Израиля, петлей и сетью для жителей Иерусалима. И многие из них преткнутся, и упадут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены. Завяжи свидетельство и запечатай откровение при учениках моих. Итак, я надеюсь на Господа, сокрывшего лицо свое от дома Иаковлева, и уповаю на него. Вот я и дети, которых дал мне Господь, как указание и предзнаменование в Израиле от Господа Саваофа, живущего на горе Сион. И когда скажут вам: обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам и чревовещателям, тогда отвечайте: не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых? Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. И будут они бродить по земле жестоко угнетенные и голодные, и во время голода будут злиться, хулить царя своего и Бога своего. И взглянут вверх, и посмотрят на землю, и вот горе и мрак, густая тьма, и будут повержены во тьму. Но не всегда будет мрак там, где теперь он сгустел.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Спасибо вам, дорогие друзья-радиослушатели, за то, что вы вместе с нами. Люди встречаются и расстаются. Так уж устроена жизнь на земле. Пусть наши мысли и чувства сойдутся, чтобы достигнуть и быть в той стране, где уж не будет совсем расставаний, где нет разлучных и горестных дней, где вместо слез безутешных рыданий, вместо уныния, вражды и скорбей будет любовь лучезарная вечно и бесконечная радость в сердцах. Годы и дни так бегут быстротечно, мы же пред Господом только лишь прах. Так приготовимся, чтобы всем вместе быть со Христом там, где вечный наш Бог, и, прославляя Иисуса в невесте, в сердце иметь беспредельный восторг.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org.
1: В эфире передача «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Ведущий Антон Назаревич.
2: Писание свидетельствует нам о том, что Амос был пророком без специального образования и религиозного наследия. Он занимался сельским хозяйством, был пастухом и присматривал за фруктовым садом. Занимаясь своими делами, он даже и не задумывался о том, чтобы стать пророком. Но Господь призвал его на служение и послал проповедовать Израилю. В 7 главе с 10 по 13 стихи мы читаем о том, что священник Амасия сильно препятствовал Амосу. Он послал сообщение царю Иеровоаму, обвиняя Амоса в подстрекательстве израильтян против царя. Обращаясь к Амосу, священник говорит: «Провидец, пойди и удались в землю Иудину. Там ешь хлеб и там пророчествуй, а в Ефиле больше не пророчествуй, ибо он святыня царя и дом царский». Своими словами Амасия дал ясно понять Амосу, кто хозяин в Израиле. Размышляя об этих стихах, у меня сразу же возникает вопрос: а кто же является хозяином моей жизни? Попробуйте задать этот вопрос также и себе. Так кто же есть хозяином вашей жизни? Вы лично? Другой человек? Или все-таки Бог? Вы готовы ответить на этот вопрос? Без всякого сомнения, хозяином жизни Амоса был Бог. Поэтому, невзирая ни на какие обстоятельства, он всегда был послушен Господу и готов был исполнить то, что хотел от него Господь. Он не смущался и не боялся провозглашать Божью истину даже там, где ему грозила смертельная опасность. Он без страха говорил о грехе и призывал к покаянию. К сожалению, израильский народ не прислушался к нему и не покаялся в своих грехах. Поэтому последовали печальные события для Израиля в целом. Будем помнить об этом примере и будем также мудры, как пророк Амос, позволяя Господу быть хозяином нашей жизни.
1: Вы прослушали передачу «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

Спасибо вам, дорогие друзья-радиослушатели, за то, что вы вместе с нами на волне, на которой вещает библейское вещание BBN. Я, конечно, не знаю, или увидимся мы с вами здесь на земле когда-то, или, может быть, наша первая встреча произойдет в небесах с Господом. Но вот прекрасный стих, который говорит именно об этой теме. Тут не нужно много лишних слов, и к букетам нужно ли влечение. Мы родные через Иисуса кровь и имеем вечное спасение. Мы хоть друг от друга далеко, но душой всегда мы с вами вместе. Хоть порой бывает нелегко, с вами мы в Иисусовой невесте. Мы в невесте, это значит то, что мы с вами встретимся уж вскоре. Нас не разлучит теперь никто. Пусть блистает радость в нашем взоре. Итак, давайте будем с Господом и друг с другом стремиться в ту отчизну, где Он нас ожидает. А если сегодня вы еще не приняли Господа и еще не знаете, что Он является и вашим Спасителем, то сделайте этот шаг к Нему, обратитесь к Нему в молитве покаяния, и тогда у нас будет твердая и вечная надежда на встречу в небесах.

0: благовествуют, а мне» Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9 стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем занятия по книге «Бытие». В прошлой передаче мы остановились на том, что Иаков получил приглашение от египетского фараона поселиться в Египте. Иаков уже утратил надежду увидеть своего сына Иосифа, и поэтому вначале не поверил той вести, что принесли ему сыновья. Но когда он подробнее узнал о том, что велел передать ему Иосиф, и увидел колесницы, присланные за ними из Египта, Иаков поверил, и, движимый надеждой увидеть Иосифа, стал собираться в путь. Однако, прежде чем предпринять такой решительный шаг, Иаков направляется к тому месту, где он впервые встретился с Богом. Это произошло в Вифиле, когда он бежал от лица брата своего Исава и от лица Господня. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение книги «Бытие».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы обратимся к главе 46 и 47, где рассказывается, как семья Иакова переехала в Египет. Читаем стих 1 из 46 главы. «И отправился Израиль со всем, что у него было, и пришел в Версавию, и принес жертвы Богу отца своего Исаака». Удивительная вещь. Иаков приносит жертвы Богу отца своего Исаака. В первый раз он ушел из этой земли, когда направлялся в Харан. Искал ли он тогда Бога? Нет, ему казалось, что он убежал от него. Он совсем не искал ни совета, ни наставления Божьего. Какой резкий контраст между молодым Иаковом и слугой Авраама. Слуга Авраама шагу не мог ступить, не спросив у Бога совета. Иаков же был уверен, что Бог ему вовсе не нужен. Прошло немало времени, прежде чем он осознал, что это ошибочный путь в его жизни. И сегодня очень многие христиане вспоминают о Боге только по выходным. Они живут своей собственной жизнью, принимают свои собственные решения и вообще делают, что хотят. Приходит воскресенье, они идут на воскресную службу в церковь, истово молятся, твердя, что хотят исполнять волю Бога. Но при этом они почему-то считают, что Бог требует от них лишь ходить по воскресеньям в церковь или на занятия в воскресной школе. А вечером в воскресенье они дружно говорят Богу «спокойной ночи», «до свидания» и прощаются с Ним до следующих выходных. Так Иаков, он всю свою жизнь не искал у Бога совета и не искал Божьей воли. Но теперь, придя в Версавию, он приносит жертвы Богу отца своего Исаака. А Бог милостив и готов многое простить. Он является Иакову. Прочтем стихи 2 и 3. «И сказал Бог Израилю в видении ночном: Иаков, Иаков! Он сказал: вот я. Бог сказал: я Бог, Бог отца твоего. Не бойся, иди в Египет, ибо там произведу от тебя народ великий». Бог обещает Иакову, что произведет от него великий народ в земле египетской. Выполнил ли Бог свое обещание? Ответ мы найдем в следующей книге Библии,

0: книги Исход. Прочтем 7 стих 1 главы этой книги. «А сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли, и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля-то». Как видим, в земле египетской произошел настоящий демографический взрыв среди израильского населения. Как это объяснить? Очень просто. Бог выполняет обещание, данное Иакову. Он ведь говорил: «Я Бог, Бог отца твоего, не бойся, иди в Египет, ибо там произведу от тебя народ великий». И Бог выполнил все, что обещал Иакову. Прочтем теперь стихи 4 и 5 из 46 главы книги «Бытие». «Я пойду с тобою в Египет, и я выведу тебя обратно. Иосиф своей рукой закроет глаза твои». Иаков отправился из Вирсавии, и повезли сыны Израилевы Иакова отца своего, и детей своих, и жен своих на колесницах, которые послал фараон, чтобы привести его. Итак, все семейство Иакова садится на колесницы, присланные самим фараоном, и отправляется в Египет. Вся жизнь Иакова делится на три периода – жизнь в Харане, жизнь в земле Ханаанской и жизнь в земле Египетской. И это не только три географические местности, это еще и три духовных уровня. Иаков покинул свою родину лишь с одним посохом. Когда он пришел в Харан, он был Божий человек, который жил по плоти. Из Харана он спасся бегством. Он бежал от своего тестя и от гнева своего брата Исава. Затем в земле Ханаанской он принимает участие в поединке с Богом, но он по-прежнему борется лишь своими силами. И вот теперь он идет в Египет, он более не спасается бегством, он более не полагается на свои собственные силы. Он теперь поступает по вере в Бога. И хотя главным действующим лицом этой книги является бесспорно Иосиф, не упустите из виду события, свидетельствующие, что Иаков превращается в истинного человека веры. Иаков становится таким, каким его хочет видеть Бог. И осуществить эти преобразования только под силу одному Богу. Позвольте мне еще раз повторить. Жизнь Иакова в Харане олицетворяет Божьего человека, живущего по плоти. Жизнь Иакова в земле Ханаанской олицетворяет Божьего человека, который сражается, полагаясь на свои силы. А жизнь Иакова в Египте олицетворяет Божьего человека, который поступает по вере и по воле Божьей. Через такую смену взглядов проходят многие люди и сегодня. Человек слышит благую весть, Слово Божье, но он полагает, что проживет и без Бога, своими силами. Этот период сопротивления может продолжаться долгие годы, а затем, наконец, наступает время, когда человек настолько вырастает в благодати и в познании Господа нашего Иисуса Христа, что начинает поступать по вере. Однако вернемся к тексту 46 главы книги «Бытие» и прочтем стих 6 и 7. «И взяли они скот свой и имущество свое, которое приобрели в земле Ханаанской, и пришли в Египет, Иаков и весь род его с ним, сынов своих и внуков своих с собою, дочерей своих и внучек своих, и весь род свой привел он с собою в Египет». Голод был жестоким. И Иакову пришлось взять с собой всех, и детей, и внуков, а также весь свой скот, который бы не перенес голода. В следующих стихах приводится родословная Иакова. Эта родословная очень важна, потому что именно она приведет впоследствии к Иисусу Христу. В соответствии с этой родословной будет развиваться повествование всей Библии. Прочитав обо всех потомках Иакова в стихах 26, 27 и 28, мы находим такие слова. «Всех душ, пришедших с Иаковом в Египет, которые произошли из чресл его, кроме жен сынов Иаковлевых, всего 66 душ. Сынов Иосифа, которые родились у него в Египте, две души. Всех душ дома Иаковлева, перешедших в Египет, 70. Иуду послал он пред собою к Иосифу, чтобы он указал путь в Гесем. И пришли в землю Гесем. Итак, из Ханаана в Египет вместе с Иаковом пришли 66 человек, а Иосиф со своей семьей был уже в Египте. То есть семья Иакова, которая окончательно поселилась в Египте, насчитывала 70 человек. Обратите внимание, что каждый сын Иакова и его потомство указаны по имени. Зачем эти длинные списки имен в Писании? Разве у Бога нет более важной информации, которую нам надо знать? Друзья мои, нет ничего более важного, чем Господь наш Иисус Христос. А здесь приводится часть его родословной. Некоторые из этих имен мы прочтем в родословной из первой главы Евангелия от Матфея, в самом начале Нового Завета, а некоторые в родословной в третьей главе Евангелия от Луки. Вот почему имена эти так важны для нас. Есть и другая причина, очень личная. Что вы слышали о книге жизни у Агнца? Как вы думаете, записано ли ваше имя в этой книге? Все мы находимся в родословной Адама, так как все мы его потомки. Оказавшись в родословной Адама, мы одновременно попадаем и в родословную Христа. Но в книгу жизни Агнца мы попадаем только тогда, когда рождаемся заново, когда принимаем Христа как своего личного Спасителя. Сделав это, мы становимся детьми Божьими. Насколько вы важны для Бога? Я не знаю вас лично, я никогда о вас ничего не слышал. Но Бог вас знает. Более того, у Бога сосчитаны даже все волосы на вашей голове. Он знает вас лучше, чем кто-либо еще. Он знает и любит вас больше и сильнее, чем ваша родная мать. Не думаю, что ваша мать когда-нибудь считала волосы у вас на голове, а Бог знает вас очень близко. В родословной Иакова тоже упоминаются имена, которые мне ничего не говорят. Как-то раз я смотрел новости по телевизору, и показывали какой-то рок-фестиваль, многотысячную толпу грязных, неопрятных молодых людей. Для начала им всем нужна была хорошая ванна, ведь шел сильный дождь, и они все были в грязи. Глядя на экран, я вдруг подумал, а ведь Бог знает каждого из них, и Бог любит каждого из них, но они о нем сейчас не думают. В глазах Бога каждый из них бесценен, и Христос умер за каждого из них. Друзья мои, сегодня мы живем в больших городах, среди миллионов и миллионов своих сограждан. Но для Бога мы неповторимы. Люди, перечисленные в родословной Иакова, мне неизвестны. Честно говоря, они мне и не интересны, но Богу они очень интересны. Бог с радостью записывал их имена, потому что это Его люди. Вот что заставляет меня еще раз задать вам вопрос. Подумайте, не записано ли ваше имя в книге жизни у Агнца? Теперь давайте прочитаем о том, как воссоединились отец и сын Иаков и Иосиф, стихи 29 и 30. Иосиф запряг колесницу свою и выехал навстречу Израилю, отцу своему, в Гесем. и, увидев его, пал на шею его и долго плакал на шее его. И сказал Израиль Иосифу: «Умру я теперь, увидев лицо твое, ибо ты еще жив». Какая трогательная, чудесная картина! Иосиф падает на шею отца и плачет. Слово Божие говорит, что длилось это долго. Не приводится количество секунд или минут, но ясно, что коротким рукопожатием дело не ограничилось. Это была по-настоящему душевная встреча. Как был рад Иаков! Ведь он уже глубокий старик, он готов к смерти. Он с трудом проделал это путешествие, в котором его поддержал Бог. Ему будет суждено прожить еще несколько лет в земле египетской. Израиль и Иосиф проведут эти годы вместе. И вы видите, что Иаков теперь дитя Божье, он живет верой. Поэтому его и стали называть именем Израиль. Читаем стихи с 31 по 34. «И сказал Иосиф братьям своим и дому отца своего: „Я пойду, извещу фараона и скажу ему: братья мои и дом отца моего, которые были в земле Ханаанской, пришли ко мне. Эти люди пастухи и овец, ибо скотоводы они, и мелкий и крупный скот свой, и все, что у них, привели они. Если фараон призовет вас и скажет: „Какое занятие ваше?“, то вы скажите: „Мы рабы твои, скотоводами были от юности нашей до ныне, и мы, и отцы наши, чтобы вас поселили в земле Гесем, ибо мерзость для египтян всякий пастух овец“». Как видим, давным-давно в Египте существовала проблема. Египтяне не любили пастухов. Интересно, что в Слове Божьем много говорится о пастухах. Пастухи выращивали своих овец, и этим в Израиле многие занимаются до сих пор. Этот образ также используется, когда говорят о нашем Господе. Иисус Христос – добрый пастырь, который отдает свою жизнь ради своих овец. Он – великий пастырь, который сегодня заботится о своих овцах. И он сам называет себя пастырем. Пастухи вызывали у египтян отвращение. Иосиф велит братьям говорить фараону, что они пастухи и скотоводы, которые выращивают овец и другой скот. А позже мы увидим, что фараон даст им землю Гесем и прикажет пасти своих овец. Так дети Израилевы станут пастухами в земле египетской. Чудесно, что семья Иакова теперь живет в Египте. Эта страна надолго станет их домом. После смерти Иосифа они станут рабами в земле египетской, но Бог будет с ними все это время. В Египте они станут великим народом, а при Моисее Бог выведет их из Египта. Нам не сказано, что Бог когда-либо являлся Иосифу, но мы, тем не менее, видим Божье провидение в его жизни. Совершенно ясно, что Иосиф приготовил своей семье путь в землю египетскую, где все потомки Иакова смогут выжить в трудные времена. А сейчас мы приступаем к изучению 47 главы. Она повествует о самом лучшем периоде в жизни Иакова. Вы помните, когда мы впервые встречаем Иакова на страницах Писания, он предстает далеко не в самом выгодном свете. По сути дела, только во время путешествия Иакова в Египет мы замечаем признаки того, что он, наконец, становится человеком веры. В начале 47 главы рассказывается, как Иосиф приводит своего отца и братьев к фараону. Читаю с 1 стиха. «И пришел Иосиф, и известил фараона, и сказал: „Отец мой и братья мои с мелким и крупным скотом своим и со всем, что у них, пришли из земли Ханаанской. И вот они в земле Гесем“». Как видите, Иосиф только собирается представить отца и братьев фараону египетскому. Но еще до того, как просить у фараона землю, Иосиф уже разместил их в земле Гесем. Иосиф все заранее продумал. Раз уж они находятся в земле Гесем, распаковали вещи, осмотрелись, то какой смысл фараону давать какую-то другую землю? Прочтем стихи 2 и 3. «И из братьев своих он взял 5 человек и представил их фараону. И сказал фараон братьям его: „Какое ваше занятие?“ Они сказали фараону: „Пастухи овец рабы твои, и мы, и отцы наши“». Мы уже с вами знаем из Писания, что пастухи-скотоводы не очень ладили между собой в то время. Египтяне не любили пастухов и, соответственно, не любили пасти скот. Здесь для детей Израилевых открывалась возможность заняться в Египте тем, чем сами египтяне заниматься не желали. Прочтем далее стихи с 4 по 6. «И сказали они фараону: „Мы пришли пожить в этой земле, потому что нет пажити для скота рабов твоих, ибо в земле Ханаанской сильный голод. Итак, позволь поселиться рабам твоим в земле Гесем“. И сказал фараон Иосифу: „Отец твой и братья твои пришли к тебе, земля египетская пред тобою. На лучшем месте земли посели отца твоего и братьев твоих. Пусть живут они в земле Гесем. И если знаешь, что между ними есть способные люди, поставь их смотрителями над моим скотом“». Поскольку пасти скот в Египте было непопулярно, то, как и следовало ожидать, у фараона не хватало пастухов. И фараон согласился поставить израильтян смотрителями над скотом. А далее мы читаем о том, как Иосиф представляет своего отца фараону. Здесь я хочу, чтобы вы обратили особое внимание на то, в каком свете предстанет сейчас перед нами Иаков. Таким он еще никогда не был. Итак, стих 7. «И привел Иосиф Иакова, отца своего, и представил его фараону, и благословил Иаков фараона». Как видите, именно Иаков благословляет фараона, а не наоборот. Иаков все более и более соответствует своему имени. Он стал настоящим верующим, который прославляет имя Божье. Меньший всегда благословляется большим, а потому Иаков благословляет фараона. Читаем следующий, 8 стих. «Фараон сказал Иакову: „Сколько лет жизни твоей? Если бы Иаков по-прежнему жил ветхой природой, в подчинении у которой он находился в начале своей жизни, то он бы ответил: „Мне 130 лет, и сейчас я расскажу, чего я добился. В молодость я сначала перехитрил своего отца, потом своего брата, а потом тестя. Затем Иаков похвастался бы, какая у него большая семья, и вспомнил бы многое другое“. Но послушаем, что он отвечает в стихе 9. «Иаков сказал фараону: „Дней странствования моего 130 лет, малы и несчастны дни жизни моей, и не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования их“». Прежде всего, давайте посчитаем. Иакову было 130 лет, когда он пришел в Египет, а умер он в возрасте 147 лет. Отсюда следует, что в Египте он провел 17 лет. Можете представить, что после такого трудного перехода, да еще в его возрасте, он одной ногой уже стоял в могиле. Но счастье видеть своего любимого сына и возможность жить рядом с ним продлили его жизнь еще на 17 лет. Повторимся. Аудиенция у фараона была прекрасной возможностью похвастаться своими достижениями. Но вы только посмотрите, как изменился Иаков. Он говорит, что ему уже 130 лет, но в его жизни особо хвастаться нечем. «Малы и несчастны дни жизни моей, Он не хвастается тем, как перехитрил своего старика отца. Наоборот, он сокрушается от того, что недостоин своих предков. Он не достиг до лет жизни отцов во днях странствования их. Он совсем не похож на бывшего Иакова. Он воздает славу Богу за свою жизнь. А далее в стихе 10 мы читаем: «И благословил фараона Иаков, и вышел от фараона». Иаков уверовал в Бога окончательно. У него появляется исключительная возможность показать себя всем с лучшей стороны, но он ей не пользуется. Иаков не хвастается перед фараоном, поскольку наконец-то понял, что он всего-навсего грешник, спасенный Божьей благодатью. Из двух рассмотренных сегодня глав мы с вами узнали, как Иаков со всей своей большой семьей прибывает в землю египетскую, а Иосиф, будучи умным и дальновидным человеком, поселяет своих родных в земле Гесем. О том, как жили там израильтяне, мы продолжим речь в следующей беседе.
1: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Если, прослушав эту передачу, Господь начал работать с вашим сердцем, и вам хочется более подробно узнать о Божьем плане спасения для человека, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку «Раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы привели ссылки на Писание, где говорится о спасении, которое даровал Бог человеком через веру в Иисуса Христа. Адрес нашей домашней странички – www.bbnradio.org. Если вы доверили свое сердце Иисусу Христу, мы также рады будем услышать от вас по адресу russian@bbnradio.org.

Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами.

Евангелие от Иоанна начинается словами: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Слово в молитве восходит к Богу, беседует с Ним и приемлет от Него просимое. Это Слово обращается ныне к вам. Услышьте его и ответьте. Ответьте своим согласием вашему Спасителю и Господу Иисусу Христу. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Чудеса на глубине. Чем глубже в воду погружается человек, тем выше давление воды вокруг него. По мере повышения давления, кровь приобретает способность вмещать все больше растворенного кислорода. Кровь также поглощает азот из окружающего воздуха. Если подниматься к поверхности воды слишком быстро, азот в крови начинает пузыриться. И пузыри препятствуют току крови в мышцы, органы и даже мозг. Это грозящее смертью состояние называется кессонной болезнью. Ученые заинтересовались, почему у тюленей не бывает кессонной болезни. Тюлень Уэддала погружается гораздо глубже, чем аквалангисты с самым совершенным оборудованием. Казалось бы, такое погружение должно вести к кессонной болезни с летальным исходом, но этого не происходит. Пытаясь разгадать эту загадку, ученые прикрепили на спины четырех тюленей особые датчики, позволявшие следить за пульсом, делать анализ крови и фиксировать глубину погружения. Чем глубже погружались тюлени, тем больше азота накапливалось у них в крови. Этот процесс прекращался, как только концентрация азота приближалась к опасной. Ученые объясняют это тем, что закрываются крошечные мешочки в легких, которые поглощают кислород и азот. И тогда сердце, печень и жир тюленя начинают всасывать азот из крови. Когда же тюлень поднимается на поверхность воды, воздухообменные мешочки в легких вновь приходят в действие. Очевидно, что столь сложная биология тюленя, позволяющая ему обитать на большой глубине, могла быть создана только Богом-творцом.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, баню возрождения и обновления Святым Духом. Такие слова мы читаем в послании к Титу, 3 глава, 4-5 стихи. Думаю, вам стало ясно, почему мы должны Бога славить. Но мы не только устами можем прославлять Его, но мы обязаны славить Его своей жизнью. Начните это делать сейчас, если вы еще до теперь не славили Господа. Он достоин славы и чести.

По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте.

0: Слово благодати представляет проповедь «Божье владычество». Проповедует пастор Алексей Коломит.
1: Нет никого выше Бога, нет ничего выше Бога. Это нужно понять. Я еще раз повторю, никого и ничего. Нет никакой законодательной системы, которая была бы вне Бога и которой Бог был бы подчинен. Нет никакого авторитета, который был бы выше Бога и которому Бог был бы подотчетен. Нету просто. Почему? Потому что в этом сущность Божьей личности. Он абсолютный владыка. Человек не сравним с Богом. Мы постоянно, когда думаем о Боге, мы пытаемся каким-то образом проводить параллели между собой и Богом. И в этом заключается наша трудность. Дело в том, что Бог безграничен в своем знании. Наш разум ограничен. Мы не можем состязаться с Богом. У нас есть только какие-то маленькие категории. Представьте себе знание первоклассника, который только что пришел в школу, и он научился считать. Он научился 1, 2, 3, 4, 5, 2 плюс 2, 1 плюс 1 и так далее. Он научился азам арифметики. Представьте себе, поставьте его рядом с каким-то специалистом, доктором математических наук. Это два разных уровня. Это абсолютно несопоставимые классы. Да, этот маленький человек, этот первоклассник, он тоже знает математику. Он знает какой-то ее первый уровень, но он никогда не поймет тригонометрию. А точнее, для того, чтобы понять тригонометрию, ему нужно много-много выучить. Ну, посмотрите, это мы сравнили два человека, да? И первоклассник человек, и доктор математических наук тоже человек. Когда мы говорим о Боге, тогда мы сравниваем творение и Творца. Когда мы говорим о разнице между тем, что мы можем знать, и тем, что Бог знает, мы говорим о разнице между ограниченным и безграничным. Вот почему, дорогие друзья, когда мы строим свое отношение к Богу, единственной правильной реакцией у человека может быть абсолютное, безусловное, беспрекословное, полное преклонение перед Богом. Восхищение им. В этом суть того, о чем Бог говорил, когда Он строил свои отношения с народом израильским. Следующий важный элемент превосходства Бога – Бог безграничен в пространстве. Он не ограничен пространством. Мы не понимаем, как это. Потому что мы выросли в пространстве. Мы мыслим пространством, мы не можем мыслить каким-то другим образом, другой категории. Вы никогда не пытались в звездную ночь выйти и попробовать посмотреть далеко-далеко-далеко и представить себе, что там за вот тем далеко, которое вы видите? Вы знаете, ум за разум заходит. Невозможно. Мы не можем представить себе безграничность, просто не можем. Мы можем думать, что да, вот за последней звездой есть еще одна звезда. А что за самой последней звездой? У нас не хватает способности, у нашего разума нет способности это охватить. Почему? Потому что мы выросли в пространстве. Бог не испытывает этого ограничения. И нам сложно это понимать. Мы постоянно пытаемся представить, вот почему всегда богов выливали, их делали деревянными, их делали золотыми, их ковали каким-то образом или из золота, или, так скажем, из дерева и так далее. Самые-самые разные формы вкладывали в понимание Бога. Бог безграничен во времени, а мы ограничены временем. Вы понимаете, Бог не во времени, Он выше его. Время в Боге. Нам очень трудно это понять. Мы всегда думаем, что Бог когда-то, вот много лет тому назад, Он смотрел и видел вперед, и каким-то образом видел, что будет впереди. Но на самом деле Бог выше времени. Для Бога вчера, сегодня и завтра – это сейчас. В этом Его сущность, в этом Его божественность, и опять-таки мы не можем этого понимать. Вот почему мы говорим о превосходстве Бога. Вы знаете, когда мы говорим о превосходстве Бога, мы говорим прежде всего о том, что Бог...

0: показывает нам себя превосходящим для того, чтобы каждый из нас мог понять, что мы имеем дело с тем, с кем мы не можем спорить. С тем, с кем единственный вариант построения отношений – это преклонение и признание его владычества. Именно в этом была проблема грехопадения, друзья. В этом была проблема Адама и Евы, потому что они восстали против Бога. Они попытались поставить себя на уровень с Богом. Дорогие друзья, наше счастье, ваше счастье и благословение заключается в том, когда вы скажете: «Господи, да будет мне по слову Твоему». Когда вы скажете: «Господи, да, действительно, Ты владыка и Создатель, я хочу преклоняться перед Тобой». Вот почему, даже когда люди признают Бога, вот эта их внутренняя греховность, их эгоизм, он заставляет их спорить. Второй важный элемент владычества Божьего – это единственность Бога. Он здесь же говорит, смотрите: «Изрек Бог слова сии, говоря: Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов». Бог один. И другого такого, как Он, просто не может быть. Посмотри, если Бог абсолютен, то не существует возможности, чтобы был второй абсолютный Бог, потому что кто-то из них будет неабсолютный. Вот почему Бог говорит о своем абсолютном праве. Он никогда, ни в каком месте, ни в какой ситуации, никогда не отдал своего положения абсолюта. И никогда не отдаст. Почему? Потому что тогда он будет не абсолютный, если он кому-то отдаст свое положение абсолюта. Вот почему Бог через первую заповедь говорит очень просто. Он объясняет просто нам с вами. Он говорит: да не будет у тебя другого Бога. Второзаконие, 6 глава, 4 стих, повторяет он то же самое. Слушайте: «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». И что это значит? «Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою, всеми силами, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем». Вы знаете, что идол, наиболее часто претендующий на место Бога, это человек. Это наша натура. Это наша природа. Послушайте, что говорит апостол Павел, когда он продолжает вот эту свою мысль в первой главе послания к римлянам. С 21 стиха. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся». Посмотрите, что происходит. Дело заключается в том, что люди сталкиваются с реальностью Бога и не хотят признать Его абсолютного владычества, не хотят воздать Ему славу. Они хотят, чтобы эта слава была присвоена им. Они хотят, чтобы их роль была отмечена. Они хотят, чтобы их положение ни в коем случае не было унижено. Даже тогда, когда они признают Бога, они согласны: да, хорошо, мы признаем тебя, что ты существуешь, но только ж ты нас сильно не роняй. Ты нас же держи на самом деле, чтобы мы-то чувство собственного достоинства не потеряли. Вот почему здесь написано: как они, познав Бога, не прославили Его как Бога. Речь не идет о том, что они не прославили Его вообще. Они не прославили Его как Бога, как абсолютного владыку, дорогие друзья. В этом сущность веры, в этом сущность спасения. С этого начинается спасение, дорогие мои. Спасение начинается с нашего личного преклонения перед абсолютным владычеством Божиим. Посмотрите, что происходит в результате того, что люди не признают единственность Бога. 24 стих. «То и предал их Бог в похотях сердец их, нечистоте. Так что они сквернили сами свои тела, они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца». Я хочу сейчас задать вам вопрос. Кому вы служите? Каждый из нас кому-то служит. Кто является Богом в вашем сознании? Кто занимает вот это место абсолюта? Вот той самой высокой точки, перед которой все смолкает. Что играет вот эту абсолютную роль вашего руководителя? Перед чем вы склоняете голову? Что заставляет вас делать практические дела? Знаете ли вы единственного Бога? Посмотрите, 28 стих. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Сколько людей сегодня, дорогие друзья, делают непотребство по этой одной причине? Потому что они не заботятся иметь Бога в разуме. Посмотри, не написано, они не заботились ходить на собрание. Не написано, они не заботились о том, чтобы периодически христианизированный образ жизни вести. Не написано ни о каких других обстоятельствах. Написано, что они не заботились иметь Бога в разуме. Они не познавали Бога. Вот почему мы сегодня говорим о Боге. Вот почему спасение начинается с признания Божьего владычества. С признания положения Бога. Если мы не признаем абсолютного Божьего положения, все остальное будет человекоцентричной религией. Если мы не сможем перед Ним преклониться и Ему все воздать, все остальное не будет давать той пользы, для которой оно создано. Следующий фактор, мы говорили о превосходстве Божьем, о единственности Бога. Следующий важный фактор в этих стихах – это всемогущество Бога. Слово «Я Господь», Бог, оно включает в себя могущество, оно включает в себя сущность того, кто контролирует все, кто способен на то, чтобы контролировать все. Когда-то еще до того, как Бог являлся Моисею, Бог явился Аврааму, и Аврааму сказал следующие слова. 17 глава книга Бытия. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». Вы знаете, слово «всемогущий» употребляется в Библии 52 раза, и каждый раз оно относится только к Богу. Никому другому оно просто не может относиться. Верите ли вы в то, что Бог всемогущий? Верите ли вы в то, что Он действительно абсолютно силен для того, чтобы сделать абсолютно все, что Он хочет? В этом Его всемогущество. В этом Его сила, в этом Его уникальность, в этом абсолют Божий. Когда мы говорим о Боге, очень часто мы представляем себе, что Бог может вот одно сделать, а другое, ну, казалось бы, Он и может бы сделать, но каким-то образом это нас не совсем устраивает. Вы помните историю с Иовом? Иов находился в тяжелой болезни. Эта болезнь заключалась в том, что Бог разрешил дьяволу прикоснуться к Иову. Вы знаете, абсолютно других нет никаких объяснений. Бог разрешил дьяволу прикоснуться к Иову. Нам часто это непонятно. Каким образом это происходит? Даже дьявол под контролем Бога. Даже дьявол действует настолько, насколько Бог ему позволяет. И когда дьявол отнял у Иова семью, отнял у него бизнес, отнял его дом, потом дьявол приходит к Богу и опять задает ему вопрос, а можно ли я дальше коснусь? Можно ли я его здоровья коснусь? И мы видим, как дьявол не способен сделать больше, чем Бог ему разрешит. Это говорит об абсолютном могуществе Бога. Но кроме того, не просто это могущество Бога выражалось вот в этой истории в отношении с дьяволом, но когда Иов взывал к Богу, разлагалось его тело, он болел такой сильной болезнью. Представьте себе человека, умирающего от рака. Представьте себе, когда он абсолютно поражен, у него нет силы. Его выбросили из деревни, потому что он не мог там быть, он болел болезнью инфекционной. Находясь в таком положении, Бог встречается с Иовом. Посмотрите, Бог не стал вести с Иовом переговоров. Бог не стал ему объяснять, он не стал ему говорить: «Ты знаешь, Иов, такая ситуация, ты не кипятись, пожалуйста, ты не требуй от меня, ты снизойди немножечко, снизойди, потерпи чуть-чуть». Почему? Потому что дьявол пришел и сказал такие слова, и я вынужден был дать ему право, чтобы он коснулся тебя. Так наша человеческая идея. Мы думаем, что Бог должен был бы так сделать. Ну, человек страдает, это незаслуженно, да? Он-то не заслужил того, чтобы он терпел такое страшное бедствие. Но посмотрите, как Бог отвечает ему. Посмотрите, книга Иова, 40 глава, 6 стих. И отвечал Господь Иову из бури и сказал: «Припаяшь как муж чресла твои, я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне. Ты хочешь ниспровергнуть суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя?» Посмотри, в чем заключалась проблема Иова, которую Бог предъявляет ему. Он говорит, помните, что Иов страдает, тело разлагается, он шкребет себя, он страшно в боли, черви едят его тело, он выброшен, он поруган, он подавлен, он психологически находится в таком страшной депрессии. И Бог встречается с этим человеком, и Бог вот этому человеку в таком положении говорит: «Ты что, хочешь мой суд опровергнуть?» У Бога очень простой разговор. У Бога разговор с позиции силы, дорогие друзья, и Он имеет на это право. Мы почему-то представляем себе демократического Бога. Мы представляем себе Бога, который должен уважать права человека. Мы представляем себе Бога, перед которым можно митинг сделать, который должен посчитаться с Иовом, с его болью и с его страданием. Но Бог совсем по-другому действует. Бог имеет право говорить с позиции силы, дорогие друзья. Он имеет право на это. И пока человек не согласится с этим, он не сможет преклониться пред его владычеством. Он не сможет осознать, с кем он имеет дело. Он продолжает претендовать на то, чтобы быть как Бог. И в этом проблема человекоцентричного христианства. И в этом проблема того, что сегодня огромное количество людей признают Бога, но не преклоняются пред Ним. Признают религию, но не имеют отношений с Богом. Они не могут преклониться перед Богом. Послушайте, Бог продолжает. Такая ли у тебя мышца, как у Бога? Можешь ли возгреметь голосом, как Он? Украй же себя величием и славой, облекись в блеск и великолепие, излей ярость гнева твою, посмотри на все гордое и смири его, взгляни на всех высокомерных и унись их, и сокруши нечестивых на местах их, зарой всех их в землю и лица их покрой тьмою, тогда я признаю, что десница твоя может спасать тебя». Очень простой разговор. Вы знаете, дорогие друзья, Бог однажды будет с каждым из нас вот так разговаривать, и Он имеет на это право. Он имеет на это право. Когда мы говорим о Боге, мы должны понимать, с кем мы имеем дело. Мы должны понимать, что Божье могущество основано на Его единственности и основано на Его превосходстве и выражается в Его абсолютной власти. Абсолютная власть Бога. В чем она заключается? Дело в том, что Бог не только может делать все, что Он считает нужным, Он имеет на это право. Опять-таки, проблема заключается в том, что мы привыкли мыслить о том, что самые высокие люди, они имеют право, но это право им кем-то дано. Ну, допустим, самый могущественный человек в Соединенных Штатах Америки – это президент. И когда мы говорим о том, что президент, он могущественный, он имеет много прав, но все-таки все мы где-то там на задней, знаете, на бэкграунд нашего ума, где-то, знаете, в подсознании, где-то внутри, мы понимаем, что власть президент получил от народа. Если он будет поступать не так, то его этой власти лишат. Не выберут на второй срок, вот, или же импичмент вообще объявят ему. Таким образом, у нас сложилось такое понимание: власть демократически избираемая. И, к сожалению, мы вот это же понятие переносим на Бога. Мы переносим и думаем о том, что Бог, ну, конечно, его никто не избирал, но мы где-то внутри думаем, что он кому-то подотчетен. Он у кого-то эту власть получил. На самом деле это не так. На самом деле Божья власть абсолютно безгранична, так как он сам. Иначе он не будет Богом. Если его власть не будет абсолютно безграничной, он не будет Богом. Он будет одним из божеств, которые люди придумывают. Когда-то Тозер говорил следующие слова. «Говорить о власти всемогущего Бога кажется настолько бессмысленно, так же, как и подвергать ее вопросу абсурдно. Можете ли вы представить себе, чтобы Господь Бог Саваоф спрашивал у кого-то разрешение на что-либо? кому Бог может обратиться за таким разрешением, если Он превыше всего и всех? Кто может быть выше Всевышнего? Кто может быть сильнее Всемогущего? Пред чьим троном Бог должен преклониться? Где тот более величественный, чем Он, кому Он должен был быть подотчетен? В этом суть божества, в этом суть Божьего величия, в этом суть Его владычества. Он обладает абсолютной властью. Кроме того, Бог властвует над всеми людьми. Мы уже говорили о том, что Бог властвует над дьяволом. Бог властвует над царями. Написано, сердце царя в руке его. Вы знаете, Кори Тен Бум, это женщина, которая пережила тяжелое время фашистской диктатуры, когда ее отец прятал у себя в доме евреев в Голландии, которых преследовали. И она пережила тяжелейшее, она пережила тюрьму, ее родственников уничтожили. Вот. Прошла эти сложные времена. Она, кстати, в 83-м году умерла здесь, в Америке. Не так давно сравнительно. Она говорила когда-то, вот эта женщина, пережившая такой сложный период, пройдя сложный жизненный путь, говорила следующее. Две великие силы действуют в мире сегодня. Безграничная сила Божия и ограниченная сила дьявола. В этом наше благословение, дорогие друзья. Те, кто знает Бога, мы знаем, что Божья сила безгранична. Мы знаем, что Бог властвует над всеми. И последнее. Божья власть распространяется на все. От самых маленьких вопросов. Посмотрите, Иисус Христос говорит, Матфея 10 глава, 29 стих. «Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца нашего?» Посмотрите, самые маленькие вещи. Воробьи летают. Их много, и с ними никто не считается. Их никто никогда не считал, сколько их есть. Но написано, что у Бога каждый элемент. Написано, у вас же и волосы на голове сочтены. У кого-то их легче посчитать, у кого-то сложнее. Воспринимаете вы эти слова серьезно или нет? Бог говорит о том, что абсолютно каждый элемент в жизни не случается без Его воли. Абсолютно каждый. Я знаю, что у вас возникает много вопросов. И мы будем отвечать на эти вопросы, когда мы будем говорить о Божьей любви. Мы будем говорить о том, каким образом вот этот величественный, могущественный, сильный Бог возлюбил человека. Он абсолютно не должен был это сделать. Еще один стих, который, мне кажется, помогает нам представить себе, почему нам нужно знать величие владычества и всемогущества Божьего. Исаия 45 глава. Так говорит Господь помазаннику своему Киру. «Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму пояс из чресел царей, чтобы отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись. Я пойду пред тобой, и горы уравняю, медные двери сокрушу, и запоры железные сломаю, и отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что я Господь, называющий тебя по имени Бог Израилю. Ради Иакова, раба моего, Израиля, избранного моего, я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал меня. Я Господь, и нет Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня, дабы узнали от восхода солнца и до запада, что нет, кроме меня, я Господь, и нет иного». В этом суть того, что Бог делает. Он хочет, чтобы люди от самого крайнего востока, Дальнего Востока, до самой крайней точки Запада, чтобы все люди поняли, что Он Господь, и нет иного, и преклонились перед Ним. Я хочу задать вам вопрос сейчас. Преклоняетесь ли вы перед Богом? Испытываете ли вы в сердце своем вот это искреннее согласие с тем, что Бог делает? Как мы уже сказали, Бог не получал свою власть ни от кого. Он сам источник этой власти. И вместе с этим, когда мы думаем о всем этом калейдоскопе, о всем том, что представляет из себя Бог, единственная правильная реакция на нашу встречу с Богом может быть уподоблена реакции апостола Павла, которую он описал в 11 главе послания к Римлянам с 33 стиха. «О бездна богатства и премудрости! И ведение Божие, как непостижимы судьбы Его, и неисследимы пути его. Ибо кто познал ум Господень, ибо кто был советником ему, и кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать, ибо все из него, им и к нему, ему слава во веки. Самое большое богатство – это склониться пред владычеством Божиим. С этого начинается спасение. С признания величия нашего Творца и Создателя. Знаете, ваше христианство будет настолько великим, настолько велик ваш Бог. Насколько велик ваш Бог. Насколько велик Бог, которого вы представляете, которого вы познаете, которого вы осознаете в своем сознании, в своей жизни. Когда-то Франциск Ассизский, известный человек в 13 веке, он жил, он говорил такие слова: «Я хочу того, что хочет Бог, и поэтому я счастлив». Я хотел бы, чтобы каждый присутствующий здесь сегодня смог испытать такое же счастье, чтобы каждый из нас смог понять, что наше богатство в нашем смирении и преклонении перед владычеством Божьим. Благослови нас в этом, Господь.
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: Передача, которую вы только что прослушали, выходит в эфир благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если вы также хотите стать частью нашего служения, мы приглашаем вас молиться о нас постоянно и по расположению своего сердца поддерживать нас материально. Наш адрес www.bbnradio.org.

В эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org.

В эфире библейское вещание BBM. Что такое ложь? Ложь – это извращение истины, которое особенно популярно в наши дни. Многим ложь кажется незначительным грехом. А сколько из-за нее бывает страданий? Ложь – это неправда, намеренное искажение истины, обман. Как всякий грех происходит или от сластолюбия, или от сребролюбия, или от самолюбия – так и ложь бывает от этих трех причин. Человек лжет или для того, чтобы не укорить себя и не смириться, или для того, чтобы исполнить свое желание, или ради приобретения, и ухищряется в словах до тех пор, пока не исполнит своего желания. Такому человеку никогда не верят, даже если он и сказал правду. Никто не доверяет ему, и самая правда его кажется невероятной. Я верю, что все вы, дорогие друзья радиослушатели, любите истину. И если у нас в жизни имеет место ложь, то мы каемся в этом. И мы просим у Господа прощения. И это правильный путь к избавлению от этого греха. Да поможет нам Господь быть уверенным в Нем, что только Он избавит нас от всякой неправды и лжи. Наш адрес russian@bbnradio.org. Пишите нам со всеми вашими вопросами. Оставайтесь с нами.

В эфире библейское вещание BBN. Благодарим вас за то, что вы вместе с нами. В крови Иисуса Христа основание христианства. Без нее мы не можем быть спасены. Она создает мир между Богом и человеком. Римлянам 8 глава, 1 стих. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. 1 Иоанна 1, 7. Она очищает не от какой-нибудь части греха, но от всякого греха. Всякая ложь, которую вы произнесли, всякое низкое, грязное дело, которое вы совершили когда-либо, всякое ваше лицемерие, всякие ваши злые помыслы и слова – все это очищено кровью Иисуса Христа. Кровь Его очищает грешника от всякого греха, но при одном условии – при условии исповедания своих грехов пред Спасителем, 1 Иоанна 1:9, и твердого решения оставить греховный путь. Готовы вы к такому решению сейчас? Да пробудит ваше сердце Христос, да направит Он вас на путь принятия спасения сейчас.

0: Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м.

0: располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Здравствуй, дорогой друг! Помнишь, как поступили сирийцы с Самарией? В Сирии, наверное, забыли о милости, оказанной им у царя израильского. Теперь они снова решили осадить Самарию и уморить народ голодом. Царь Израиля решил, что это все из-за Елисея, и стал винить его в этой беде. Елисей сказал пророчество, в котором Бог обещал изобилие еды для своего народа. Придворный царя усомнился и рассмеялся. Добрая весть. Библия, 4 книга Царств, глава 7. За городскими стенами у самых ворот Самарии стояли 4 человека. Им приходилось еще хуже, чем людям в городе. Эти 4 израильтян были поражены проказой и потому должны были держаться в стороне от городов и людей вообще. «Здесь, за городскими стенами, мы умрем от голода», — сказал один из них. «В городе голод. Если мы войдем туда, мы тоже умрем», — заметил другой. «Давайте пойдем в стан сирийцев», — предложил третий. «Конечно, они могут нас сразу убить, но может статься, что они дадут нам и поесть». «Хуже, чем сейчас, нам уже не будет», — согласился четвертый. «А если повезет, мы сможем избежать смерти». Ночью в кромешной тьме 4 прокаженных двинулись к сирийскому стану. Они украдкой пробирались вперед, высматривая какого-нибудь сирийского воина, который не отказался бы помочь им. Но вокруг никого не было видно и не раздавалось ни единого звука. Они осторожно приблизились к крайнему шатру и заглянули внутрь. В шатре никого не было. Но зато они нашли там в изобилии пищу и вино. Они с жадностью набросились на еду и ели и пили в волю. Затем, наевшись досыта, они вышли из этого шатра и решили заглянуть в другой. Другой шатер тоже был пуст. Теперь, утолив голод, они заметили и многое другое, оставленное в сирийском стане без присмотра. Золото, серебро, богато украшенные одежды. Они радостно потирали руки. Никогда еще им не выпадало такой удачи. Перед ними целый лагерь, покинутый людьми, и они могут поживиться здесь всем, чем хотят. Но один из прокаженных вдруг замер на месте. «Остановитесь», — сказал он своим товарищам. «Не то мы делаем. Мы узнали весть, радостную для всего нашего народа, и никому не сказали об этом». Прокаженные тут же поспешили в Самарию и стали будить городских привратников. Царь услышал шум среди ночи и встал с постели, чтобы узнать, в чем дело. Вначале он не поверил тому, что рассказывали прокаженные. «Это ловушка», — сказал царь. «Сирийцы хотят заманить нас в свой стан, чтобы захватить город». Но он все же согласился послать на разведку небольшой отряд. Воины вернулись и объявили, что все рассказанное правда. Господь снова спас Израиль. Сирийцам послышался шум большого войска, движущегося на них, и они в страхе и великой панике бежали из лагеря. Господь сделал по слову своему, пророчество Елисея исполнилось. Запасы еды из сирийского стана отнесли к городским воротам и стали продавать там. Царь приказал придворному, бывшего с ним у Елисея, следить за порядком в толпе, собравшейся у ворот. Но в

0: толчее и давке кто-то оттолкнул его, он упал, и, растоптанный обезумевшими от голода людьми, рвущимися к еде, умер. Заметили ли вы, каким необычным способом исполнилось пророчество? Израильтяне насытились лучшей едой из стана своего же противника. Очень часто Бог действует не так, как мы привыкли думать. Он делает это самым лучшим образом. Господь исполнил свое обещание через прокаженных. А ведь эти больные люди подумали не только о себе, а и обо всех остальных. Урок: верь Господу и заботься о своих ближних. Что же произошло с придворным? Пророчество Елисея насчет него тоже сбылось. Этот человек умер. Насмехаться над словом Господа смертельно опасно. Это урок для всех безбожников. А теперь мы попрощаемся, но ненадолго. Скоро мы снова встретимся у страниц Слова Божьего. До свидания.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 61. Книга пророка Иеремии, 31 глава, 21 стих. «Поставь себе путевые знаки, поставь себе столбы, обрати сердце твое на дорогу». Так Господь сказал своему народу Израилю. Он приглашает их возвратиться с путей греха, которые привели к разорению и бедствиям. Он их по-прежнему любит и готов помиловать осознавших свою вину. «Всегда с любовью вспоминаю о нем. Внутренность моя возмущается за него. Умилосержусь над ним», — говорит Господь. Так написано в книге пророка Иеремии в 31 главе, 20 стих. Путевые знаки на дороге их возвращения к своему Богу – это память о Божьей милости, покаяние в грехах, обращение всем сердцем от зла и вера в Бога единого и истинного. Эти знаки очень важны, потому что без них невозможно возвратиться к Богу. Необыкновенные дорожные знаки. Дорожные знаки очень важны. Они помогают водителю правильно выбирать скорость, указывают повороты и спуски, предупреждают об опасности. Они очень разные, и их очень много. Но водитель обязательно должен их знать и соблюдать. От того, как он будет соблюдать эти знаки, зависит его жизнь и жизнь многих других людей. Но есть необыкновенные дорожные знаки. Они тоже предупреждают водителя о том, что может ожидать его на пути. Например, нарисованная наклонившаяся елочка говорит, что впереди есть место для отдыха. А если на дорожном знаке нарисована корова, значит, в этом месте пастухи часто перегоняют скот. Прыгающий олень? Будьте осторожны, проезжая по лесу. На дорогу могут выбежать лесные животные. На дороге к Эдельвейсхаусу, что в Австрии, я увидел на дорожном знаке нарисованную лягушку. Это не просто картинка, а предупреждение для водителей. Знак говорит о том, что в этом месте лягушки часто пересекают дорогу. Иногда лягушек бывает очень много. Водители должны быть очень внимательны, чтобы не раздавить лягушек. И еще, чтобы не съехать со скользкого асфальта в речку, в которой эти лягушки спешат. Наверное, есть еще и другие необыкновенные знаки. Если ты знаешь такие, запомни их хорошенько, чтобы рассказать другим о них. Второзаконие, 8 глава, 2 и 5 стихи. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой. И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего». На пути, которым Господь ведет верующего человека, всегда есть множество дорожных знаков, на которые надо обращать свое внимание. Они говорят о том, как Господь умеет прощать и миловать, как Он заботится о своих детях, как защищает в опасностях и искушениях. Надо только видеть эти знаки, знать их и с надеждой идти дальше за Господом. Ведь впереди тоже есть знаки Божьего водительства. Убегай от греха, храни свое сердце в чистоте, не делай другим того, чего не желаешь себе. Молись, читай Библию. Я думаю, что ты знаешь множество таких знаков, которые помогут тебе на пути в небесное царство. Выучи их раз и навсегда. И не забывай. И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым. Нечистый не будет ходить по нему, но он будет для них одних. Идущие этим путем, даже и неопытные, не заблудятся. Книга пророка Исаии, 35 глава, 8 стих.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите!

0: Какой сегодня особенный день! Петь хочется, прыгать с ветки на ветку, шуршать листочками на тропинке. Трудно сказать почему, да просто так. Это как подарок, хорошее настроение.
1: Привет, Белочка! Это про какие такие подарки ты намекаешь? Пи! Уж не мне ли ты решила сюрприз приготовить? Ой, ну ты же знаешь, как я там всякие подарки обожаю!
0: Привет, кабанчик! Ну ты не совсем меня правильно понял. Это же я про свое хорошее настроение говорила, которое мне как подарок с неба свалилось. Так радостно на сердце, что даже петь хочется.
1: А, так значит, да? Настроение хорошее. Я-то надеялся на что-нибудь более существенное. Ну, корзинку желудей, например. Ну ладно, ты попой так немного, попой. Попой, Белочка, может, настроение твое и притихнет. Ну, чтобы не так быстро по веткам прыгать. А то от хвоста твоего рыженького у меня в глазах уже рябит.
0: Некогда, кабанчик, нам с тобой песни распевать. Пойдем-ка лучше на берег скалистого озера. Наверное, дядюшка Лось нас уже давно там дожидается.
1: А чего это ему нас дожидаться-то надо? Мы что, разве договаривались?
0: Ах ты глупышка, хвостик крючком. Память у тебя из кратковременной никак в долговременную переходить не хочет. Все-то ты забываешь. Скоро радиопередача «Беседа у скалистого озера» начнется.
1: А, это та, что из цикла «Смотрите, радуга». Так что же ты стоишь, Белочка? Побежали уже к скалистому озеру.

0: Дедушка Лось, мне бы хотелось сегодня услышать, как же Иисус Христос появился на нашей земле.
1: Ну что ж, давайте об этом поговорим. Тема для беседы очень интересная, Белочка.
2: Давайте и ребят пригласим присоединиться к нашей радиопередаче. Дорогие мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Радиопередача «Беседы у скалистого озера» начинается.
1: Знаете, друзья, прошло более 400 лет с тех пор, как пророк Малахия повелел израильскому народу готовиться к великому дню. Дню, когда Господь посетит землю. Евреев постигли тяжелые времена. Народ находился долгое время в рабстве. На смену персам пришли греки. Осталось позади героическое восстание под предводительством великого иудейского вождя Иуды Маккавея. И теперь иудеи снова были под чужеземным владычеством. Рим покорил Грецию. Римские легионы вступили в Иерусалим. Страна была полностью захвачена, и многие евреи страстно желали, чтобы появился новый народный герой, изгнал ненавистных римлян и возродил иудейское царство.
2: И что же, дядюшка Лось, такой герой нашелся? Кто же это?
0: Мне кажется, что я догадываюсь, кто это мог быть. Это же Иисус Христос.
1: Ты права, Белочка. Действительно, им стал Иисус. Священнику Захарии, когда он служил в Иерусалимском храме, явился ангел Божий. Он объявил Захарии, что у него, старика, родится сын Иоанн, который будет предвестником, посланным Богом, чтобы приготовить народ к приходу Мессии. Когда-то Захария и его жена Елизавета мечтали, что у них будет большая семья, но время шло. Они состарились, а детей у них так и не было. И вот Захария слышит такие речи. И он засомневался в словах ангела. Ангел ему сказал: «Я архангел Гавриил, Бог послал меня к тебе с благой вестью, но ты не поверил словам моим и не сможешь говорить до тех пор, пока у тебя не родится сын».
0: Какая захватывающая история! Но, дядюшка Лось, а как же Иисус? Когда же ему надлежало родиться?
1: А тем временем в городе Назарете жила молодая девушка по имени Мария. Она была родственницей Елизаветы, жены священника Захарии. Мария была помолвлена с плотником Иосифом, который жил в тех же местах. Однажды к Марии явился ангел Божий. Это был тот же архангел Гавриил. «Радуйся, благодатная», — сказал ей ангел. «Благословенна ты между женами. Не бойся, Мария, ибо я принес тебе благую весть. Ты родишь сына, он будет велик и станет царем, которого так долго ждали, и даст ему Господь престол Давида, и царству его не будет конца». «Как же это случится?» – изумилась Мария. «Ведь я же еще не замужем». «Дух Божий снизойдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Сын твой будет сыном Божиим». Ангел рассказал Марии и про ее родственницу Елизавету, которая была бесплодна, но через 3 месяца у нее уже родится сын. Ангел покинул Марию, и она долго пребывала в раздумье. Затем она решила отправиться к Елизавете. Когда родственницы встретились, Елизавета обняла и расцеловала Марию. «Счастлива ты и благословенна», — обратилась Елизавета к ней. Ты будешь матерью царя, которого мы ждем уже так долго и который придет спасти нас». Мария оставалась в гостях у Елизаветы почти до самого рождения ребенка.
2: А как же весть о будущем ребенке Марии воспринял ее жених Иосиф?
1: Иосиф был плотником в Назарете. Он был прямым потомком самого царя Давида. Иосиф с нетерпением ждал того дня, когда станет мужем Марии. Но когда он узнал, что она ждет ребенка, то испытал горькое разочарование. Он подумал, что Мария была неверна ему. Поэтому Иосиф решил отказаться от женитьбы. Был он человеком добрым и благородным, и поэтому решил втайне отпустить Марию. Но однажды ночью Господь сказал Иосифу: «Не бойся и не печалься. Дитя, которое родит на свет Мария, зачато от Духа Святого. Назови его Иисусом, Спасителем, ибо он царь, обещанный Богом. Женись на Марии и расти ее сына, как своего, как потомка царей». Иосиф проснулся счастливым. Мария праведна и верна ему. Они поженились так скоро, как только возможно. Иосиф стал заботиться о Марии, пока она не родила сына.
0: Дядюшка Лось, а можно я прочитаю о рождении Иисуса Христа из Библии, из второй главы Евангелия от Луки?
1: Конечно, читай, Белочка.
0: В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирией. И они пошли записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученной ему женой, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына, и спеленала его, и положила в ясли, потому что не было им места в гостинице.
2: Белочка, ты что, все хочешь прочитать? Нет уж, ветки дуба, я теперь читать намерен. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился нам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелами многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава Вышних Богу! И на земле мир, и в человеках благоволение!» И пастухи пошли в Вифлеем, и там нашли маленького Иисуса, лежащего в яслях, Марию и Иосифа, и возвестили, что сказал им ангел. Все очень удивлялись тому, что рассказали пастухи. Мария слушала их очень внимательно и запоминала все, что говорилось о ее родившемся малыше.
1: Вот так в мир пришел Спаситель, великий царь и Господь.
0: Друзья, какое же это чудо, рождение Иисуса Христа! Такой подарок неба!
1: Это ты правильно заметила, Белочка. Ведь Бог подарил миру самое дорогое – своего единственного сына. Вот это подарок, вот это любовь.
0: Дорогие друзья, жаль, что время нашей передачи подошло к концу.
2: До новых встреч в радиопередачах «Смотрите! Радуга!»
1: Пишите нам. Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, индекс 194-214, редакция Трансмирового радио.
0: До свидания, ребята.
1: До свидания, друзья.
2: Белочка, а знаешь, я решил, что подарков больше не принимаю. Ну, конечно, после моего дня рождения.

В эфире радио BBN. Библия говорит нам, что ни в нас, ни в делах наших нет ничего, что хоть как-то могло бы заслужить Божью любовь и благосклонность. Мы никогда не поймем, почему нас Бог принимает. Он нас принимает так, как отец принимает блудного сына, который где-то вдали блуждал, а потом, опомнившись, пришел к своему отцу, и отец не воспоминает прошлого больше. Примем решение прийти опять к Небесному Отцу сегодня. Да поможет вам в этом Господь.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.